Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: На среднем Урале 7 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз запускает сезонную программу декоративного озеленения территории в городах присутствия. В этом году в Нижнем Тагиле и Качканаре будет высажено более 60 тысяч цветов. Расходы компании на обновление городской среды составят свыше 6 миллионов рублей. Дополнительно Евраз направит 500 тысяч рублей на общественные инициативы жителей Качканара. Основу цветочного ассортимента составляют бархатцы, бегония, петуния, сальвия, цинерария. Растения подобраны с учетом разных сроков цветения и устойчивости к городским условиям, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Сейчас производится формирование посадочного фонда к высадке, планируется приступить в конце мая. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о завершении отопительного сезона. Батареи в квартирах жителей начнут остывать с 12 мая. Перекрывать тепло начнут с жилых домов, социальные объекты, больницы, школы, детские сады отключат в последнюю очередь. Графики гидроиспытания публикуют на сайте мэрии. Завершению отопительного сезона способствует теплая погода. Число иностранных граждан в России за год сократилось примерно на 700 тысяч. По данным Совета Безопасности, на 1 апреля 2026 года в стране находилось около 6 миллионов человек. Одновременно снизился и въезд. В первом квартале в Россию прибыли 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за такой же период прошлого года. Основную часть потока по-прежнему составляют граждане стран СНГ. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о значительном повышении госпошлин для мигрантов, включая сбор за получение российского гражданства. В Свердловской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздают горожанам ленточки и напоминают уральцам, как правильно носить символ воинской славы. Жителям также рассказали его историю. Всего организаторы планируют раздать 22 тысячи лент. Кроме того, волонтеры вручают памятки, в которых кратко рассказывается об истории ленты как одного из самых узнаваемых символов победы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Байк Радио. Погода.
1: Погода на Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс, погода сегодня у нас солнечно, немножечко облачно утром, северо-западный ветер дует умеренный, вечером солнце распогодится, никаких осадков не ожидается, температура 18 градусов утром, днем воздух прогреется до +20.

0: Утреннее шоу на Эко-радио.
1: Утреннее шоу на Эко-радио, и оно сегодня непростое. Сегодня у нас отмечается День радио, 7 число. Да, нам выпала честь и первыми начать этот сегодняшний праздничный день. Меня зовут Александр Данилов, здесь Алексей Подольский.
2: Всем привет, всем доброе утро, друзья. Прям вот вообще день начинается с хорошего солнца, тепло. Воздух такой еще сейчас приятный стал на запах. Как будто вот цветения, растения, они дают вот этот аромат приятный.
1: Да, все шикарно, все классно, да, и это учитывая то, что Леха вчера сдавал диплом и не сдал его.
2: Мы так позитивно об этом говорим, ну да.
1: Да, ничего, пересдаст, есть всегда вторая попытка. Но что же я вам хочу сказать, символично, что 7 мая праздник работников всех отраслей связи, установленный в честь исторического сеанса радиосвязи, проведенного Александром Петро-Поповым.
2: Да.
1: Господи, в 1895 году, ну, как будто бы мы это все знаем, но символично, что его начали отмечать в 1945 году постановлением Народных комиссаров СССР, чтобы подчеркнуть вклад связистов в победу в Великой Отечественной войне, праздник, который мы тоже уже скоро будем отмечать. Так что майские праздники впереди. Ой-ой-ой.

0: Ой, как будет хорошо, надеюсь, погода будет тоже.
1: Погода такая будет замечательная, погоду посмотрели, ну, во всяком случае, завтра будет хорошо, там, что там будет на 9 мая, мы все знаем, что может пойти и снег, это мы на Урале живем, это все так. Так, в этот день у нас будет много чего интересного, впереди у нас, я имею в виду, что вообще во всем дне будет много куча розыгрышей, куча гостей, все диджеи, всех диджеев вы услышите, ну, а в ближайший час, в ближайшие часы здесь мы и музыка. Так, сейчас новинка. Слушаем и дальше еще расскажем что-нибудь интересное. У нас много чего приготовлено. Поговорим о радио и вообще обо всем. Анна Немченко по городам. Прямо сейчас новинка.
2: Эко-радио. Новинка.

0: Это радио. Реклама.
1: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Я наслажусь тобой утро. Да, не лето, спасибо за то, что напомнил нам, то, что ночью у нас
1: что
0: светит луна.
1: Что скоро лето, да.
0: Ну, и, что, раз, и скоро лето, что ночью у нас светит луна. А мы напомним то, что днем светит солнце, и весной оно особенно ярко. Но особенно оно ярко, когда праздничные дни. А сегодня у нас, напоминаю, что у нас день праздника. Ну как напоминаю, кому-то говорю, кто еще только-только проснулся, включил радиоприемник. Ребята, а у нас сегодня праздник. Поэтому мы сегодня дурачимся, говорим ни о чем. Давайте положим руку, положа руку на сердце, скажем, как всегда, мы дурачимся, рассказываем всякие прикольные истории, вспоминаем вообще, как радио зародилось, ну, то есть мы все знаем, да, едем, допустим, мы на машине, из динамиков льется любимая музыка, мы слышим, там, команды диспетчера, бывает, сейчас тоже еще по радио передают, все это, вся эта технология родилась более 130 лет назад, все это я говорю про радио, но что примечательно, мы все знаем, что это Александр Попов первую передачу у нас в России произвел, молодой преподаватель тогда еще на тот момент, Александр Попов, продемонстрировал прибор, который он называл грозоотметчиком.
1: Ого.
0: Грозоотметчиком, да. Устройство реагировало на электромагнитные волны, сначала на грозовые разряды, а затем уже от искрового передатчика, и это был первый в мире радиоприемник. Ну и в дальнейшем, все это развилось вот именно в то, что мы сейчас сегодня и имеем.
1: Да вообще радио спасло много жизней.
0: О, господи! Да, господи! Лёха, да какой же ты? Что? Господи, радио... Оно, радио, прежде всего, оно объединило многие жизни. Оно объединило нас, оно объединило вас. Ну, через это, конечно, немножечко их спасло.
1: Да. Ну и что еще хотелось сказать, что когда строилась Эйфелева башня в Париже, ее хотели...
0: Стоп!
1: Да.
0: А вот на этом я вас попрошу помолчать. А знаете почему? А потому что у нас сегодня необычный день, а потому что у нас будут сегодня различные, так скажем, прикольчики. Мы будем вам рассказывать, у нас будет рубрика «Радио Утка», и там будут раззвучать разные факты о радио. Правдивые и не очень. Кто внимательно слышит, теперь поймет меня. Будьте здесь сегодня в течение нашего всего дня. И можете получить кучу подарков, розыгрыши, шутки, веселье. Все это здесь сегодня на Эко-радио.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ну вот, кстати, про ночь. На эту на ночь, да, Кослакоста поет. А мы вам сейчас сказочку-то на ночь расскажем. На радио, знаете ли, не всегда достоверные вещи рассказывают. Ну, я, например, вспоминаю погоду. Вечером прочитаешь погоду, а там на улице говорят, завтра дождь, снег, ураган и метелица, бах, солнце светит.
1: Да, даже...
0: Я всегда так переживаю. Думаю, меня слушатели потом, наверное, мне просто уши потом на следующий день горят, когда после таких вот рассказов.
1: Мне даже один таксист жаловался, что вот, обманули его с погодой.
0: Уважаемые наши слушатели, мы ее не сами придумываем, мы читаем, что пишут нам синоптики, мы от нечистого сердца, уж простите нас, если что-то где-то погоду говорит, говорим, что солнце, а там дождь идет. Не виноваты мы,
1: да.
0: Он сам пришел, этот дождь.
1: Ну, а вообще есть специальный день, когда можно говорить неправду, и это воспринимется спокойно. Вот, например, 1 апреля. Вы, кстати, слушателей тут разыгрывали без меня, пока я занимался активно своими
0: учениками. Да ты вспомнишь, разве что там было 1 апреля? Вчера это было, не помнишь. Давай, к чему это?
1: Да, в 1976 году Патрик Мур, астроном, решил немного пранкануть слушателей и сказал, что...
0: Так, это какой-то радиоведущий, да? Это правильно понимаю?
1: Это радиоведущий, и при этом он еще астроном. Вот такая у него...
0: У него какой-то подкаст был,

0: Так скажем, как сейчас называется, подкаст.
1: Да, экспертом он считался, и люди ему доверяли, и сказал, что в определенное время там Плутон сдвинется, и гравитационное поле изменится, благодаря чему нужно будет в это время подпрыгнуть, и люди ощутят невесомость.
0: То есть это он такой: я вам как эксперт заявляю. Да, Плутон преломил свет Юпитера туда-сюда, в общем, это прыгайте, услышите, почувствуйте, что гравитация изменилась, да?
1: Да, и люди действительно начали прыгать и поверили сами себя, можно сказать, обманули, начали звонить, говорить, что вот, почувствовали легкость необычную. Одна девушка сказала, что вообще со своими друзьями летала по комнате.
0: Вот это шикарно, вот она сила радио, ну и сила внушения.
1: Да, и самовнушение.
0: Да, ну а мы вам тоже внушаем, что сегодня все хорошо, да. Сегодня солнечный день, сегодня отличное настроение. Во всяком случае, у нас, у всех диджеев супер сегодня настроение, и мы с вами им делимся. Давайте, классного всем дня, движемся дальше. Дэвид Гетта продолжает наш музыкальный эфир. Дальше еще Люся Чеботина, которая все по барабану. Кстати, хорошее отношение к жизни. Вот когда да. Все такое, знаешь, как бы так, немножечко так это по барабану, так как-то легче живется, классно. Поехали дальше, еще интереснее.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.

0: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Да, уж такое ощущение, что у меня тоже вот слушаю я Люсю Чеботину, и вот такое, да, мы тут тоже тут фейдеры крутим, вертим, тоже как будто бы тут балом музыкальным немножечко правим.
1: Да, ну пока мы вдвоем отжигаем, ну а в дальнейшем тут вообще такое начнется, ой, друзья.
0: Ну да, думаю, да. В таком случае у нас сегодня много гостей ожидается. Кстати, вы тоже можете приходить, особенно к нам, у нас сегодня будет открытая площадка с 4 часов до 6, мы будем вещать с улицы.

0: Здесь на Ленина 4, на крыше, нас будет, можно будет посмотреть, увидеть. Будете мимо проходить, заходите. Заходите без проблем. Welcome, двери для всех открыты. Если в течение эфира захочется кого-то поздравить, что-то сказать доброе, может быть, там шутку или что-то в этом роде, звоните нам, телефон прямого эфира 834-35-41-66-66. Будем по возможности стараться ответить всем. Так, ну что же, сегодня день необычный. Мы сегодня решили немножко пораньше рассказать гороскоп, и мы сейчас это сделаем. Сделаем, да, потому что у нас много чего есть рассказать о звездах, о том, что к чему готовится сегодня, прямо сейчас.
1: Гороскоп на Экорадио.
0: Так, ну чё, ну что, да. вот он, уральский да. Говор прорывается. Ну что, Алексей, да. Начинайте.
2: Овны, сегодняшний день принесет вам энергию для активных шагов. Возможно, вам предстоит принять важное решение или начать новый проект. Совет дня, не откладывайте и действуйте без колебаний.
0: Тельцы, день поможет вам сосредоточиться на важных делах и довести их до конца. Возможно, ситуации, требующие вашего внимания и усилий. Совет дня, завершайте начатое, не отвлекаясь на мелочи.
2: Близнецы, сегодня вам предстоит взаимодействовать с разными людьми. Возможно, вам нужно будет принять участие в важном обсуждении. И самое главное, будьте ясны в своих целях. Это поможет избежать недоразумений.
0: Раки, ух ты, сегодняшний день заставит вас действовать. Как будто бы никакие другие дни не заставляли, но сегодняшний день заставит. Возможно, вам придется проявить решительность и сосредоточенность. Совет дня, не бойтесь брать на себя ответственность. Это ускорит процесс.
2: Львы, день будет удачен для того, чтобы проявить лидерские качества. Возможно, вам нужно будет организовывать процесс или принять ключевое решение.
0: Так, да. Секундочку, львы, а где вы, девы, наши замечательные девы, есть у меня одна девушка, дева, знакомая, надеюсь, она нас слышит. Итак, дева, сегодня стоит сосредоточиться на деталях и не упускать мелкие, но важные моменты. Этот день для работы с документами и проектами, которые требуют точности. Совет дня, обратите внимание на важные детали, они принесут результат. Ну, прямо это все вот-вот, они по девам, они вот любят вот эти вот все... проекты,
2: да,
0: детальки.
2: Результат, когда появляется.
0: Особенно.
2: А вот весы, им важно сегодня действовать с расчетом, потому что предстоит сделать выбор, который повлияет на дальнейшее решение. Самое главное, это не спешить и все взвешивать. Вы же весы все-таки.
0: Верно. Скорпионы, сегодня вам предстоит серьезная работа по завершению старых дел. Возможно, потребуется сосредоточиться на долгосрочных целях и не тратить силы на второстепенные задачи. Совет дня, не распыляйтесь, сосредоточьтесь на одном чем-то главном.
2: Стрельцы, сегодня вы будете настроены на продуктивные действия. Возможно, придется принять участие в переговорах или обсудить важные вопросы. Самое главное, будьте уверены в себе, и это поможет добиться нужного результата.
0: Козероги, день потребует от вас сосредоточенности и внутренней дисциплины. Возможно, вам нужно будет завершить проект или решить сложную задачу. Это я шучу над собой. Итак, совет дня, не отвлекайтесь от работы. Ваша целеустремленность принесет успех.
2: Водолеи, сегодняшний день принесет вам возможность проявить креативность и нестандартное мышление. Возможно, вам предстоит найти оригинальное решение для текущей проблемы. Но тут нужно действовать смело, потому что ваше нестандартное решение окажется по итогу верным, да.
0: Итак, рыбоньки. Алина наша, надеюсь, у нас... Слышишь, хотя Алина у нас приболела, к сожалению, хворь накрыла ее, но надеемся, что она скоро выздоровеет. Итак, рыбы, сегодняшний день подходит для того, чтобы принять важное решение или наладить отношения с партнерами. Возможно, вам предстоит действовать решительно. Совет дня, будьте уверены в своем выборе, это откроет перед вами новые возможности. Ну что же, движемся дальше с хорошим настроением. Все, что узнали мы, что, как действовать от звезд, узнали. Ну что еще добавить?
2: Да, самое главное, уверенно сегодня, не сомневаемся. Просто
0: ну все, резюме от Алексея услышали. Поехали, Крэш Адамс прямо сейчас.
1: Ты можешь больше, чем думаешь.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Хватит мучить соседей. Пора заявить о себе на радио. Ты знаешь слова, мы даем микрофон.
1: Я спою!
0: Это новый челлендж в нашем эфире.
2: Выбирай год, лови бит и докажи, что твой голос сильнее тишины.
0: Звони, пой, забирай призы.
3: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
4: Ну и попал я в переплет.

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
5: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах

0: домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. Техно-ателье, Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
1: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и в Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Что-то старое, да?
1: Что-то из молодости.
0: Из молодости? Из чьей молодости? Так, музыкальная повесточка у нас этого часа уже завершена. Значит, в следующем часе услышим Cat's Eye, Клава Кока, будет еще новинки и все такое. Всех напоминаю, что у нас сегодня День радио. Здесь Алексей Подольский и Александр Данилов. И хорошего настроения, конечно же, каждому. Сегодня, в течение дня, к нам придет множество гостей, сотрудников, всех, кто причастен к созданию радиопродукта. Так что будьте с нами в течение всего дня. А еще у нас в куче будет розыгрыши разных игр.

0: Приятие игр, да.
1: Игр, так что будет интересно. Так, переходим к следующему часу. На Среднем Урале 8 часов.
2: Новости.
3: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. За благоустройство территории в Нижнем Тагиле проголосовали почти 55 тысяч человек. Пока лидирует театральный сквер со светомузыкальным фонтаном. Его поддержали более 16 тысяч жителей. Этому пространству давно нужен ремонт. Здесь разваливается плитка и разрушается облицовка. Голосование началось 21 апреля и продлится до 12 июня. По его итогам определят территорию, которую приведут в порядок в 2027 году на федеральные деньги. Сейчас тагильчане выбирают из 12 территорий. На втором месте в голосовании детская и спортивная площадка на бульваре по проспекту Дзержинского – 10 700 голосов. На третьем – парк имени Горького на Вые – 7 000 голосов. На севере Среднего Урала произошли два землетрясения. Эпицентры в разных точках находились неподалеку от поселков Колья и Сосьва, это примерно 260 километров от Нижнего Тагила. Первые подземные толчки с магнитудой 4,2 балла были зарегистрированы 6 мая в 2 часа 37 минут по местному времени. Вторая волна с магнитудой до 4,4 зафиксирована в 3 часа 2 минуты. Глубина залегания очагов составила 10 километров. Землетрясения в Свердловской области, как правило, имеют магнитуду от 3 до 6 баллов и происходят не так часто, но относительно регулярно. С 5 по 7 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет фестиваль «Движение». 6 июня на главной сцене в историческом сквере выступит певица «Елка». 7 июня к ней присоединятся группы «Сова» и «Потому что». Фестиваль объединит мотокультуру, музыку и спорт. Он пройдет на нескольких площадках. Также в рамках фестиваля «Движение» впервые пройдет первый женский мотофорум. В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь практическую часть нужно будет сдать в течение 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это давали полгода. Если кандидат не уложится в срок, ему придется снова проходить теоретический экзамен. Появятся и новые основания для досрочного прекращения испытания, в их числе использование телефона, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронных устройств, справочных материалов, а также других средств хранения и передачи информации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Ла-ла-ла-ла, это кошачий глазик так подмигивает, говорит, а погодка-то у вас сегодня хорошая. Сейчас расскажем.
1: Эко-радио. Погода.
0: Так, итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале солнечно, днем небольшие маленькие облачка, конечно же, без осадков, северо-западный ветер умеренный, практически его нет, температура утром плюс 17 градусов, а днем около плюс 20.
2: Ого, сегодня так же жарко, и дождя не будет, и ветра. Шикарно просто.
0: Шикарная погода. Лето пришло в наш регион. Ну как, заглянуло.
2: Да, заглянуло.
0: Заглянуло.
2: Надеюсь, она надолго заглянула.
0: Чтобы это самое такое. Да. Я вам даю подарок, родильщики. Вы же это как будто бы тоже в эфире всегда летаете. Так что вот вас с праздничком.

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Утреннее шоу на Экор-радио. Сегодня 8.12 уже на среднем Урале. Сегодня 7 мая. А что это за день? А это день необычный. Это день близкий к духу, от которого трепещет сердце каждого человека, кто причастен к радио. К радиосвязисты, радиоведущие, журналисты и все на свете. Потому что сегодня отмечается день радио. С праздником всех, кто причастен. И вообще всех, кто слушает, всех, кто с праздником, ведь в каждом из нас немножечко, да, живет радио. Мы все соприкасаемся с этим прекрасным, с этой прекрасной технологией. Всех с праздником!
2: Да, поздравляем, друзья, и вообще, то, что мы сейчас вещаем, мы вещаем не только на радиоприемниках, еще и в интернете, а вот вообще...
1: Да, единственное, мы не представились, кто мы вещаем, да. нам выпала честь открывать этот замечательный день. Здесь Александр Данилов, здесь
2: Алексей Подольский.
1: Всем доброе утро.
2: Специально сейчас для вас еще контент всякий снимаем, придумываем тут.
1: Да,
2: голос.
1: Ничего мы не придумываем. Неправда. Ничего мы не придумываем. Все как есть. Все из жизни. Заметки, что называется. Заметки путешественников. Путешественников по радиоволнам. Итак, мы сейчас уже транслируем не только по радиоволнам, но и по сети интернет.
2: Да, по сети интернет. А вообще, я сейчас случайно не спалю там то, что у вас будет в дальнейшем.
1: Говори.
2: Да, впервые это вообще появилось в 1993 году. Станция называлась Интернет-толк-радио, а сейчас радиоведущий может стать вообще каждый, нужно лишь зарегистрироваться.
1: Понятно. Да, интернет намного продвинул все эти технологии. Напоминаю, что нас можно сейчас слушать и в умных колонках, так что если у вас радиоприемника нет, то рядышком под рукой, то, пожалуйста, умная колонка в Москве. Итак, обычно мы в это время говорим о праздниках, ну, о праздниках мы, собственно, сказали. Сегодня главный праздник, 7 мая, день радио. Всех поздравляем, много чего интересного будет в течение всего дня. Будьте здесь, на волне Эко. Вместе с нами? Да, вместе с нами. Поехали, музыка, впереди.
0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
4: 6 и 7 июня – депо 10 лет. Отмечаем с размахом! Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Душу возьми, поет Филатов и Карасбурита. Ну, а наша душа, сами понимаете, где, да? В FM, радиодиапазоне, 103 FM в городе Нижний Тагил и...
1: 104.7, да, на Качканаре.
0: Помочь Качканар, Качканар, простите, еще пока не запомнили вашу частоту. Но в нашей группе во ВКонтакте там все написано. Экорадио/103FM. Заходите туда, ВКонтакте, там много чего интересного. И все там есть. Сегодня день радио, отмечаем всех связистов и всех, кто причастен к профессии, связанной с радио, мы поздравляем, ведь профессия, связанная с радио, это не просто радио, это не просто техника, это надежность и доверие. Спасибо всем, кто с нами на связи.
1: Я вообще так призадумался, что радиоведущий — это такая старая профессия. Раньше же ни телевизоров не было, ни интернета. Вот единственный досуг, который мог скрасить людей, да, их времяпрепровождение, это радио, как раз ведущий. Вот мы сейчас
0: так этим занимаемся. Так в том-то и дело, что чем хорошо радио? То, что ты включил фон, то есть телевизор надо смотреть.
1: Да.
0: Телевизор надо смотреть, социальные сети все равно там надо одним глазом. Ты там едешь на машине, там одним глазом смотришь и такой пальцем. И еще тебе штраф за это. Пи-пим, 500 рублей. Посидел, называется, в социальных сетях. О, минус. А радио включил, едешь, наслаждаешься, смотришь на проходящих мимо людей, девушек красивых летом. Это вообще классно. Ну, уж простите, два мужчины собрались, тут уже никак. А что делать, девчонки? Вы прекрасные. Лето, весна, вы вообще замечательные, классные. И вообще звоните нам, телефон 41-66-66, поговори, расскажите, как вам куда ездить. Господи, а что там? Вот он, тестостерон.
1: Вот она, весна, вот он, тестостерон.
0: Так, ну что же, напоминаю, что у нас много всего интересного будет впереди. Мы уже что-то много и так поболтали. Давайте-ка мы на Бьонсе отвлечемся, пока Бьонсе. Впереди еще Дима Билан. Напомнить о том, что все невозможное возможно. И там, кстати, автомобилистам, которые сейчас за рулем или владеют автотранспортом, мы сделаем вот это номер. Можете получить подарок от Экорадио.
2: Включайся.

0: Вот это номер.
1: Вот это номер, вот это джингл. Прямо как будто бы, знаешь, у тебя машина немножечко заглохла, и ты такой ее тащишь. Ух, тренируешься по утрам. Но, надеюсь, такого в нашем случае не происходит. Надеюсь, что вы прекрасно едете в своем комфортабельном автомобиле, включили кондиционер, либо открыли окошки, и наслаждаетесь жизнью. Хорошего вам всем дня. И, конечно же, как говорится,
2: не хворать.
1: Да нет, это как это, ни камня, ни жезла.
2: Это какие-то ваши автолюбительские цитаты.
1: Да, да. Итак, генератор случайных чисел мы запускаем. Сейчас у нас есть шанс вручить кому-то подарок из наших слушателей. Итак, Алексей, останавливайте меня.
2: Стоп.
1: О, прекрасный номер. Сегодня цифры 101. Да. То есть любая комбинация 101, 110 или 011. Если это ваш номер автомобиля, то вы знаете, что делаете. Берете телефончик, набираете 8, 34, 35, 41, 66, 66. И все. И дело в шляпе, что называется.
2: Да, и жизнь удалась-то.
1: Да. Так, мы, значит, довольно-таки долго не будем здесь ждать, потому что у нас время ограничено, у нас впереди еще музыка, розыгрыши. Ну, хотя все основные розыгрыши, открою секрет, начнутся после 10 часов. У нас и будет, значит, чтобы допеть песню. И будут различные фейковые новости, связанные с радио, но как будто бы одна будет правильная. И гости к нам придут, и вообще мы будем слушать музыку электронную с 4 до 6 часов на улице нашего города. Так, напомню цифры, которые у нас сегодня мы выиграли. Это 101, 110, 011. Если такой простой, классный, красивый, зеркальный номер у вас у автомобиля, ну, госномера, конечно, то звоните нам 41 66 66.
2: Да, кстати, Саша мне сказал, поищи какую-нибудь автомобильную новость, нам же нужно что-то о машинах рассказать. И первое, что мне попалось, то, что кастрюля борща стала причиной ДТП. То есть человек перевозил борщ, держал его у ног, и каким-то образом кастрюля съехала и нажала на педаль газа, и 4 машины повредило по итогу. Вот такое случилось. Ну, хорошо, что все обошлось, просто как бы ничего страшного не случилось, но вот так любитель борща.
1: Какой дорогой борщ-то у человека. Мне кажется, это можно дать премию. Самый дорогой борщ в истории.
2: Ну, это вообще надо додуматься, в ноги поставить себе кастрюлю борща.
1: Ну что же, ты знаешь, да, это наши люди такие, они выдумщики те еще, не такое придумают. А как вот перевести, допустим, какую-то длинную вещь в коротком автомобиле? Как только не изгаляются, не засовывают это. А помнишь, был случай, когда, ну это не у нас, это за границей вот это загнивающие. Через границы они там в Европе едут, гром, шум, бум-бум-бум. Что такое, что происходит, что? Дыш-дыш-дыш, что, все, в кипише. Люди это в шоке выходят, смотрят. У них этот на крыше-то этот для перевозки сноубордов, лыж там, вот это все, вот дополнительный багажник. Да, открывают, оттуда просто 2 человека вылазят. Границу пересекли.
2: Ну вот хитрецы какие.
1: Вышли, да, пошли. Ну, ничего, радует, что наши люди возят борщи, собак, кошек, ящериц, ежиков, дрова.
2: Да, не людей, да.
1: Итак, давай-ка еще дадим шанс. Итак, у нас 101 сегодня выиграл номер. Это комбинация 110 или 011. Если ваш номер, то 41-66-66. Звоните прямо сейчас. Включаем обратный отсчет. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. И приз от ЭКО-радио сегодня остается в музее Поле чудес.
2: Да, да.
1: Ладно, поехали дальше. Включаем музыку. Радио Бэби, крошка, Дон Диабло, прямо сейчас. Да, господи, где же эта музыка?
0: Есть, сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на ЭКО-радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
4: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5» Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Твой мозг – это суперкомпьютер. Но хватит ли ему мощности? Три трека, три эпохи, одна попытка. У тебя нет времени на раздумья. Слушай фрагмент, вспоминай название и озвучь его ведущему.
1: У тебя есть ровно полминуты, чтобы забрать звание «Голос эфира».
0: Игра «Успеть за 30 секунд». Включайся 7 мая.
2: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
0: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
3: Ну и попал я в переплет. Еле.

0: Наума Палата. И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам. «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, гороскоп, как всегда, подскрадывается незаметно, а вот это скрипит скрипит потертое седло. Нет, это скрипит микрофон, да, крепление для микрофона. Если ты хочешь посмотреть, как это все изнутри выглядит, можешь, кстати, к нам сегодня приходить. 16-18 мы будем здесь, в открытой студии, на улице. Первый раз такое будет, так что будет интересно. Так, ладно, отвлеклись, поехали гороскопить. Что у нас сегодня, нам звезды
2: говорят? Овны, сегодняшний день принесет вам энергию для активных шагов. Возможно, вам предстоит принять важное решение или начать новый проект. Самое главное, не откладывайте и действуйте.
1: Тельцы, сегодняшний день поможет вам сосредоточиться на важных делах и довести их до конца. Возможно, ситуации, требующие вашего внимания и усилий. Совет дня: завершите начатое, не отвлекаясь на мелочи.
2: Близнецы, сегодня вам предстоит взаимодействовать с разными людьми. Возможно, нужно будет принять участие в важном обсуждении. Самое главное, будьте ясны в своих целях, и это поможет избежать недоразумений.
1: Раки, сегодняшний день заставит вас действовать. Возможно, вам придется проявить решительность и сосредоточенность. Совет дня: не бойтесь брать на себя ответственность, это ускорит процесс.
2: Львы, день будет удачен для того, чтобы проявить лидерские качества. Возможно, нужно будет организовать процесс или принять ключевое решение. Самое главное, проявите инициативу, и тогда ваша активность будет оценена.
1: Девы, сегодня стоит сосредоточиться на деталях и не упускать мелкие, но важные моменты. Этот день хорош для работы с документами или проектами, которые требуют точности. Совет дня: обратите внимание на важные детали, они принесут результат. Детали — все важно, сегодня все в деталях, девы.
2: Весы, сегодня важно действовать с расчетом. Возможно, предстоит сделать выбор, который повлияет на дальнейшие шаги. И самое главное, не спешите с решением и взвешивайте все варианты.
1: Скорпионы, сегодня вам предстоит серьезная работа по завершению старых дел. Возможно, потребуется сосредоточиться на долгосрочных целях и не тратить силы на второстепенные задачи. Совет дня: не распыляйтесь, сосредоточьтесь на чем-то главном.
2: Стрельцы, сегодня вы будете настроены на продуктивные действия. Возможно, придется принять участие в переговорах или обсудить важные вопросы. Самое главное, будьте уверены в себе, и это поможет добиться нужного результата.
1: Козероги, день потребует от вас сосредоточенности и внутренней дисциплины. Возможно, вам нужно будет завершить проект или решить сложную задачу. Совет дня: не отвлекайтесь от работы, ваша целеустремленность принесет успех.
2: Водолеи, сегодняшний день принесет вам возможность проявить креативность и нестандартное мышление. Возможно, предстоит найти оригинальное решение для текущей проблемы. Самое главное, действуйте смело, потому что ваше решение окажется верным.
1: Рыбы-рыбы-рыбоньки, сегодняшний день подходит для того, чтобы принять важное решение или наладить отношения с партнерами. Возможно, вам предстоит действовать решительно. Совет дня: будьте уверены в своем выборе. Это откроет перед вами новые возможности.
0: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. «Сатурн Р Авто» – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
7: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на поезд. Скидящих средств и вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Здравствуйте. За благоустройство территории в Нижнем Тагиле проголосовали почти 55 тысяч человек. Пока лидирует театральный сквер со светомузыкальным фонтаном. Его поддержали более 16 тысяч жителей. Этому пространству давно нужен ремонт. Здесь разваливается плитка и разрушается облицовка. Голосование началось 21 апреля и продлится до 12 июня. По его итогам определят территорию, которую приведут в порядок в 2027 году на федеральные деньги. Сейчас тагильчане выбирают из 12 территорий. На втором месте в голосовании детская спортивная площадка на бульваре по проспекту Дзержинского – 10 700 голосов. На третьем – парк имени Горького на Вые – 7 000 голосов. На севере Среднего Урала произошли два землетрясения. Эпицентры в разных точках находились неподалеку от поселков Колья и Сосьва, это примерно 260 километров от Нижнего Тагила. Первые подземные толчки с магнитудой 4,2 балла были зарегистрированы 6 мая в 2 часа 37 минут по местному времени. Вторая волна с магнитудой до 4,4 зафиксирована в 3 часа 2 минуты. Глубина залегания очагов составила 10 километров. Землетрясения в Свердловской области, как правило, имеют магнитуду от 3 до 6 баллов и происходят не так часто, но относительно регулярно. С 5 по 7 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет фестиваль «Движение». 6 июня на главной сцене в историческом сквере выступит певица «Елка». 7 июня к ней присоединятся группы «Сова» и «Потому что». Фестиваль объединит мотокультуру, музыку и спорт. Он пройдет на нескольких площадках. Также в рамках фестиваля «Движение» впервые пройдет первый женский мотофорум. В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь практическую часть нужно будет сдать в течение 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это давали полгода. Если кандидат не уложится в срок, ему придется снова проходить теоретический экзамен. Появятся и новые основания для досрочного прекращения испытания, в их числе использование телефона, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронных устройств, справочных материалов, а также других средств хранения и передачи информации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Да не все мы сказали, не все мы сказали. И люди, работающие на радио, не могут все сказать, потому что каждый день происходит что-то новое, что-то интересное, и чем мы делимся с вами. Всем огромный привет, здесь Александр Данилов и...
1: Алексей Подольский, друзья.
0: Утреннее шоу, да. День радио сегодня.
2: В эфире утреннее шоу на Эко-радио.
0: Да, и нам выпала честь этот день открывать. Этот день будет необычный, много-много чего интересного. Розыгрыши, поздравления, гости. Все это будет с 10 часов и далее в течение всего дня. А мы сегодня разминаемся, потихонечку встречаем сегодняшний день и просыпаемся. Так, сейчас послушаем коротенько музыку. Леди Гага, Пнау, Халид, смысловые галлюцинации, Рита Ора, Фэтбой Слим. Все это впереди.
1: Да, интересно, сегодня у нас плейлист играет.
0: Да, еще во второй половине часа мы поздравим одного из наших коллег. У нас есть такая...

0: игрушечка. Как, с какой песней ассоциируется каждый из коллег? Ну, мы сами себя тут поздравляем. И вот, кто это будет, узнаешь впереди во второй половине часа. Будет здесь, на Эко-волне.
1: Эко-радио на

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
2: Ну что, немножечко рок-н-ролла нам в ленту, да? Смысловые галлюцинации, вечно молодой.

мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

0: Эта песня была поставлена специально для Алексея Попова.
1: Он же диджей Подольский, да, это моя одна из любимых песен, и все ремиксы на нее просто сногсшибательно звучат. Я вот просто ждал, когда она зазвучит в радиоэфире, наконец-таки моя мечта сбылась.
0: Вот так вот, 7 мая, день радио, день исполнения мечт.
1: Да.
0: Мечт, как-то склоняется. Мечты сбываются, что называется. Эко-радио, мечты сбываются. Так, всех поздравляем с праздником сегодня. Напоминаю, что 7 мая отмечается в России как день радио. Его отмечают, кстати, не только, ну, как вот не мы вот это все транслируем. Его отмечают радисты, связисты, инженеры, инженеры телекоммуникации, операторы сотовых сетей, специалисты по спутниковой связи. В общем, все, чья профессия так или иначе выросла из той первой искры электромагнитного сигнала. И даже те, кто связан с настройкой Wi-Fi соединений, тоже отмечают свой сегодняшний праздник. Так что даже и своему сотовому оператору любимому можете сказать: пожалуйста, не отключай сегодня мне интернет. Сегодня праздник же. В общем-то, как-то вот так. Ну что же, у нас впереди еще больше бодрой музыки. Rita Ora, Global DJs, Don Taylor и Doja Cat продолжат наш музыкальный эфир. Обязательно мы сегодня поиграем насчет золота. Золото разыграем среди наших постоянных слушателей. Да и вообще, ты любой человек, звоните нам по телефону 416-666 через две песни буквально. Вот. Ну и далее мы еще поздравим одного нашего коллегу.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: есть только один флаг, и он такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
1: Итак, пиратское золото, флибустьеры и корсары сегодняшнего Тагила. Ваше время пришло. Знакомимся с первым, корсаром.
2: Да.
1: Здравствуйте. Корсар, не получилось. Кстати, предыдущую песню слушали Global DJs. Один из самых популярных треков по закачиванию рингтонов. Благодаря чему? А благодаря ротации на радио. Вот, кто-то заработал много денег благодаря радио. Так, здравствуйте.
3: Доброе утро. Поздравляем вас всем коллективом с профессиональным праздником. Всего вам хорошего, процветания в карьере вам.
2: Спасибо большое, очень приятно. Это вот первое поздравление, которое нам сегодня поступило, так еще и в прямом радиоэфире.
1: Да, вот аплодисменты в вашу честь. Ой, подмаслили. Ну, наверное, подсказочка будет от нас. Ну что же, куда стреляем?
3: Евгений 2.
1: Так, Евгений 2, полетели. Посмотрим, что нам этот выстрел принесет. Пока мимо, давайте еще.
3: Женя 6.
1: Так, полетели, смотрим.
2: Вроде Евгений и Женя, а все. Буква-то разная, да?
1: Да. Так, ну что же, пока мимо, ну за такое начало, за такие поздравления. Давайте-ка еще. Ну, так скажем, Женя был, так скажем, ну...
2: Женя был хорош.
3: Ну, давайте Женю 7.
1: Так, Женя 7.

0: Всем полетели. Эх, мимо. Да. Мимо. Пока наша лодка стоит и ходит. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
1: Расскажите. Доброе утро. С праздником вас еще раз. Замечательно. Ведущие. Вы все причастны. С праздником.
0: Спасибо огромное.
2: Очень приятно.
0: Ну давайте. Куда? Не будем тянуть. Не будем откладывать долгий ящик. Какие цифры?
1: Давайте будет Женя 9.
0: Так, Женя девяточка. Полетели, смотрим. Ну все, понятно. Поздравляем, да, поздравляем вас. Да, сегодня никто у нас без подарков практически не уходит, да. Ну, предыдущий корсар не повезло, но еще у нас будут разные розыгрыши. Обязательно нам звоните. Ну что же, мы вас поздравляем. Вы уже нам поздравления сказали. Так что давайте-ка мы движемся в сторону музыки.
2: Да, оставайтесь на линии, расскажем вам, как забрать подарок.
0: Ну, это да. Так, быстрая песня. Don Taylor, Lose My Mind. Поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ох, кто же нам дарит свет? Кто же нам дарит свет? Это Пол Ван Дайк нам дарит свет.
1: Ну вот, красивый свет, яркий.
0: А я, знаешь, еще... Да, яркий. А ты знаешь, кто у нас самый главный свет нам дарит?
1: Кто?
0: В нашем эфире, на нашей радиостанции. На радиостанции Гафонт есть такая прекрасная девушка. На какой-то там, как там звучало там, где-то прекрасная девушка Лиза.
1: Лиза. Но Лизы у нас нет.
0: Но у нас есть Настя Неска, и она у нас сейчас должна быть на связи. Настя, алло.
2: Ой, насочиняли, наговорили. Да. Доброе утро.
0: Доброе утро. Мы специально Настю разбудили, да, сегодня день радио. Настя, пора просыпаться.
2: Да, спасибо. Я вот думала, ну хотя бы сегодня я выступлю. Нет, все равно нет. Звонят любимые коллеги, чтобы поздравить. Ну, с праздником, любимые коллеги.
0: С праздником,
1: и тебя,
0: да.
1: И тоже любимая наша коллега.
0: Да, мы тебя тоже, да, настолько любим, что доставим тебя даже из постели. Да. А, мы не просто так тебе говорим. Да, Настя, ты знаешь, у нас игра ассоциации сегодня целый день идет. И вот мы тут коллегиально посовещались. И с кем же ассоциируется Настя Невская? Ну, лично для меня, скажу тебе так.
2: Так,
0: да?
2: С каким треком,
0: с какой песней. И мы сейчас ее
2: получается,
0: тебе включим.
2: С какой песней у тебя я ассоциируюсь?
0: Да.
2: Ладно,
0: ну
2: да,
0: что же,
2: давай,
0: твои кудряшки такие прекрасные, твои волосы такие прекрасные, твоя улыбка такая яркая и завораживающая, что ты у меня ассоциируешься с песней «Девочка в цветах» от Басты Дмитрия Журавлева. Да, и сейчас мы ее послушаем. Для тебя. Вот эта композиция играет. Для тебя и, конечно, для наших слушателей.
2: А говорить-то что-то можно или нет, уже нельзя?
0: Да давай лучше нам музыку уже послушаем.
2: А, ну окей. Потом звони, если что.
0: Да. Всем доброго. Мы услышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
3: 7 мая. День радио. Эко-радио выходит на улицу.
4: В День радио мы покажем тебе, как создается чистая энергия хитов. Тебя ждет марафон событий в прямом эфире и на нашей площадке «Крыша».
5: Могла и сняться в кино.
3: Весь день. Марафон хитов и игр в прямом эфире. Нейрохит, челленджи и море призов, а также диджей-сет от резидентов территории звука.
4: Слушай, танцуй, выигрывай. Лови подробности в нашем эфире и в наших соцсетях.
6: Это радио.
7: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
8: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
7: «Территория звука».

0: Гороскоп на Экорадио.
1: Да, все так быстро сегодня. И что нам звезды говорят на 7 мая? Итак,
2: Овны, сегодняшний день принесет вам энергию для активных шагов. Возможно, вам предстоит принять важное решение или начать новый проект.
1: Тельцы, сегодняшний день поможет вам сосредоточиться на важных делах и довести их до конца. Возможно, ситуации, требующие вашего внимания и усилий. Совет дня: завершите начатое, не отвлекаясь на мелочи.
2: Близнецы, сегодня вам предстоит взаимодействовать с разными людьми. Возможно, вам нужно будет принять участие в важном обсуждении.
1: Раки, сегодняшний день заставит вас действовать. Возможно, вам придется проявить решительность и сосредоточенность.
2: Львы, день будет удачен для того, чтобы проявить лидерские качества. Возможно, нужно будет организовать процесс или принять ключевое решение.
1: Девы, сегодня стоит сосредоточиться на деталях и не упускать мелкие, но важные моменты. Этот день хорош для работы с документами или проектами, которые требуют точности.
2: Весы, сегодня важно действовать с расчетом. Возможно, предстоит сделать выбор, который повлияет на дальнейшие шаги.
1: Скорпионы, сегодня вам предстоит серьезная работа по завершению старых дел. Возможно, потребуется сосредоточиться на долгосрочных целях и не тратить силы на второстепенные задачи.
2: Стрельцы, сегодня вы будете настроены на продуктивные действия. Возможно, придется принять участие в переговорах или обсудить важные вопросы.
1: Козероги, день потребует от вас сосредоточенности и внутренней дисциплины. Возможно, вам нужно будет завершить проект или решить сложную задачу.
2: Водолеи, сегодняшний день принесет вам возможность проявить креативность и нестандартное мышление. Возможно, предстоит найти оригинальное решение для текущей проблемы.
1: Рыбы, сегодняшний день подходит для того, чтобы принять важное решение или наладить отношения с партнерами. Возможно, вам предстоит действовать решительно. Ну а мы всем говорим отличного вам всем дня.
2: Да, хорошего настроения.
1: Хорошего настроения, действуйте решительно, все будет классно. Ну и, конечно же, всех наших коллег с Днем Радио, которые уже здесь, в студии. Здесь Дмитрий Фишер, здесь Полина Бажова. И сейчас вы их уже в следующем часе услышите. Всем хорошего дня, пока-пока.
2: Пока-пока.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно. В Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Нижний отдел 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на среднем Урале 10 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. За благоустройство территории в Нижнем Тагиле проголосовали почти 55 тысяч человек. Пока лидирует театральный сквер со светомузыкальным фонтаном. Его поддержали более 16 тысяч жителей. Этому пространству давно нужен ремонт. Здесь разваливается

0: Плитка и разрушается облицовка. Голосование началось 21 апреля и продлится до 12 июня. По его итогам определят территорию, которую приведут в порядок в 2027 году на федеральные деньги. Сейчас тагильчане выбирают из 12 территорий. На втором месте в голосовании детская спортивная площадка на бульваре по проспекту Дзержинского – 10 700 голосов. На третьем – парк имени Горького на Вые – 7 000 голосов. На севере Среднего Урала произошли два землетрясения. Эпицентры в разных точках находились неподалеку от поселков Колья и Сосьва, это примерно 260 километров от Нижнего Тагила. Первые подземные толчки с магнитудой 4,2 балла были зарегистрированы 6 мая в 2 часа 37 минут по местному времени. Вторая волна с магнитудой до 4,4 зафиксирована в 3 часа 2 минуты. Глубина залегания очагов составила 10 километров. Землетрясения в Свердловской области, как правило, имеют магнитуду от 3 до 6 баллов и происходят не так часто, но относительно регулярно. С 5 по 7 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет фестиваль «Движение». 6 июня на главной сцене в историческом сквере выступит певица «Елка». 7 июня к ней присоединятся группы «Сова» и «Потому что». Фестиваль объединит мотокультуру, музыку и спорт. Он пройдет на нескольких площадках. Также в рамках фестиваля «Движение» впервые пройдет первый женский мотофорум. В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь практическую часть нужно будет сдать в течение 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это давали полгода. Если кандидат не уложится в срок, ему придется снова проходить теоретический экзамен. Появятся и новые основания для досрочного прекращения испытания, в их числе использование телефона, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронных устройств, справочных материалов, а также других средств хранения и передачи информации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru. Эко-радио. Погода.

0: Друзья, Экорадио с вами. Сегодня у нас 7 мая. В студии очень много людей. Полина Бажова,
1: всем привет! Сегодня у нас праздничное настроение, потому что мы отмечаем профессиональный праздник, День радио.
0: Да, у нас сегодня запланировано очень много гостей, очень много мероприятий, которые мы для вас проведем прямо с удовольствием и опросим наших, ну, основателей.
1: Ты сразу же подошел, было? Да, на самом деле очень волнительно, потому что сейчас нужно максимально контролировать свою речь, а то у нас отправят книжки читать. Есть такое, да, потому что прямо сейчас у нас в студии руководство Экорадио, директор Экорадио Ирина Анатольевна Пудовкина.
2: Всем привет.
1: И исполнительный директор Экорадио Александр Петрович Валикжанин. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Александр Петрович, первый вопрос к вам. Вы стояли у истоков создания Экорадио. Ну, расскажите, с чего все началось?
3: Даже не знаю, с чего. У всех есть, а у нас не было в городе. Вот и все. Что, мы хуже, что ли?
0: Ну, давайте так. Попов создал радио. Что было дальше?
3: Дальше мы начали его слушать.
0: Отлично, так.
1: Ну, вообще, это амбициозная идея, потому что не у каждого города есть собственная радиостанция с круглосуточным радиовещанием.
3: Вот здесь я соглашусь. Это довольно сложная тема, когда собственное вещание 24 часа в сутки.
0: А как пришла идея вообще создать радиостанцию?
3: Ну, еще раз повторю. Ну, как, у всех было, у нас не было. Ну что ж, мы хуже, что ли? У нас почти полмиллионный город и не было. Ну, собрались, да и сделали. Что.
1: Когда где это искали специалистов?
3: Это в 95-м году все началось.
1: Да, в следующем году мы будем отмечать уже 30-летие.
3: Нет, за передатчик заработал в 96-м в октябре, угу. А вся эта процедура началась в 95-м.
1: То есть, в принципе, мы уже можем отмечать юбилей.
3: Ну да, нет, вы можете вообще каждый день отмечать, какие проблемы.
1: Да, на самом деле работа на радио – это настоящий праздник, так что действительно. А как вы искали специалистов? Ну, никто же не знал, с
3: вот
1: чего начать.
3: Вот это беда как была совсем. Методом, значит, проб и ошибок. Угу. Каких только не было специалистов тут.
1: Но в целом же получилось?
3: Ну, судя по тому, что вы, значит, слышите и слушаете, то, значит, так. Значит, поет еще что-то тот.
1: По вашему мнению, в чем уникальность Экорадио? То есть у нас получилось вещать, и мы же... В принципе, да, я не постесняюсь этого слова, не постесняюсь это сказать, мы в лидерах, да, по рейтингу в нашем городе. В чем да. наша уникальность? В чем уникальность Экорадио?
3: Мы же местные, как люди, есть люди, которые родились вместе с радио, понимаете, они вот да. это всю жизнь живут с этим радио, вот они услышали и с тех пор вот никак их не отпускают. Мы же местные, мы работаем на местном материале, люди имеют возможность себя слышать. Кто-то получает от этого удовольствие, кто-то дарит это удовольствие, значит, другим, кто слушает. Ну, в общем, за счет того, что мы местные, мы так и работаем. Довольно тяжело содержать такое.
1: Ну, интересно.
3: Да уж.
1: Ирина Анатольевна, вы руководитель разных видов СМИ, да, и телевидение, электронные СМИ, печатные СМИ. В чем особенность радио? Отличаемся ли мы?
2: Радио – это, знаете, такая вот веселая душа, да, здесь очень творческие люди, все разные, и радио вообще к себе собирает разных людей. Даже если это технари, они тоже творческие люди. То есть у нас такой симбиоз разных профессий, но они с творческим началом. И это однозначно должна быть команда. Мы не можем друг друга подвести. Мы вещаем все в прямом эфире и несем за это ответственность в любое время дня и ночи, да? То есть в тяжелое время, в веселое время мы всегда должны быть рядом.

0: как бы и понимаем, что нас все слышат, смотрят. Сейчас радио это не только, да, это еще есть и социальные сети. И вот как раз Полина у нас большой блок несет по развитию в социальных сетях. И здесь, да, ответственность, доброта к людям и как бы и общение с людьми, что я считаю, у вас очень хорошо, ребят, получается.
1: Спасибо. Ну, вообще, коллектив радищиков, мне кажется, это непростой коллектив. Мы люди творческие, ранимые.
0: Ранимые, да.
1: В эфире мы стрессоустойчивы. Периодически, может, как вообще удается сохранить коллектив, мобилизовать нас?
0: Во-первых, вы творческие, но вы и очень инициативные, и важно ваши инициативы привести в некий такой вот хороший порядок и воплощать в это в жизнь, да? Любая инициатива, которая приносит нам радость, счастье и деньги, приносит всем удовольствие, да.
1: Про инициативы предлагаю поговорить чуть позже, а пока послушаем что-нибудь приятное, праздничное, веселое. Да, Дима?
2: Конечно. Музыку в студию. Всех с праздником. Нас с праздником. Вас с праздником. Всем всего хорошего. Скоро услышимся.

0: Петрович, вы когда-нибудь пользовались служебным положением и заказывали песню у диджеев?
1: Я только что это сделал.
0: Да, только что, в честь того, что сегодня день радио, что сегодня праздник, мы решили исполнить ваше желание. Эта песня не формат ЭКО-радио, но специально для вас мы ее сегодня поставили.
1: Я вам сильно благодарен за это.
0: Ну, а что мы сейчас услышим? Какую композицию? Дима, может быть, ты подскажешь?
2: Ну, я бы подсказал, конечно, если бы я сидел рядом с монитором, но, к сожалению, я не вижу.
0: Ну хорошо, пусть это будет сюрприз в любом
1: случае.
0: А чем
1: это не понравилось?
0: Нет, классная песня, классная.
1: Может, по второму разу?
0: Это когда уже 30-летие будем отмечать. Тогда будем нон-стоп крутить. Ну, а сейчас мы вернемся к формату ЭКО-радио и послушаем. Какая бы песня ни была, в любом случае на ЭКО-радио самая лучшая музыка.
3: ЭКО-радио. Реклама.
4: Химчистка «Эколинии» поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
3: Реклама на ЭКО-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 27 мая на календаре, день радио, который мы отпразднуем масштабно прямо.
1: Сегодня у нас праздничный эфир, у нас почетные гости, у нас сегодня будут розыгрыши, много подарков и всего много интересного, так что следите за эфиром, получайте подарки, ну и просто наслаждайтесь.

0: как управлять коллективом радийщиков. Александр Петрович, у меня вопрос к вам. В свое время на Эко-радио очень часто приезжали звезды разного масштаба. Прямо вы рассказывали, что одни звезды сменяли другими звездами. Вот как это было? Кто был в нашей эфирной студии?
1: Проще сказать, кого не было в нашей эфирной студии. Угу. Раз. Ну а потом, а эти импресарио, которые привозили артистов, в какой-то момент, одно время они никак не могли понять, кто для кого больше нужен, радио, значит, для них, или они для радио, да? И когда мы немножко поменяли у них подход, то есть мы стали для них важнее, тогда они начали возить к нам и КВНщиков, и всех артистов. То есть как происходило? Артист утром, днем в эфире, вечером у него мероприятие, и любой такой прямой эфир добавлял, значит, продажи билетов, ну, некие там цифры, деньги и так далее. И это практиковалось, очень много всяких было.
0: Раньше как проще, да, было договориться со звездами, не как сейчас?
1: Ну, наверное, да. Наверное, да. Может быть, я не знаю, в чем причина. Я не знаю, а что, сейчас звезды ездят?
0: Ездят.
1: Покажите.
0: Ну, с ними попробуй связаться. А расскажите, кто был? Ну, вот из самых таких самых или самых интересных.
1: Кто запомнился? Мне очень запомнился Владимир Натанович Винокур. Вот, казалось бы, величина там, ну, такая, что выше только, там, я не знаю, солнце. Настолько простой мужик, знаешь, пришел, говорит: парни, скажите, что сказать, куда сказать, и чтобы долго нам не задерживаться.
0: Чтобы себя не мучить и вас не мучить.
1: Да, да, да. Ну, что еще там, я не знаю. Ну, была Арбакайте, была, значит, «Руки вверх» эти были не один раз. КВНщики все были. Все, которые сейчас работают, и которых уже и нету, и не работают. И все эти Галустяны. Ну, ты сейчас всех не перечислишь.
0: В общем, многие звучали в эфире Эко-радио.
1: Да, да.
0: Хорошо, у меня вопрос к Ирине Анатольевне. Ирина Анатольевна, вы говорили, что один из способов, да, поддержать нас, радийщиков, это поддержать наши проекты. Но действительно, вот с чем бы мы к вам ни подходили, вы всегда говорите: да, хорошо, в работу. Как вы так нам доверяете? И вот расскажите о самых таких важных, значимых проектах.
2: Ну, например, да, завтра будет большой проект. Это телевизионный радийный проект, совмещенный с коллегами, посвященный Дню Победы. Это будет большой телерадиомарафон. Его действительно готовит совместная команда телевизионщиков и радийщиков в первую очередь. Инициатива пошла именно от главного редактора радиостанции Илона Шейнина. Невозможно не поддержать такие проекты. Да, это будет немножко вне формата, но это очень великая для нас дата. И таких проектов их множество, и музыкальных, и каких-то социально значимых. Поэтому вот о звездах мы сейчас говорим. А мы, наверное, в последнее время немножечко тоже ориентируемся, да не немножко, мы ориентируемся на нас местных и на местных наших звезд, и мы поддерживаем именно людей, которые живут, продвигают, да, Нижний Тагил и Свердловскую область. Я очень рада, что у нас действительно гостей много. Я бы даже так сказала, что и звездочки у нас еще и растут. Мы же, Полин, знаешь, что мы очень много экскурсий проводим, и деток нам приходит много. И мы так стараемся прославлять и город, и область. И я рада, если люди уходят с такой радостью и счастьем, что они побывали в нашей студии, посмотрели, как вы работаете. И для них это становится, например, там в дальнейшем тоже задумываются об этой профессии, которая у нас существует. И она на самом деле редкая. Радиостанций-то и в стране не так много. Это ж кажется, что мы вроде бы звучим, у нас широко нас все знают, а по факту этого, ну, по пальцам пересчитать. Да? А поэтому звезды бывают не только федерального там, или еще какого-то масштаба. Мы считаем, все слушатели у нас знают всех наших местных звезд, и все, кто к нам пришли, это вот такие вот звездочки эфира.
0: Ну вот проект «Новые голоса» как раз помог исполнителям, музыкантам Нижнего Тагила и не только заявить о себе. Да, то есть такой масштабный, серьезный был проект.
2: Он действительно масштабный проект, который вылился не только в эфирный вариант, но и мы вышли вовне эфир, мы участвовали и вне молодежи, и вне города, когда ребята-музыканты смогли выйти на большие площадки города и в дальнейшем уже дали себе возможность выйти и за область, и по стране. Я знаю, что у них неплохо это получается.
3: Кстати, очень, очень неплохо. Я же сам вел это мероприятие «Новые голоса». Вот прямо ребята пели круто. Мы с Настей Невской вели как раз это мероприятие. Вот нам прям очень понравилось.

0: Вот прям похвально. Классный проект.
1: Еще один интересный проект – это «Экодвиж».
2: «Экодвиж», да, это проект, который, ну, это, наверное, надо сказать, что вроде бы мы отмечаем День радио, но «Экорадио» – это такая экосистема, в которую входят и радиостанции, и у нас есть информационный сайт «Все новости», и поэтому мы поддерживаем «Экодвиж», проект, где мы продвигаем лекционные вещи, да, где мы реально делаем экологические проекты, это… Мы уже и посадили деревья, и прибрали территории, и покормили птичек, и сделали кормушки. Что мы только не сделали за последние 2 года. Я надеюсь, что нас дальше слушатели, и зрители, и читатели будут поддерживать в этих направлениях.
1: Пользуясь случаем, я хочу сказать, что у нас самое лучшее руководство. Ну реально, вы поддерживаете все наши идеи. Вот с чем бы мы ни пришли, окей, классно, работаем. Спасибо вам большое. Нам работать в таких условиях одно удовольствие.
2: И вам спасибо большое, потому что мы очень ценим тех людей, с которыми мы работаем, и мы с Александром Петровичем, да, команда, да, и считаем, что надо жить дружно, вместе, в любой ситуации.
0: Поэтому... Поддерживаю полностью.
3: Да, да, да. Нужно оставаться людьми.
2: В первую очередь. Да.
3: А паспорта мы вам отдадим потом.
0: Договорились.
1: Спасибо вам большое. Еще раз вас с Днем Радио.
0: Ура! Поздравляю с праздничком.
1: Ура! С праздником, ура!
0: Всех с праздником, ура! Уходим на музыкальную паузу, скоро к вам вернемся.
4: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточнять у менеджеров по продаже.

0: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Всем привет! Это праздничный эфир. Сегодня 7 мая, и мы отмечаем День радио. Но отмечаем мы как? Мы дарим подарки?
1: Конечно, мы дарим подарки, дарим хорошее настроение. В общем, все то, что мы делаем каждый день.
0: Но чтобы получить подарок, нужно немножечко потрудиться. Ну как потрудиться? Просто ответить правильно на вопрос. Дим, рассказывай, что сейчас будет.
1: Мы будем с вами играть в очень интересную игрушку под названием «Радио Утка». Все просто на самом деле.
0: Пока Дима объясняет правила, вы можете уже начинать звонить по номеру 416666.
1: Да. В чем состоит игра? Мы зачитываем три коротких факта, либо новости из мира радио, медиа или технологии. Новости будут звучать, возможно, безумно, а возможно, наоборот. И одинаково, буднично, чтобы запутать кого-то из вас. Что нужно сделать вам?
0: В общем, три новости, да, и...

0: Две из них не настоящие.
1: Да, вам нужно выбрать ту, которая является правдой, и это будет правильным ответом, что приведет вас к победе и класснейшему просто призу.
0: У нас уже есть дозвонившийся, и давай сейчас узнаем, кто же это.
2: Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Как настроение?
2: Замечательно, погода хорошая.
0: Да, погода вот праздничная, прям идеальная.
1: Прям
0: погода.
1: Радует. Наташ, большой тебе привет. Мы готовы с тобой поиграть. Ты готова с нами поиграть?
2: Естественно.
1: Ты поняла, что нужно вообще делать? Мы вроде столько наговорили всего. Но вроде все просто, да?
2: Вроде бы все просто, да.
1: Да, то есть мы даем три новости. Какая-то из них правдивая, а какие-то две, ну, абсолютно радиоутки, которые мы сами выдумали. И тебе вот нужно отгадать вот ту правдивую, и тогда будет за тобой победа. Окей?
0: Готовы?
2: Окей. Готовы.
0: Тогда начинаем слушать.
3: В 2003 году в Норвегии запустили радиостанцию Whale Talk. Она 24 часа в сутки транслирует песни китов из фьордов. Ученые заметили, что дельфины, находящиеся в местном океанариуме, стали подпевать. Возможно, они восприняли эфир как общение с китами.
0: И третья новость. Итак, что же это?
3: В 1955 году в Париже возникла группа радиофантазеров. Они перехватывали трансляции и вставляли короткие философские монологи. Один из них, говоривший от имени призрака радиоволны, стал культовой фигурой, пока его не поймали. Им оказался библиотекарь по имени Жан Бернар.
0: Ну что ж, мы три новости услышали.
1: Да, Наташ, есть какие-то идеи?
0: Так, нет, это были две новости, две. Еще одна, да.
1: Наташ, прости, третья, слушаем.
3: Первая в мире радиограмма состояла из двух слов.
4: Генрих Герц.
3: Ее отправил русский физик Александр Попов в марте 1896 года. Он выбрал имя немецкого физика Генриха Герца, который доказал возможность передачи электромагнитных волн без проводов.
1: Ну, Наташ... Твой выход. Вот как думаешь, что из этого правда, а что вот, ну, полная дичь?
0: Ну, что там было?
2: Я даже не знаю.
0: Про дельфинов было, вот как вы считаете?
1: Про китов, про ребят. Что может быть правдой из этого, как ты думаешь?
2: Не знаю, может, про китов правда.
0: Мы, конечно, любим животных.
1: Да, ну не настолько.
2: Но это нет.
0: Это была подсказка.
1: Да.
0: У вас есть еще один шанс. Очень хочется вам отдать подарок от Экорадио. Наталья, подумайте.
2: Ну, давайте, второе будет правдой.
0: Наталья, мы правда пытались.
1: Мы пытались, Наташа.
0: Мы правда старались, но верный факт. Это был третий факт.
1: Да, про Герца.
2: Ничего страшного.
0: Ничего страшного, зато вы можете передать привет Нижнему Тагилу и, может быть, поздравить нас.
2: Ну да, Нижний Тагил, всем привет, отличной погоды, вас тоже поздравляем с наступающими праздниками.
0: Спасибо.
2: 9 мая.
0: Спасибо.
2: Всего-всего, всем очень много и солнечного настроения.
0: Наталья, спасибо большое, вас тоже с наступающими праздниками и вас тоже с Днем Радио, потому что спасибо. Это тоже ваш праздник, раз вы слушаете.
1: Конечно, радио. Наташ, ты часть нас, поэтому да. Тебя тоже с праздником, тебе хорошего спасибо. Настроения, классной тебе тоже погоды, чтобы солнце тебе всегда светило, обязательно нас слушай, и сегодня еще будут масса игр, можешь еще
0: да, позвонить. В следующем часе будет новая игрушка, да. И снова можно будет
1: да, мы тебя будем с удовольствием ждать.
0: Да.
1: Так что давай звони, если что, пока.

0: Нужна ума палата.
1: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума палата» по четвергам.
0: «Ума палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
4: Итак, всем большой привет, друзья! Снова мы с вами, Полина Бажова, Дмитрий Фишер здесь. И 7 мая на календаре, напоминаем, что это день радио, который мы обязательно зажигательно проведем здесь, на нашей волне, и поиграем.
5: Специально для этого дня мы придумали очень много разных интересных штук, так скажем. У нас гости в эфире, у нас игрушки, розыгрыши, чтобы вы, конечно же, поиграли и получили подарки. А еще у нас есть такая игра «Ассоциации».
4: Да, именно сейчас мы в нее и собираемся поиграть.
5: Да, мы работаем на радио, и, конечно, мы у друг друга с чем ассоциируемся? С музыкой,
4: конечно.
5: Потому что мы работаем на музыкальном радио.
4: Да, и по этому поводу для каждого нашего радиоведущего мы придумали свою определенную песню,
5: да,
4: которая с этим ведущим ассоциируется.
5: Определили, кто кому говорит композицию, мы случайным... Да, рандомайзером, так скажем, да, определили, кому кто достанется и кто какую песню получит.
4: Да, и прямо сейчас мы как раз-таки готовы уже.
5: Да, Дима, кто тебе достался?
4: Мне досталась Алина Гиринг, наша ведущая с утреннего шоу. Именно ей посвящается следующая композиция. Давайте послушаем, что это за трек.
5: Давай.

0: Слушай, Дима, мне кажется, это 100% попадание. Я прям увидела Алину под этот трек.
1: Вот. То есть, когда я узнал, что про Алину нужно сделать какую-то ассоциацию, вот эта песня, она прям автоматически пришла в голову. Почему? Ну, слушай, такая же легкая, такая же светлая композиция, вот прямо такая же музыка, как
0: стильная
1: в этом треке.
0: Стильная какая-то, да, вот такая вот чарующая.
1: Да, но трек зарубежный, и поэтому, если вникнуть в перевод и смысл этой песенки, то, в принципе, открывается новый горизонтики про Алиночку-то.
0: Так, а о чем там?
1: Ну, намекни. Вот это вот надо вот уже.
0: То есть сейчас люди должны загуглить. Да. Назови, как песня звучит.
1: Say So.
0: Say So, Say So. Исполнительница?
1: Doja Cat.
0: Все, хорошо, сейчас будем гуглить и изучать, что же
1: там.
0: Потом
1: расскажешь. Вот это будет очень интересно, какие мысли тебе придут после.
0: Ну, я знаю, что некоторые иностранные песни лучше не переводить.
1: Да?
0: Потому что ты по-другому на них начинаешь смотреть.
1: Да, да, именно об этом речь, что как бы вроде бы все так простенько, легко, светло, но, слушай, там перевод прямо интересный. Вот прям, я не могу его озвучить даже немножко, потому что...
0: Не в рамках эфира, да?
1: Да, это в рамках приличия, чтобы остаться.
0: Я очень надеюсь, что Алина услышала эту композицию и... Я думаю, что она сейчас улыбается.
1: Я думаю, что да.
0: Потому что классная композиция, и приятно, что эта песня ассоциируется с тобой.
1: Да, твои ассоциации мы тоже ждем. Ты потом с нами обязательно поделись после перевода.
0: Да, да. Я буду присутствовать.
1: Хорошо.
0: И сразу же выскажу, что я об этом думаю.
1: Да, сейчас уходим на музыкальную паузу. Совсем скоро к вам вернемся. Напоминаю, что сегодня 7 мая.

0: День радио будем праздновать его вместе. Максимально круто, максимально празднично.
1: Весело,
0: максимально
1: да, весело. С подарками, с гостями,
0: все
1: как и положено.
0: Как положено, да, будьте рядом.
2: Эко-радио. Реклама.
3: Химчистка «Эколинии» поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11.00.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Екатеринбургский жировой комбинат перешел в собственность государства, сообщает пресс-служба Московского государственного суда. Предприятие, известное по всей России продукции под брендом «Провансаль ЮЖК», входило в структуру агрохолдинга «Русагра». Решение о национализации принял Хамовнический суд. 65% акций холдинга подлежат немедленному изъятию в доход государства. Для региона это означает смену собственности одного из ключевых предприятий масложировой отрасли, работающего с 1959 года и выпускающего десятки видов продукции. Жительница Приморья похитила свыше 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. Ни один из них не оказался выигрышным. Теперь за присвоение ей грозит тюремный срок. По информации прокуратуры, 49-летняя жительница города Большой Камень работала продавцом-консультантом в торговой точке по продаже лотерейных билетов. За счет такого количества талонов она рассчитывала выиграть крупную сумму, однако сорвать даже минимальный куш ей не удалось. Название лотереи в краевой

0: Что за новый чувак?
1: Ну, конечно. А что для вас радио? За что вы любите радио? В чем уникальность радио?
2: Радио, мне кажется, это вообще моя жизнь. Я вот с юных лет себя помню. Я доставал все радиоприемники старые, какие-то микрофончики подключал. И поэтому для меня это так все естественно. Это моя жизнь просто.
3: Саша профессиональный военный врач.
4: Ну, но в запасе он уже, да. Со студенчества в КВН, да?
2: И в музыке, и везде, и организация всяких праздников. Вот это все было на мне всегда. И поэтому, когда... Ну...
4: Саша заводил музыкального ансамбля. Его ансамбль приедет в Нижний Тагил на будущей неделе из Саратова.
2: Да.
4: И, ну, это малая родина Саши. И приедет участвовать в фестивале, конкурсе «Возьмемся за руки, друзья» имени
2: Точно.
4: Влада Куджава.
0: Отлично.
4: Да, и Саша будет там.
0: Будем петь. Ждать.
2: Да, и даже открою секрет уже такой, что в 7 утра мы будем репетировать тут 16-го
4: как,
2: на радио.
4: Вот ребята приедут сразу репетировать, выступать и уедут. Поэтому я уже Сашу замучила. Когда мне 5 минут хотя бы с вами интервью взять.
2: 7 утра в 16 часов.
0: Спойлерово.
4: Вот, 7 утра, спасибо.
0: Ну все, будем ждать, будем слушать.
1: Я вас слушаю, это просто рай для ушей, честное слово. И вот у меня возник вопрос, как найти свой голос? Как найти вот этот свой тембр голоса?
2: Во-первых, нужно стремиться. И во-вторых, нужны хорошие учителя и слушать. У меня был очень хороший наставник, замечательный артист. Саратовского тюза Григорий Цинман, ныне покойный. Ему огромное спасибо за науку.
4: Саш, можно, пожалуйста, вот, ребят, вот какой-нибудь куплет или какой-нибудь припев? Саша потрясающе поет.
1: Да, очень хочется услышать.
2: Ну, даже не знаю.
4: Ну, что вы будете петь
2: на фестивале? Неожиданно.
4: Да,
2: мы будем петь песню Булата Акуджавы. Мы взяли очень сложную песню, сочинили музыку на слова Булата Акуджавы. Песня называется «Джазисты».
0: Так, припевчик.
2: Там нет припева.
0: Куплетик.
2: Куплетик следующий. Джазисты уходили в ополчение, цивильного не скину в облачение, тромбоновы чечеток короли, в солдаты необученные шли. Ну и так далее.
1: Спасибо! Спасибо большое. С вами можно бесконечно говорить, но, к сожалению...
0: Ну почему, к сожалению, к счастью?
4: Мы еще выйдем в эфир.
0: Конечно.
4: У нас сегодня
0: до
4: вечера будут новости нашего любимого города.
1: Да, мы еще, конечно же, вас услышим. У меня такой вопрос. Что отличает Карадио от других радиостанций?
0: Изюминка. Фишечка.
4: Мы все... Искорка. Фишечка.
0: Да.
4: Фишер спрашивает про фишечки.
0: Да. Какая фишечка?
4: Мы всегда и постоянно везде говорим про наш любимый город. Наша айдентика нас отличает от любых других радиостанций. Мы ездим вот на... Нас, спасибо, руководство поддерживает. Мы ездим на фестивали, там, на обучение и пересекаемся с коллегами из других регионов. Мы всегда понимаем, что мы отличаемся. Мы Тагил, и это слышно. Не по говору.
1: Мы к этому стремимся.
4: Мы безумно влюблены в наш город просто. Вот, ну, и это чувствуется в каждом проекте.
0: Как ни крути, Тагил рулит.
4: Да, так точно.
0: Я думаю, что как раз можно уйти на музыкальную паузу на этой позитивной нотке. Совсем скоро с ребятами еще услышимся. Вы оставайтесь с нами.

0: по городам, а мы хотим сказать, что Эко-радио расширяется, да, и теперь вещает не только на Нижний Тагил, но еще и на Качканар.
1: Да, наша радиоволна разлетелась, я не боюсь этого слова, по региону и потихонечку захватываем новые территории.
0: Ну хорошо, а у нас новые гости, у нас в студии... А, Вова, я правильно сейчас назову? Я что-то даже не уточнила твою должность. Ты главный редактор информационного агентства «Все новости».
2: Все так, да. Добрый день.
0: Правильно помню. И Александра у нас журналист информационного агентства «Все новости».
3: Привет.
0: Ребята, привет. Привет. Спасибо вам большое. Благодаря вам мы узнаем вообще, что интересного, что важного, судьбоносного происходит в нашем городе, в регионе и в стране. Расскажите о своем агентстве, что его отличает от других агентств?
2: Вот мы буквально за 5 минут до эфира думали об этом, что нас отличает. Саша считает, что мы самые веселые. Но если еще прям посерьезно.

0: по-разному, то мы стараемся делать новости не только выплескивать какие-то информационные поводы, но чтобы и наши тексты имели какую-то ценность и полезность для людей. То есть мы даем какие-то инструкции, какие-то лайфхаки, как действовать в каких-то ситуациях, куда идти, куда бежать.
1: По какому принципу вы отбираете новости? Потому что поток большой, в принципе, в Нижнем Тагиле, постоянно что-то происходит.
0: Мы очень любим наших читателей и слушателей, поэтому зачастую очень много новостей именно от читателей. То есть они нам что-то сообщают, там ДТП, какие-то инциденты случаются, мы это отрабатываем и делаем новости.
1: Саша хочет что-то сказать, да?
2: Да, для меня важно, чтобы еще новость, она помогала. Угу. То есть, если выходит новость, и после нее есть какие-то изменения для человека, то есть отреагировали органы, да, или какая-то помощь пришла, для меня имеет это очень большое значение.
1: Но на самом деле очень часто, да? Так случается, что после материалов меняется жизнь людей.
0: Да, хотелось бы, чтобы, конечно, было чаще. Я надеюсь, нас слушают силовики в том числе. Но да, действительно, наши новости меняют жизнь людей к лучшему.
1: Что важнее, скорость или качество материала?
0: И скорость, и качество. Иногда мы, допустим, публикуем какую-то срочную новость, но в течение нескольких минут мы ее дополняем, улучшаем, добавляем какие-то новые факты.
1: То есть вы такие супергерои?
0: Спасибо. Наверное, да, иногда.
1: Ну, я просто работала в информационном агентстве «Все новости», и я знаю, что вы большое дело и большой труд проделываете.
2: Да, наверное, еще и это еще одно отличие, то, что Вова всегда спрашивает глубину. Мы должны проработать материал с разных сторон, поговорить с разными спикерами, чтобы добиться этой глубины.
1: Ну да, я помню, как работать с Вовой. Вова очень талантливый редактор, я не побоюсь этого слова. И ты не можешь сделать какую-то отписку. То есть нет, каждый материал, он выверен, он продуман. И можно сказать, что если читатель, да, видит новость, то он знает, что это проверенный факт.
0: Да.
1: То есть может доверять.
2: Конечно.
1: А не так, выпустили новость, а потом проверили. Ой, мы ошиблись, да?
0: Да, этим мы и отличаемся от пабликов ВКонтакте, от каналов анонимных. То есть мы отвечаем за то, что мы делаем.
1: А люди какие новости чаще всего любят? Вот на что чаще отдача, реакции?
3: Где больше лайков?
0: На самом деле, да, естественно, на первом месте это все ЧП, но они будто бы сейчас уходят маленько на второй план. Сейчас люди любят действительно глубину, и они любят читать большие и качественные тексты, которые затрагивают какую-то прям вот такую важную проблему, не знаю, там, снижение заработных плат, невозможность вакцинироваться, ну, такие вот. То есть мы видим, что в соцсетях муссируется. Угу. Мы взяли эту тему, отработали, написали, у всех все мнения узнали и выдали все эти тексты, читают, потому что они большие, они отвечают на вопросы людей. Это самое главное.
1: То есть это опровергает мнение о том, что люди читают короткие тексты? Нет. Лонгриды тоже пользуются популярностью?
0: Не так, как хотелось бы, но пользуются, да.
2: Еще очень большой отклик находят новости про простых людей. То есть мы когда-то рассказываем историю, очень много комментариев, очень много репостов. Людям интересно, как живут другие люди, другие тагильчане, простые, да. Не чиновники, не какие-то политики, а именно простые люди, которые, может быть, даже их соседи.
0: Да, буквально вот месяц назад мы писали о тагильчанке, ей 70 лет, она скинула что-то вроде 25 килограмм буквально за 2 месяца. Эта новость просто набрала какие-то сумасшедшие охваты, там тысячи людей это лайкали, репостили, комментировали, то есть такие новости читают.
1: Ну, Саша, я знаю, тебе еще везет на разные коммунальные, да, темы.
2: Да, все, что тонет, так сказать, в канализации.
1: То есть ты ничего не боишься, да? Хорошо, время поджимает, мне показывают, что нужно заканчивать, но я не буду заканчивать, потому что я хочу... Вы говорили про лонгриды, и я знаю, что у вас очень много больших проектов, про которые тоже важно сказать.
0: Давай у нас времени, я так понимаю, мало осталось, поэтому самое главное из последних, это мы делали, восстанавливали хронологию взрыва на Сибирской в Телеграм-канале, более 40 героев, тысячи постов, тысячи комментариев в соцсетях набрала эта вещь. Также мы делали военные проект восстанавливали

0: не восстанавливает, скажем так, а рассмотрели войну под углом городской газеты, что писали о Тагиле, о его людях во время войны. И мы анализировали каждый выпуск, мы часами сидели в библиотеке, и вот из этого что-то получилось. И Полина вот тоже сама участвовала.
1: Тоже принимала участие, да, и помню, что это масштабная
0: работа. И еще закину удочку, мы хотим сделать еще одну штуку, она будет называться, такое рабочее название, «Звуки Нижнего Тагила», «Звуки Тагила». Мы соберем все звуки, которые мы слышим каждый день, звуки заводов, звуки, не знаю, там, автомобилей, может, какие-то человеческие звуки. Объясним, что это, откуда они возникают, и, скажем так, в итоге соберем какую-то композицию, может быть, mm-hmm. вот из этих звуков.
2: Трек.
0: Да, да.
1: И, нет, интересная, классная, да, идея.
3: Сингл Нижнего Тагила.
0: Да, да. Какой-то, да, сингл Нижнего Тагила. Да.
1: Как звучит Нижний Тагил. Ребята, большое вам спасибо. Сегодня тоже ваш праздник. Мы вас поздравляем. Спасибо, что оповещаете нас. Да, мы благодаря вам знаем, что происходит в нашем городе, и в том числе в России и в мире. Спасибо, что просвещаете нас, делаете большие проекты. Вы молодцы. Я прям восхищаюсь вашей работой, честное слово.
2: С праздником, ребят, вам большое спасибо, что пришли. Вам всего хорошего, хороших новостей побольше, самое главное.
1: Пока.
0: Давайте пока. С днем радио.
2: Спасибо.

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87

0: Всем еще раз привет! В эфирной студии Полина Бажова, Дима Фишер, и мы отмечаем День радио. Сегодня у нас праздничный эфир, к нам приходят гости, мы проводим игрушки и дарим подарки.
1: Да, помимо того, что День радио празднуется, по идее, у нас, нам должны приносить подарки, в конце концов,
0: и поздравлять. Ну, мы же добрые!
1: Мы для вас!
0: А кто мы без слушателей?
1: Никто.
0: Ну, честно, мы же
1: вообще
0: без слушателей
1: никто.
0: Работаем,
1: конечно.
0: Поэтому мы должны поздравлять.
1: Да, так что в День радио мы для вас заготовили масса всего, и прямо сейчас готовы поиграть. Набирайте нам 416666. Есть у нас для вас классная игрушка. Вкратце рассказываю, что нужно делать. Успеть за 30 секунд она называется. Нужно из трех коротеньких треков, которые будут звучать по 10 секунд, угадать как минимум два. То есть мы вам включаем песенку, припевчик, а вы нам рассказываете, что это за песня. Две угадали, приз ваш.
0: Получайте приз, да.
1: Поэтому набирайте, поиграем прямо сейчас, звоночек есть. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Николай.
0: С Днем радио.
1: Поздравляем, конечно.
2: Вас также.
1: Спасибо.
0: Николай, расскажите, где вы слушаете эко-радио чаще всего?
2: В машине.
0: В машине. И по времени, в течение дня, то есть сколько времени вы слушаете эко-радио?
2: Грубо говоря, с утра и до вечера.
0: Классно. Вы наш постоянный слушатель.
2: Конечно.
1: Отлично. Ну, тогда точно с Днем радио, тут как бы не убавить, не прибавить. Коля, готов поиграть с нами?
2: Постараемся.
1: Вот ты говоришь, что целый день слушаешь радио практически неотрывно. Мне кажется, ты уже, наверное, весь трек-лист знаешь, каждую песню, подпеваешь уже, наверное, да, ездишь?
2: Ну,
1: бывает. Ну вот, значит, для тебя не составит проблем. Окей, мы тогда запускаем первый трек. Тебе нужно сконцентрироваться и назвать нам его. Поехали.
3: Вдали лучи переливами. Не повезло родиться птицами. Меня ты целишь.
0: Николай.
1: Ой. Есть версия?
2: Мимо, не знаю.
1: Так, не знаю. Окей, хорошо. Есть еще две попыточки. Следующий трек.
0: Да, есть еще шанс.
1: Следующий трек. У нас
0: звучит в эфире
1: Экорадио.

0: Коля, что это?
1: Английская песня, не знаю, как называется, там
0: что-то такое. Ну, вам что-то примерное хотя бы надо.
2: Да,
0: за
2: какие
0: что
2: слова.
0: Да.
2: Там прям два слова, да, таких?
0: Да, есть.
1: Да, английская не
0: меня. Что-то там, знаешь, такое, что-то про счастье, там, про веселье, вот про вот это, про все.
2: Да, удачу.
1: Да, да, да.
0: Да.
1: Ну, не могу тогда признаю. Не, я знаю, гет, что но не могу сказать.
0: Гет? Нет, что-то там с гетом связано. Не с тем самым, не гет, а где-то какая-то темная территория. Нет! Это название просто трека, первая буква, первое слово. Гет, гет, ну, Коля. Гет.
1: Не могу.
2: Ну что ж.
0: Ну это смотри, был... это, подожди, подскажем маленечко еще. Это дуэт, который уже, ну, уже распался. То есть они уже не играют, но они звучали абсолютно отовсюду. И что там связано с панками, какое-то такое вот название?
1: С праздником вас.
0: Спасибо, Коля, большое тебе.
2: Николай, большое вам спасибо. Да, но мы пытались, мы старались, честно. Мы очень хотели отдать вам подарок.
1: Я верю вам, большое спасибо.
0: Спасибо, что позвонил, хорошо.
2: Давай расскажем, первый трек это была Beowulf.
0: Да, Beowulf, Валькирия. И вторая это уже Get Lucky был от группы Daft Punk, Коль. Ну, мелодию знает абсолютно весь мир. Ну как?
1: Мелодию-то знаю, название не знаю.
0: Эх, плохо. Ну ладно, если что, звони еще, мы тебе обязательно.
2: Да, сегодня мы весь день дарим подарки, весь день играем. Звоните.
0: Хорошего тебе дня, Коль, пока.
2: Ну что ж, у нас в этом часе еще будут гости интересные, а еще мы вновь поиграем в ассоциации.
0: Да, обязательно ассоциируем наших ведущих с какими-то треками, и будет, мне кажется, очень даже интересно.
2: Необычно,
0: да,
2: по крайней
0: будьте
2: мере,
0: рядышком,
2: точно.
0: Мы скоро к вам вернемся.
3: Эко-радио. Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик, за что...

0: Авторадио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
3: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Всем привет! Вы слушаете «Эко-радио», и сегодня у нас праздничный эфир.
7: День радио празднуем, 7 мая, все как положено, все на своих местах. Мы готовы вас радовать, веселить и делать ваш день более ярким.
6: К нам присоединилась Наталья Миронова, и не просто так.
8: Всем привет, ребята, привет. С праздником вас! Поздравляю всех причастных к радио, кто у нас сейчас слушает, кто не слушает, кто работает. Всех, кто когда-либо радио слушал, всех с праздником.
7: И тебя тоже,
8: кстати. Спасибо.
6: Ура. Ну и мы уже рассказывали и... в предыдущем часе о том, что мы придумали такую игру, а решили рассказать, с каким треком у нас ассоциируется ведущий.
7: Да, Наташа,
8: и да, я
7: прицелом, ты под прицелом прямо сейчас.
6: И вот я вытянула имя Натальи Мироновой.
7: Так.
6: И предлагаю, это будет неожиданно, так. Честно скажу. Наверное, ко мне возникнут вопросики, но давайте мы послушаем эту песню.
8: Вопросики по-любому будут.
7: Так, поехали.

0: люблю эту песню, так. Я люблю Holiday Boy,
1: попала.
2: Ну вот, вот, когда я увидела имя Наталья Миронова, у меня сразу же песня «Пожар». Потому что я помню, что Наташа мне говорила, она любит Holiday Boy. Ну его в принципе нельзя не любить. Я согласна. Почему именно «Пожары»? Потому что вот Наташа со стороны кажется такой степенной, спокойной, да, размеренной.
0: Да, я, честно говоря, думала, что именно какой-то такой трек. Но думаю, все так предсказуемо, неинтересно.
2: Я больше чем уверена, что внутри Наташи бушуют пожары, что это просто огненная девушка.
1: То есть она выключает микрофон и начинается просто.
2: Ну да, в ней такая мощная энергия.
0: А ты думаешь, зачем тут камеры поставили?
1: Да, чтобы ничего не разнесло.
2: Чтобы, да, там замыкания никакого не произошло, не дай бог от энергии Наташи.
0: Полина, спасибо, ты правда меня очень удивила. И мне очень приятно, круто, мне очень понравилось.
1: 100% попадание.
0: Ну, все, а, то есть ты согласен?
1: Конечно, а почему нет? Мне кажется, здесь абсолютно вот прям в точку все сказано, добавить даже нечего.
0: С ума сойти.
2: Ну, в общем, такой у нас необычный сегодня веселый эфир.
1: Да. И мы уходим сейчас на музыкальную паузу, и к нам еще скоро придут гости.
2: Да, у нас будет сегодня очень много гостей.
0: А со мной, друзья, встретятся уже наши слушатели в следующем часе.
1: Да, не прощаемся.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
5: 6 и 7 июня. Депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
6: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 12.00.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Екатеринбургский жировой комбинат перешел в собственность государства, сообщает пресс-служба Московского государственного суда. Предприятие, известное по всей России продукции под брендом «Провансаль ежика», входило в структуру агрохолдинга «Русагра». Решение о национализации принял Хамовнический суд. 65% акций холдинга подлежат немедленному изъятию в доход государства. Для региона это означает смену собственности одного из ключевых предприятий масложировой отрасли, работающего с 1959 года и выпускающего десятки видов продукции. Жительница Приморья похитила свыше 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. Ни один из них не оказался выигрышным. Теперь за присвоение ей грозит тюремный срок. По информации прокуратуры, 49-летняя жительница города Большой Камень работала продавцом-консультантом в торговой точке по продаже лотерейных билетов. За счет такого количества талонов она рассчитывала выиграть крупную сумму, однако сорвать даже минимальный куш ей не удалось. Название лотереи в краевой прокуратуре не уточняют. В Нижнем Тагиле вступил в законную силу приговор по делу о хищении средств федерального бюджета, выделенных по государственному оборонному заказу. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. В 2020 году житель Санкт-Петербурга, бывший советник нижнетагильской компании «СК Электро» Андрей Виноградов создал организованную группу для хищения средств по контракту с Минобороны России. Речь идет о строительстве военного объекта в закрытом городе Фокино в Приморском крае. Там расположена база Тихоокеанского флота России. В схему также был вовлечен директор коммерческой компании, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Последний, имея лицензию ФСБ на работу с гостайной, подписал два контракта на строительные работы на 717 миллионов рублей в городе Фокино, но заранее не собирался выполнять обязательства. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Мы продолжаем праздничный эфир на Эко-радио, посвященный Дню радио. И у нас в гостях не перестают появляться новые-новые гости, интересные люди. Полина.
1: Сейчас у нас почетный гражданин города Нижний Тагил, полковник полиции Ибрагим Абабакарович Абдулкадыров. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно, что вы пришли и решили поздравить нас. Расскажите, слушаете Эко-радио?
2: Регулярно практически слушаю. И в машине, и дома в свободное время. Потому что я всегда получаю объективную информацию, реальную информацию и своевременную.
1: А почему важно городу иметь собственную радиостанцию? Не каждый может похвастаться, да, что есть собственная радиостанция.
2: Вы знаете, я всегда находился и нахожусь в тесном контакте со всеми средствами массовой информации нашего города, который правдиво освещает все события, которые происходят в городе. Важнее для жителей города, ну и округа горноуральского нашего. Вы настолько правдиво, значит, и преданно, и своевременно доводите информацию до жителей города. Мне, как начальнику гарнизона в свое время, достаточно часто приходилось обращаться, чтобы доводили до жителей нашего города нужную, важную информацию, чтобы люди не стали жертвой преступнику, жертвой мошеннику и так далее. Много у нас было с вами встреч. И в этом плане тоже доводили до многих жителей нашего города, до уральцев, объективную и реальную информацию, как не стать им жертвой преступления и так далее, и все прочее. Поэтому в тесном контакте с вами работал и продолжаю с вами трудиться, дорогие друзья.
0: Вы знаете, на самом деле радио обычно воспринимается больше в музыкальном направлении, а Эко-радио, наверное, я надеюсь, удается соблюсти баланс между музыкой и информационными поводами, новостными повестками, какими-то информационными просветительскими программами.
2: Ну, совершенно верно. Значит, ваша передача, значит, достаточно часто дает и музыкальные там, типа антрактов там бывает, и хорошая, правдивая, необходимая информация, которую нужно именно вот сегодня, в этот час и в это время. Начиная от погодных условий, там, значит, событий, которые происходят, о мероприятиях, которые проходят, проводят, должны провести в городе, в области. Поэтому я благодарен вам, поздравляю ваш коллектив Эко-радио, радио «Шансон» с профессиональным праздником. Желаю вам новых творческих проектов. Пусть эфир всегда будет наполнен добрыми новостями. И пусть эфирная аудитория постоянно ваша растет. 9 мая будем скоро праздновать День Победы, Великую Победу, которая досталась нам с большим трудом, с большими жертвами. Мы с вами живем в городе, где ковали эту победу, где выпускали самые мощные танки в мире, и этого сегодня продолжаем. Победили мы тогда, в 1945 году, фашистов, победим и сегодня. Я желаю вам и всем тагильчанам, уральцам мирного неба над головой, скорейшего завершения специальной военной операции, нашей победы.
1: Спасибо. Спасибо вам большое за такие добрые слова. Спасибо большое, что приехали и поздравили нас. Нам

0: Эко-радио. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
4: Мы продолжаем праздничный эфир на Эко-радио, посвященный Дню Радио. И сейчас в нашей студии, ну, во-первых, ко мне присоединилась моя соведущая Мария Максимова.
5: Всем большой-большой привет.
4: Привет, яркая, звездная, классная ведущая. У другого микрофона у нас Алексей Подольский.
6: Всем еще раз привет, да, утром с вами уже слышались, теперь еще. Меня много
5: и
6: не
5: еще,
6: бывает.
5: Еще.
4: Кроме нас, собственно говоря, здесь не часто такое случается. В студии Эко-радио наш стол занят просто со всех сторон в круговую. Сейчас это правда можно назвать круглым столом. У микрофона нечастый гость студии.
7: Я это именно, исправлю скоро.
4: Именно
5: пожалуйста.
4: В качестве гостя, а не в качестве руководителя или ведущего. Итак, программный директор Эко-радио Ольга Харзеева. Добрый день!
7: Привет, ребят, с праздником нас всех!
4: Также у нас Наташа Мишина, ведущая Эко-радио. Привет, давно не виделись.
8: Привет, привет, Нижний Тагил, его окрестности. Безумно рада разделить сегодняшний день здесь с вами в эфире.
4: А также у микрофона уникальный случай Данил Ставцев, человек, который обычно дирижирует у нас по ту сторону звука, создает классное звучание на Эко-радио, и очень редко мы можем его услышать в микрофон. Фактически это твой дебют, поздравляем.
9: Да, добрый день, дорогие слушатели.
7: Прекрасно. Я предполагаю, что будем рассматривать нового ведущего для радиоэфира,
5: ой,
7: ребята.
5: Здорово, здорово.
4: Оля любит открывать таланты.
7: Я люблю, да. Так, слушайте, ну можно пару слов? Во-первых, я очень рада вас всех сегодня видеть здесь, и магия радио продолжается сквозь года. Сегодня уже 23-й мой день радио, и я бесконечно счастлива и рада. Что я хочу сказать? Мне хочется, чтобы радиостанция процветала, и мы делаем для этого все. У нас классный музыкальный формат, у нас крутая команда, у нас лучшие информационные всевозможные проекты, поэтому, дорогие тагильчане и те, кто нас сейчас слышит в Качканаре, мы очень-очень вас любим и, конечно же, делаем так, чтобы для вас все те продукты, которые мы изготавливаем, были, ну, прям the best of the best. Мы, правда, очень стараемся, мы надеемся, что вы чувствуете это.
8: Мастерство Наташа. Не пропьешь, правда? 23 года, а как диджеем была, так и приятно слушать. Вот он, голос поставленный.
6: Голос очень поколений.
4: Наташа, да. Признавайся честно, скучала по микрофону?
8: Да я периодически ночью просыпаюсь с мыслями о том, что я хочу на радио. Конечно, конечно, я скучаю. Конечно, это новая музыка, эти ощущения, там, когда появляются 5 новиночек, и я их с радостью смотрю и выбираю для себя мою любимку на ближайшую неделю или две. Это, конечно, классно. Я скучаю, но, к сожалению, пока вернутся возможности и времени. Ну,
4: Наташа, проверка на истинного радищика. Твой

0: страшный сон.
1: Какой? Можно я отвечу?
2: Ну, естественно, когда отрубаются все наши музыкальные вещатели, и приходится выходить в эфир с нуля и пытаться каким-то образом при этом еще и запустить музыку. Это да, это страшно.
0: Это через все, наверное, да, прошли?
3: Конечно.
0: У кого такого не было? Маша, у тебя был такой?
3: У меня другой страшный сон. Будто мне сейчас надо делать выход в эфир, и я просыпаюсь посреди ночи и такая: а, дорогие радиослушатели, что, а что происходит? Происходит, а что я должна была сказать? А потом такая: а, я же дома, я сплю.
1: Ну, давайте мы сегодня не будем говорить про страхи, потому что все-таки праздничный сегодня день, ребята. Здорово, что мы все есть друг у друга. Я напоминаю о том, что радио — это командная работа, и сегодня отдельно хочу сказать о том, что мне очень приятно и радостно, что на радио приходят молодые ребята, и это...
4: Да, вот мы сидим здесь.
1: И это ваше время, да, потому что сейчас очень важно делать современный контент, и, конечно же, молодые парни и молодые девчонки, которые к нам приходят, помогают нам ориентироваться в нем максимально хорошо. Вообще, как я всегда говорю, радиостанция — это что-то большее, чем просто работа. Ты можешь уйти с радио, но радио из тебя не уйдет.
3: Это никогда.
1: Никогда.
3: Это любовь.
1: Поэтому, да, команда супер, и мы делаем это, как мне кажется, с очень большой, действительно, с хорошей такой трендовой, с современным подходом сейчас для медиарынка.
0: Оля, скажи, по каким признакам ты понимаешь, что перед тобой будущий радищик?
1: Слушай, есть одно ключевое для меня однозначно. Он должен быть патологическим просто говоруном.
0: Болтуном.
1: Вообще, вот просто. Это такой человек, который должен, ну, без конца говорить. Причем при том, что скорость вот эта X8, когда уже тебя накрывает, и ты такой: так, подожди, я просто хочу узнать, как зовут. И все. А ты рассказал мне уже все от дипломов до своих каких-то победных кейсов.
3: Это вы на меня намекаете?
1: Я намекаю на всех присутствующих практически, потому что все те, кто прошли через мои руки когда-то.
3: Там Наташа так скромно.
1: А я могу рассказать историю каждого, кто здесь сейчас находится, на самом деле. Ребята, правда, давайте я вам сделаю подарок.
3: Картотека лежит на каждом.
1: На самом деле, смотрите, эти ребята все проходили через мои руки. Первая фраза Наташи Мироновой: вы такой классный работодатель. Фраза Маши Максимовой: ой, а я еще не все дипломы вам показала. Так, когда пришла Наташа Мишина, она такая: когда первый раз Ольга зашла в эфирную студию, я так перепугалась. А что касается молодого поколения, Подольский у нас, Леша, это просто человек, который такой: а правда? Я правда могу работать на радио? Я говорю: да, я забираю тебя в эфир.
3: Вы не шутите?
1: Да. Да, Даня, это просто человек, который такой пришел и говорит: слушайте, ну у меня вообще были другие планы, но Ольга, увидев вас, я понял, что я с вами. И я надеюсь, это надолго, Дань. Поэтому, правда, с удовольствием сейчас отношусь ко всем своим ребятам из команды. Ребят, вы крутые, будем расти и делать круто.
3: Наверное, я от всех скажу, что я думаю, что все в ответ вас очень любят.
4: Это
3: Ольга,
4: правда,
3: вы наша радиомама. Боже, я безумно рада, что у нас такой руководитель, как вы. Вы прекрасны. И Ольга нам и в жизни помогает, и в эфире. Вообще вот просто это Дамблдор, только в женском обличье.
0: А у меня небольшой блиц.
1: Давай.
0: Выспаться дома или утреннее шоу с 7 утра,
1: утреннее,
0: а может быть даже
1: шоу.
0: С 6.
1: Утреннее Вау. Шоу.
0: Новинки эфира: Леди Гага, Shape of a Woman, или Татьяна Куртукова, Алёшенька.
1: Это абсолютно невероятный выбор, и обе однозначно. Сделаю все, что могу, чтобы попали в эфир обе.
0: Интерактив со слушателями по телефону, то есть здесь в студии ты одна. Либо все-таки живое общение, как сейчас.
1: Слушайте, вообще сложные вообще вопросы, но
0: я
1: всегда за живое общение, безусловно, но я всегда работаю в различных форматах, если живое общение не получается, я всегда готова позвонить и сказать: ну как ты там?
0: Наташа, скажи, что радио дало тебе в жизни? Оно тебя изменило, поменяло?
2: Определенно. То есть вообще я люблю говорить, что чем бы я в жизни ни занималась, любое мое занятие мне впоследствии пригодилось невероятно. В радио я шла конкретно за тем, чтобы разговорить себя, потому что я на самом деле не такой уж говорун, как тут говорит Оля.
3: О, ты мой брат, сестра-близнец.
2: Да, и это мне необходимо было в моей другой профессиональной деятельности как певицы. То есть я немножко фронт-вумен кавер-группы, там, естественно, нужно разговаривать.
1: Конечно.
2: Естественно, нужно поддерживать какую-то связь с публикой. И вот именно радио дало мне тот самый толчок убрать этот барьер, убрать вот этот

0: Вот страх разговора, понятие, что можно спокойно общаться с любой аудиторией, вот за это радио, конечно, огромное спасибо.
1: То есть Наташа Мишина до радио и Наташа Мишина после радио, с радио, это два разных человека?
0: Разные абсолютно точно, да.
1: Супер.
2: Меня вот, кстати, радио научило тому, что даже когда в голове пусто, на самом деле нечего сказать, там две обезьянки хлопают, я все равно нахожу слова и как-то их подбираю так, чтобы даже не было тавтологии или слов-паразитов, то есть речь стала более объемной, более красивой, и это и самого радует, и тоже в профессиональной деятельности помогает, раз я тренером работаю. И...
1: То есть радио это еще и образование, и просвещение,
2: конечно.
1: Саморазвитие.
0: Это... Не сказать, чтобы ты, конечно, именно на радио это все делаешь, ты это делаешь ради радио.
1: Да.
0: То есть ты начинаешь прокачивать свои навыки, ты начинаешь смотреть какие-то, да, может быть, мастер-классы, еще что-то, ты, естественно, читаешь. И вот это все помогает в итоге и звучать в эфире лучше, и потом в дальнейшей другой жизни, в других профессиях тоже помогает.
3: Сейчас хочется, знаешь, что сказать? Ребят, хотите личностного роста? Приходите работать
1: сюда.
3: На радио.
4: Я бы еще от себя добавила, что лично в моей судьбе радио, работа на Эко-радио, подняла уверенность. Я пришла вот с этими папкой дипломов, с трясущимися руками, смотрю на Ольгу, думаю, она меня сейчас съест, если честно. И думаю, господи, есть ли у меня вообще талант, способная ли я, все такое. А сейчас...
3: А да. Сейчас дайте мне микрофон!
4: Да, я поговорю!
0: И вот все-таки какие все разные, да, здесь сидят, и все равно нашли свое воплощение здесь, в радиодиджеинге.
1: Радио объединяет. Я думаю, на этом можно зафиналить наш прекрасный разговор, а то мы так никогда не остановимся.
3: Ребят, большое спасибо еще раз вас с праздником.
4: С праздником!
2: С праздником!
4: И с праздником вас, слушатели!

0: Большой праздничный марафон на Эко-радио. Мы продолжаем. У микрофона Мария Максимова, Наталья Миронова. Всем добрый день!
1: Добрый день, ребята! Давайте поиграем!
0: Слушайте, ну да, на самом деле праздник у радийщиков, праздник у всех, кто любит и слушает радио, поэтому мы с большим удовольствием будем сегодня дарить, и, собственно, это и делаем, подарки. А для того, чтобы их получить, нужно, конечно
1: выиграть,
0: же, поиграть с нами.
1: Поиграйте с нами.
0: Поэтому набирайте наши номера студии Маша.
1: 41-66-66. Набирайте, дозванивайтесь, побеждайте!
0: Итак, пока вы дозваниваетесь, я... А, уже у нас уже есть звонок.
1: Опа,
0: круто!
1: Опа, давайте посмотрим, кто. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Алло, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Андрей,
0: а как вы такой быстрый?
2: Я вас тут весь день, в смысле, как-то так получается.
1: Держите руку на пульсе. Все
0: супер,
1: понятно.
0: Меня приятно удивили. Правила игры. Сейчас припев на вылет. Мы включаем минусовку или очень-очень тихий оригинал хита. Вы слушаете и должны назвать, что это за песня. Собственно, мы...
1: И подпеть обязательно надо будет спеть.
0: Собственно, мы не злюки, да?
1: Да.
0: Все будет намного очень-очень-очень просто. вы эти песни точно знаете.
1: Готовы? Радио-караоке! Уу!
2: Надеюсь.
0: Ну все, слушаем.
3: Воду, воздух, время. Маленькую тайну. То, чего не знаем.
0: Андрей, ну же!
2: Топориный пух!
1: Конечно!
0: Конечно! Итак, уже одну галочку себе ставим.
2: Топориный пух, жара, июль,
0: ночи такие темные. Или теплые,
1: я не помню. Вы супер! Отлично! Так, первый трек у нас угадан, давайте следующий.

0: пари.
1: Приготовились?
2: Конечно, давайте.
0: Так. Старый бульвар. И что-то там. Базар.
3: Андрей, вам просто все музыкальные награды мира. К третьему треку готовы? Ну, собственно, мы уже распелись.
2: Давайте, давайте.
3: Вы уже распелись.
2: Еще чуть-чуть и подарочек ваш.

0: Да!
1: Был лучше, Андрей!
0: Спасибо!
1: Ну, собственно, мы вас поздравляем и с победой, и с Днем Радио поздравляем вас от всей души. Вы круто пели.
0: А я поздравляю вас.
1: Ой, спасибо большое. Может, кому-нибудь хотите передать привет?
0: Да, передаю всем тагильчанам привет, Эко-радио, всех сотрудников, всех абсолютно, с Днем Радио, без тишины в эфире, самых крутых новинок, самых классных эфиров, с праздником вас.
1: Андрей, спасибо, вы трубку не кладите за эфиром, мы расскажем вам, как забрать свой классный, крутой подарок. Ребята, сейчас уходим на музыкальную паузу, но мы с вами не прощаемся.
2: Праздник продолжается.
1: Продолжим большой праздничный марафон уже совсем скоро.

0: Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончим. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
5: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
6: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ.
7: Звони 963-800.
6: Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
10: Праздничный эфир Эко-радио, посвященный Дню Радио. Мы продолжаем.
11: У нас тут гость.
10: В студии по-прежнему Наталья Миронова и Мария Максимова. И, конечно же, да, у третьего микрофона у нас гость. Власова Лилия Марсовна, ведущий инженер по качеству, председатель молодежного движения Нижнетагильского завода металлургических конструкций, который входит в группы предприятий Национальной энергетической компании. Все верно?
12: Все верно. Здравствуйте. Хотелось бы вас поздравить с Днем Радио, пожелать вам успехов, процветания и чтобы ваш прекрасный плейлист всегда оставался таким же прекрасным.
11: Спасибо вам большое!
10: Лилия Марсовна, на самом деле мы тоже хотим вас поздравить. Мы уже выяснили, что вы постоянный слушатель радио. Я надеюсь, эко-радио.
12: Эко-радио.
11: Отлично!
10: Расскажите, что нравится, что слушаете и самое главное, где вы это делаете?
12: В основном я радио слушаю по пути на работу, по пути с работы. Я живу в пригороде, дорога занимает много времени, примерно 45 минут прекрасное времяпровождение с вашим радио. На работе мы слушаем его постоянно, то есть это с 7.40 до 5 часов. Вот, нам очень нравится всем.
11: Здорово, здорово.
10: Что вам больше нравится? Новостные программы, просветительские, образовательные, музыкальные или просто музыка?
12: В основном, конечно, приятно слушать просветительские программы, но музыка расслабляет и на работе, и в дороге, поэтому, конечно, музыка на первом месте.
10: Музыка не отвлекает от работы?
12: Нет.
10: Руководство не говорит: так, сделайте уже, наконец, потише, перестаньте плясать на стуле.
12: Если мы делаем потише, значит, подпеваем мы погромче.
11: Ой, так и надо, так и правильно.
10: Это лозунг, который висит в офисе просто при входе.
11: Нам надо тоже эту цитату вашу куда-нибудь записать.
12: Я вам дарю ее.
10: Патентуйте, пока не поздно.
12: Я вам напишу ее от руки.
11: Ой, спасибо, спасибо.
10: Это уже будет практически автограф. Хорошо. Какие песни слушаете, какие жанры нравятся, может быть? А что из последних новинок эко-радио вам прям вот запало в душу?
12: Ну, из последних, наверное, это, конечно же, Holy Flame «Тону». Это прям вообще номер один топчик. Holiday Boy. Со всеми его треками. Я просто 10 минут назад, наверное, слушала, как девушка восторгалась о нем.
11: Это, наверное,
12: эфире.
11: Была
12: да, я. Да. Я так
11: с
12: солидарна
11: Полиной
12: с вами. Вот Полину Божову, кстати, знаю. Да, вот сейчас напомнили мне, я знаю.
11: А утреннее шоу слушаете?
12: Утреннее шоу, к сожалению, не всегда успеваю послушать. В этот момент я ухожу в цех на оперативке, поэтому...
10: Эх. А во скольки у вас

0: Рабочий день начинается.
1: 7:40.
0: С ума сойти!
2: И подождите, и вы еще 45 минут добираетесь до работы. Да.
0: Во сколько вы просыпаетесь?
1: Я очень ранняя пташка. Я встаю в 5 утра.
0: Ну, практически как ведущий нашего утреннего шоу.
2: В принципе, да, да.
1: Мы полностью с вами солидарны.
0: Еще с одним жаворонком Нижнего Тагила мы познакомились. Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Расскажите, так, что еще вот вам бы хотелось, чего не хватает в эфире к радио? И были такие какие-нибудь мысли?
1: Это такой вот так сложный вот вопрос,
0: из первых уст постоянного слушателя очень было бы интересно услышать.
2: Ну, может быть. Что хотели бы
1: пожелания давать. Хорошего дня. Ну, вы и так всегда желаете хорошего дня.
2: Ну, это да.
1: Я даже не знаю.
0: Слушай, получается, мы идеальны.
1: Вы идеальны.
2: Вау.
1: Нечего добавить.
2: Я, конечно, не ЧСВ, но эко-радио идеально.
0: Лилия Марсовна, спасибо вам большое, что пришли. За ваши поздравления большое вам спасибо.
1: Вам спасибо, что вы у нас есть.

0: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
1: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
2: Ну и попал я в переплет.

0: Это
1: и теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
0: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

0: Итак, настало время поиграть в ассоциации. Знаете, кто мне попался?
1: Давай напомним слушателям, что такое ассоциации. Да. Это игра, которую мы придумали ко дню радио. Каждый ведущий вытаскивал бумажечку с именем другого ведущего, как в «Тайном Санте». И в итоге должен был для этого человека подобрать по ассоциации песню, которая подходит

0: ему по каким-либо параметрам. Ну вот по его мнению, что вот эта песня ассоциируется именно с этим человеком. И сейчас барабанная дробь. Маша, кто тебе попался?
1: Мне попался Дима Фишер.
0: О, круто, он буквально недавно был в эфире, ты его не застала, а я-то застала, да.
1: Ну, мы за эфиром встретились.
0: А, вот так вот.
1: Вот так вот.
0: Точно. Ну, все уже, старость не радость, друзья мои. Итак, давайте слушать песню, которая ассоциируется у Маши с Димой Фишером.
1: Давайте.
0: О! Тот момент, когда жаль, что нас не снимают, Маша тут танцует, просто отжигает, правда, не хватает видео, друзья, но заходите в наши соцсети, и там все увидите.
1: Да, ну, в общем...
0: Маш, почему этот трек у тебя ассоциируется с Димой Фишером?
1: Ну, Дима Фишер, он у нас, ну, просто рандин.
0: Челентано.
1: Давай признаем, у Димы самый притягательный мужской голос на эко-радио.
0: Который я когда-либо слышала. Да.
1: Ну, не когда-либо слышала. А именно на эко-радио. Вот. А еще...
0: А как глаза-то она закатила. Дима, как жаль, что тебя нет сейчас в студии.
1: Так, ты осторожнее. Мой парень вообще-то эфир слушает.
0: Так, есть еще какие-то пунктики, по которым есть. Ты шла и размышляла?
1: Я сейчас смешной и небритый.
0: А, это варианты, которые ты рассматривала.
1: Ну, просто он-то поет же так, Артур Пирожков. Я поняла, что я ни разу, сколько мы с Димой работаем, сколько я его видела, я его ни разу не видела побритым.
0: Это комплимент или нет?
1: Ему идет, кстати, щетина, это вообще. Ну и он смешной у нас. Он готов, мне кажется, расцеловать всех слушателей Эко-радио, всех заобнимать. Он вот такой вот душевный, открытый человек и немножечко челентано. Вот и все.
0: Класс! Ну что ж, Дима, передаем тебе привет и уходим на музыкальную паузу.
2: Эко-радио. Реклама. Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале час дня.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнгена. Здравствуйте. В марте администрация Нижнего Тагила отчиталась о средних зарплатах в системе образования. По данным чиновникам, средняя зарплата школьного учителя в прошлом году составила почти 85 тысяч рублей. Цифры вызвали волну комментариев в соцсетях и мессенджерах, как устроена реальная зарплата учителей. Что стало с премиями? Разбирали журналисты информагентства «Всеновости». Подробный материал можно прочитать на сайте информагентства. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Карла Маркса. Реконструкция длилась больше 2 лет и обошлась Минздраву с учетом переоборудования почти в 100 миллионов рублей. Зданию на Карла Маркса 36, почти 90 лет. И такой масштабный ремонт здесь впервые. На площади более 1500 квадратных метров заменили почти все. Перекрытие, кровлю, отмостку, внутренние перегородки. От старой поликлиники остались только стены, да и те усилили кирпичной кладкой. Строители расширили коридоры, кабинеты стали просторнее, но их количество пришлось сократить. Туалеты теперь есть на каждом этаже, снаружи поликлинику украсили подсветкой. Во время прочистки системы водоотведения на вагонке бригада водоканала НТ обнаружила в канализационном колодце причину засора – огромного удава. На счастье сантехников он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба компании. Именно этот предмет перекрыл движение стоков и привел к аварийной ситуации на сети в районе улицы Энтузиастов. В тот же день коммунальщики устранили засор и полностью прочистили участок. Пожар в жилой 10-этажке произошел в Нижнем Тагиле, обошлось без пострадавших. Из задымленной квартиры спасатели вынесли испуганного дымчатого кота, рассказали информагентству «Всеновости» в МЧС. Пожар на 6-м этаже в доме на Захарова 12 произошел вечером 5 мая примерно в 19:22. На тушение выдвинулись 5 расчетов МЧС. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности – 1 бис. До прибытия оперативных служб из подъезда эвакуировались 13 жильцов, в том числе 2 детей. Во время разведки спасатели выяснили, что огнем объят балкон. Пламя уже перекидывалось на обшивку лоджии и имущество в квартире. Спасатели потушили очаг за 5 минут, не допустив расползания огня. Площадь пожара оценили в 20 квадратных метров. На момент пожара хозяев дома не было. Там оставался лишь кот. Его вынесли из задымленного жилища в безопасное место. Сейчас с питомцем все в порядке. Дознаватели считают, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что с верхних этажей кто-то скинул тлеющий окурок. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. Эко-радио. Погода.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет солнечно и без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Завтра нас ждет облачный день с прояснениями. Осадков не ожидается, если только к вечеру. Столбик термометра днем поднимется до +19 градусов по Цельсию.

0: четких расчетов. Сложно работать или наоборот, интересно, легко?
1: Нет, мне легко работать с творческими людьми, но это образование помогает. Ну, ответы налоговые на требования писать я могу без орфографических и пунктуационных ошибок.
0: Это плюс, конечно, да. А вы сами поете, я это точно знаю, занимаетесь вокалом.
2: Да, вы поете?
1: Немного.
2: Вот это да.
0: Радио как-то на это повлияло?
1: Да, потому что здесь очень часто звучат музыкальные композиции, которые вот они выходят в тот период, когда они тебе, ну, просто в душу сразу же идут, и невозможно не петь.
2: Так, а какая у вас любимая песня? Вот,
1: вот из последних композиция, которая «Зиверт», «Газ».
2: Поехали, на газе.
0: Ассоциируйте с собой.
1: Ну, это просто, я считаю, что это песня, которую она написала про меня.
3: То есть, можно ли сказать, Татьяна Витальевна, что тот музыкальный контент, который мы вам поставляем, помогает вам в этой жизни чувствовать себя лучше, счастливее и талантливее?
1: Несомненно, да, потому что когда у нас была Ева Польна, все ее песни были именно сразу же выходили в те моменты жизни, которые для меня были очень важны. Когда была на пике популярности Лолита, хотя она сейчас выпускает очень много композиций, но они уже более такие серьезные, это тоже всегда было... Всегда было очень вовремя и необходимо, и нужно.
0: Угу. Прям волшебство,
1: и помогало.
0: Да, как будто
1: да,
0: какое-то.
1: Да, то есть слушай. Радио, которое, ну, просто помогает жизнь вот этими композициями, которые всегда
2: Эко-радио
1: выходят.
2: Чувствует сердца.
0: Вы постоянный слушатель Эко-радио, в отделе бухгалтерии всегда звучит «Наша волна». Я не буду спрашивать, нравится ли вам искусство слова, мапалака.
2: Какая ты скромная.
0: Да, спрошу, задам другой вопрос. В какие моменты делаете громче? Что больше всего нравится, что вот прямо фокусируетесь? Может быть, кому подпеваете? Вы уже назвали нескольких исполнителей песен, может быть, еще что-то?
1: Громче мы с моей коллегой Ладой делаем, ну, наши любимые музыкальные композиции. Бывают интересные интервью, люди приходят в эфир, когда мы тоже можем сделать громче, послушать. Ну и, конечно, нам очень нравится утреннее шоу, когда идет интерактив, когда идут, ну, розыгрыши с нашими слушателями. Звонят, когда прекрасные слушатели и говорят в эфире добрые слова, и когда играют в «Пиратское золото». Мы все это слушаем. И, ну, отслеживаем, и когда что-то, например, идет не так, мы можем подсказать, или где-то микрофон там плохо построен.
0: Да, это прямо от всей души спасибо огромное.
2: А
0: правда.
2: Еще всегда подсказывают, где ты ошибился, в каких словах, но это даже спасибо, помогаете нам расти.
0: Татьяна Витальевна, вас все-таки нельзя назвать внеэфирным сотрудником, расскажите о самом запоминающемся своем эфире, может быть, их было несколько.
1: На самом деле, я никогда не стремилась попасть в эфиры, это... Было несколько раз буквально. Основное, вот, что я запомнила, это 31 декабря 2024 года, когда Вика Чехова и Саша Есенин позвали меня просто с ними посидеть утром. Но в итоге это вышло...
0: Составить компанию, у нас так часто бывает.
1: Это получилось, что мы и читали гороскопы какие-то веселые, и желали всему Нижнему Тагилу следующего хорошего года. Это было очень запоминаемо. Но один из таких очень забавных моментов, это в 2019 году мы привозили... Сегодня утром Александр Петрович уже говорил про звезд, которые здесь бывали в эфире нашей радиостанции. Вот в 2019 году приезжал... Концерт был концерт Concord Orchestra, и там итальянский дирижер. Так получилось, что мне удалось с директором данного коллектива договориться о прямом эфире с этим режиссером. И когда мы сюда приехали, режиссер вспомнил, что ему нельзя говорить на том русском, на котором он умеет говорить, что ему надо говорить только на итальянском.
0: То есть он русский язык знает,
1: он
0: но
1: знает,
0: ему нельзя,
1: но нельзя
0: было по контракту.
1: Да, нельзя. Ого. Пришлось срочно... писать вопросы для Жени Шевченко, потому что он тогда интервьюировал. Пришлось срочно писать перевод для меня. И так, не зная итальянского языка, я буквально на 10 минут стала переводчиком итальянского языка. Мне пришлось выйти в эфир в роли переводчика с итальянского языка.
0: Какие эмоции вынес после этого эфира вообще?
1: Гость удивился, насколько все это молниеносно было мною проделано. И потом, когда мы и до концерта, и после концерта с ним еще общались, он был в полном восторге, что это все было так экспромтно, да, моментально сделано, и ему очень понравился эфир у нас.
0: Татьяна Витальевна, короткий блиц для вас. Радио для вас – это все-таки цифры, доходы, расходы, налоги или это эмоции?
1: Нет, это эмоции, я живу эмоциями.
0: Хорошо, сводить дебет с кредитом и...

0: Или все-таки петь с ведущими в прямом эфире? Что выберете?
1: Вы знаете, я всегда говорю, что у бухгалтера хорошего сойдется всегда и дебет, и кредит, и юбка. И песня споется одновременно и прекрасно.
0: Супер, Татьяна Витальевна, вас с праздником!
1: Спасибо большое.
2: Я хочу еще добавить от всего программного отдела, что дай бог, чтобы у нашего бухгалтера замечательного всегда сходилась юбка, потому что если будет улыбаться наш замечательный талантливый отдел бухгалтерии, будем улыбаться и все сотрудники всех отделов. Поэтому еще раз большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Мы вас поздравляем с нашим профессиональным праздником и желаем вам всегда сходящихся юбок.
1: Спасибо большое.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Откажись от бумажной

0: Квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 8-34-35-230-255.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздник. Розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
3: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная, 30/7, телефон 47-87-01.
4: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
5: Сынок, да сколько можно?
4: Много!
5: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
7: Вы на Экорадио, мы продолжаем большой праздничный марафон, посвященный Дню Радио. Друзья, у нас сюрприз, зачем ты так сразу открываешь все карты? Друзья, вы послушайте этот голос и сами попробуйте угадать, кому он принадлежит.
8: Слушайте, ну мне первое, что хочется сделать, это крикнуть «Пятница!»
7: Я тоже только вот подумала об этом, что...
8: Не пугайся.
7: Закричи, пожалуйста, пятницу.
8: Ну вообще, сегодня, конечно, не пятница, но сегодня же четверг. Я, понимаете, я сейчас не ориентируюсь в рабочих днях, но завтра же выходной. Поэтому...
7: Завтра пятница.
8: Как?
7: Завтра не выходной.
9: Завтра маленький.
7: Не, мы понимаем, конечно, что у человека, который в декрете, выходной, выходных вообще не бывает.
10: Не
7: бывает выходных у молодой мамы.
10: Я думаю, что вы узнали, но все-таки за микрофоном очаровательная молодая мама Вика Чехова.
8: Да, почему-то у меня сразу в голове доброе утро. Да какое уже утро, день добрый, друзья. Хочется всех поздравить. Спасибо, сын. Хочется всех поздравить с этим прекрасным праздником, с Днем Радио. И что бы кто ни говорил, радио... продолжает жить, мне кажется, еще долгие-долгие годы будет это делать.
10: Ой, жалко, тут нет видеотрансляции. Тут у нас уже молодой диджей.
8: Да,
10: только в
8: прошлом
10: чате наш программный директор Ольга Харзеева сказала, что мы ждем молодые таланты. И вот они тут же сразу к нам нарисовались. Федор Владимирович, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
10: А не говорит он еще, потому что еще не дорос. Сколько ему?
11: Слушайте, нам через месяц будет год.
10: Ого,
11: так.
10: Поздравляем!
7: Ну, это большая дата, большое событие. На самом деле, Экорадио получается прям семейное радио, да? У нас Полина Бажова с ребенком годовалым тоже была в эфире, в студии.
10: А ты, Наташа?
7: Нет, я не
10: повезло.
7: Успела.
10: Повезло.
7: Да.
10: Mm-hmm.
7: Ну, как сказать? Нет, у меня подросшие тоже уже здесь были.
8: Что мы здесь, понимаешь, все сидим, как бы, вот у всех. А ты как-то выбиваешься, да, немножечко.
10: Да, как-то еще рановато. Я еще пока не готова.
7: Засмущали. Вика, расскажи, скучаешь по радио?
8: Да, конечно, по радио невозможно не скучать. Мне кажется, все, кто отсюда уходит, даже когда не так, как вот там временно, да, в декрет, а то даже постоянно, на постоянку уходит, мне кажется, все равно все скучают.
7: Я не могу не спросить, когда?
8: Я думаю, что осенью я уже, ну, то есть через полгодика я обязательно уже буду здесь.
7: Вау,
10: ой,
7: ну, уже,
10: ура,
7: я думаю, прям... что новость, это эксклюзив, ребята.
10: Я думаю, что и слушатели соскучились по Вике нашей.
8: Да, осталось кое-кого отдать в садик, как бы, и все будет хорошо.
7: Мелочи жизни,
8: да,
7: вообще.
8: Житейская.
7: Ну что ж, вам здоровья, растите большими, красивыми, здоровыми, да?
8: Спасибо большое.
7: Вика,
8: мы ждем
7: тебя в эфире,
8: Вика, да,
7: и тебя тоже с праздником, Вика.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Маша, ну что ж ты не поешь, ты только что так подпевала.
1: Ну, тут смотри, какая красота, цветы, настроение прекрасное. А вот у нас уже включились микрофоны, и я так это... Работать. А вообще играть.
0: Вот так вот, да. Праздничный эфир, посвященный Дню радио, мы продолжаем. Сейчас у нас игрушка, дорогие слушатели. Приготовьте свои телефоны 41-66-66.
1: Звоните нам в студию. Подарочки вас уже ждут.
0: Да, мы очень хотим вручить их самым-самым нашим любимым постоянным слушателям. Ждем вашего звонка. А игра у нас называется «Радио Утка». Вот так вот. Кря-кря.
1: Да. Кря-кря. Сейчас
0: похоже,
1: будем.
0: Крякаю. Пока расскажем правила игры. Итак, у нас заготовлены уже для вас три новости. Две из них фейковые, одна настоящая. Ваша задача будет внимательно их послушать и определить, какая же из них реальная, какая нет. В общем, две фейка... Ой, подождите, я запуталась.
1: Одна правда и две лжи. И у нас
0: вот
1: уже есть дозвонившийся.
0: Вот
1: здравствуйте.
0: Алло, алло.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Давайте знакомиться.
2: Андрей меня зовут.
0: Еще раз? Андрей?
2: Андрей, да.
1: Андрей, здравствуйте.
0: А в прошлом часе не вы ли нам звонили, Андрей?
2: Нет.
0: У нас сегодня просто... день Андрея.
1: А, да, день Андрея. Привет, Андрей.
0: Да, кстати, классно. Вы с правилами, все понятно? Вопросов нет?
2: Нет, еще раз объясните.
0: А еще раз. Давай, Маша, теперь ты запуталась.
1: Мы включим для вас три новости про радио. Две из них... фейковые. Одна правдивая. Ваша задача угадать, где, собственно, где эта правда у нас скрывается-то? Сможете?
2: Все понятно, да.
0: Давно ну, иначе вас закрякает наша радиоутка. Вот так вот.
1: Вот так вот.
0: Давайте давайте слушать, да, первую новость.
3: В 1872 году швейцарский часовщик Йоган Брунер использовал кукушки из настенных часов как приемники сигнала. Он утверждал, что звук кукушки можно синхронизировать на расстоянии. Хотя в его расчетах была ошибка, один из его механизмов до сих пор тикает в музее Берна, и местные жители шутят, что он ловит волны из прошлого.
0: Итак, Андрей, вот такая новость. Может ли кукушка в часах передавать радиосигнал? Как вы считаете, Маша, вообще похоже на правду?
1: Фейк. Это похоже на легенду.
2: Фейк, это неправда.
0: Это похоже фейк.
1: На очень странную легенду.
0: Да? Ты тоже не веришь?
1: Да, я тоже не верю.
0: Я думаю, почему бы и не...

0: Нет, в конце концов. Давайте, ну ладно, Андрей, второй. Давайте запомнили. Думаем, что это фейк. Давайте следующая новость.
1: А вы знали, что Эйфелеву башню могли снести? Главный символ Франции построили в 1889 году как временную входную арку для Всемирной выставки в Париже. И должна была она там простоять в течение 20 лет. В 1900 году на башню установили антенны, и она стала выполнять функцию радиопередатчика. И по сей день французы наслаждаются магией радио, теле, цифрового эфира.
0: Андрей, ну вот смотрите, достопримечательность Франции, красующаяся на каждой фотографии, на каждой картинке. Собственно, во Францию многие в Париж едут для того, чтобы сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. Может ли она быть банальным, примитивным радиопередатчиком? Как думаете?
2: Может.
3: Я тоже думаю, что да.
0: Вот так вот. То есть, ну, хорошо, хорошо, давайте. Значит, вторая новость может быть правдой. Окей, давайте третью слушать.
1: Термин «эфирный кот» появился в 1920 году. Так называли радиолюбители, которые тайно вмешивались в чужие передачи, подменивая музыку на мяуканье. Самый известный кот Чарли Уинслоу из Бостона вел шоу под названием «Америка сегодня».
0: Андрей, у вас есть кот или кошка?
3: Мяу-мяу.
2: Да, у меня кот.
0: Как его зовут?
2: Каспер.
0: Слушаете по вашему коту радио?
2: Нет.
0: А чё так? Мы вот только что узнали из новостей, что коты, оказывается, передают радиосигнал.
2: Нет, фейк.
0: Фейк, конечно. Итак, ну, я думаю, что это уж точно наверняка фейк.
3: Давайте послушаем.
0: Давайте подведем итоги. Да. Итак, Андрей, давайте. Первая новость про кукушку, передающую радиосигнал, вы сказали фейк, верно?
2: Да.
0: Так, вторая новость
3: про Эйфелеву башню.
0: Это правда, по вашему мнению?
2: Угу.
0: Не передумали?
3: Не передумали?
2: Да, да нет, не передумали.
0: И хорошо. Котики-радиоприемники, это фейк или правда? Андрей, вы засомневались, такая тишина, задумались.
2: Фейк.
0: Точно фейк.
3: Хорошо.
0: Ну, ура! Я даже сказать ничего не успела. Конечно, да, Андрей, я вас поздравляю, вы ответили верно.
3: Подарочек ваш. Ура.
2: Спасибо.
3: Ура, ура, ура.
0: Андрей, мы вас поздравляем не только с победой, но и с Днем Радио. Все, кто слушают радио, кто любят радио, всех вас поздравляем и вас тоже.
2: Спасибо. Да я работал в этой структуре у вас, только в телекомпании «Телекон».
3: Ого, вот это да.
2: Водителем я вас поздравляю, поздравляю.
0: Спасибо, спасибо, мои коллеги.
2: Ирина Анатольевна, всех ведущих, поздравляю.
0: Андрей, спасибо. Спасибо огромное. Трубку не кладите, за эфиром мы вам расскажем, ну, собственно,
3: как забрать подарок.
0: Как забрать подарок, да, классный фирменный подарок от Экорадио. А мы сейчас прервемся на короткую музыкальную паузу, и затем снова встретимся с вами, друзья. Не прощаемся.

0: Праздничный марафон, посвященный Дню радио, мы продолжаем. В студии по-прежнему Мария Максимова и Наталья Миронова. Всем добрый день.
1: Добрый-добрый день. И у нас еще здесь гость. Партнер Эко-радио Сафонов Денис Эдуардович, руководитель строительной компании «Сафонов Строй». Каркасные дома и бани из бруса. Владелец магазина азиатские вкусняшки Джао Дао. Боже, я обожаю этот магазин.
0: Денис Эдуардович пришел, собственно, поздравить нас с праздником. Здравствуйте, Денис Эдуардович.
2: Добрый день, друзья. От всей души поздравляю работников радио, ведущих, журналистов, звукорежиссеров и, конечно же, слушателей с Днем радио. Радио уже много лет объединяет людей, помогает быть ближе друг к другу, делиться новостями, музыкой, эмоциями и хорошим настроением. Благодаря вашему труду каждый день становится ярче, интереснее и теплее. Поздравления для вас подготовили компания «Сафонов Строй». Мы занимаемся строительством каркасных домов и бани из бруса, а также магазин «Джао Дао» – азиатские вкусняшки. Ждем вас всегда в гости, рады видеть.
0: Денис Эдуардович, вы за эфиром рассказали, что являетесь постоянным радиослушателем. Где слушаете радио?
2: Обычно радио слушаю всегда за рулем, когда нахожусь. В основном слушаю эко-радио, потому что мне интересна жизнь нашего города, новости города, ну и песни мне нравятся, которые вы включаете.
0: Ой, какой, здорово, какой спасибо, песню спасибо. Из последних подпевали, так что было слышно снаружи?
2: Из последних не помню, но люблю очень разнонаправленные тематики песен. Прям чуть-чуть даже вы меня растеряли этим вопросом.
0: Скажите, почему строительная компания и магазин азиатских вкусняшек, почему такие разнонаправленные сферы деятельности?
2: Ну, во-первых, я имею опыт строительства,

0: каркасных домов, бани с бруса, вообще малоэтажного строительства.
1: Это основная деятельность?
0: Это основная деятельность, да. Почему азиатские вкусняшки? Я считаю, что человек должен быть разнонаправленным и развиваться, стараться в разных ситуациях и пробовать разные направления.
1: Но это говорит о том, что вы держите руку на пульсе. Это сейчас очень актуально, особенно молодежь. Вот Маша сидит рядом.
2: Да, я обожаю этот магазин, я частенько там закупаюсь. Азиатские вкусняшки, топ, люблю. Спасибо, что у нас есть этот магазин.
1: Да, вот это... ваша постоянная, получается, поклонница, постоянная покупательница.
0: Это очень приятно слышать, и мы хотели бы видеть всех наших горожан более чаще в нашем магазине, потому что в последнее время немного выручка упала, немного пожалуюсь. Поэтому приходите, ждем вас в гости обязательно.
1: Какие песни у вас, какая музыка у вас в магазине звучит?
0: У нас тематическая песня, песни играют постоянно, это кей-поп направление, то есть Азия, Корея и так далее.
2: У нас тоже в эфире есть кей-поп, у нас недавно вышла новинка группы BTS Swim. Меня всегда поражают поклонницы BTS, буквально за пару дней они набили там какое-то сумасшедшее количество лайков на сайте karadio.ru, вывели в топ эту песню, она гордо держит первое место, это здорово. Вообще.
1: Ну что ж, постоянным лучшим, самым любимым, да, поклонницам эко-радио и поклонницам кей-поп-музыки, что хочется сказать? Приходите в магазин Джао Дао за вкусняшками, так?
0: Так, да, и стройте каркасные дома и бани из бруса safonostroy.ru. Обязательно посетите мой сайт, там куча проектов, и я всегда на связи, телефон там тоже указан.
1: Отлично. Денис Эдуардович, спасибо за поздравления, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Ну, а теперь мы хотим поиграть между собой, да?
1: В ассоциации.
0: Игра ассоциации предполагает, так же, как в «Тайном Санте» каждый вытаскивал номерочек, бумажечку с фамилией другого ведущего и должен был придумать, выбрать песню, подходящую ассоциативно к этому ведущему. Там, я не знаю, к его характеру, так, месту, где он родился,
1: ну, кто
0: как
1: же
0: он
1: попался?
0: Выглядит, какой вайп он несет. У меня, вот вы уже слышите на заднем плане голос Саши Данилова.
2: Как же интересно-то, а?
0: Всю интригу сломал.
2: Какую интригу сломал?
0: Так, ну до последнего.
2: Я здесь был утром, и здесь еще было не так красиво. Сейчас я пришел, и здесь просто настоящий цветник. Ну, просто я как в цветочном магазине. И одни цветы. Я имею в виду не те, которые стоят только на столе, но и те, которые сидят напротив меня.
0: Саш, спасибо. Мы сейчас прям раскраснелись.
1: Я стала краснее своих волос.
0: В общем, друзья, мне достался Саша Данилов.
2: Так, да, очень интересно.
1: Вот вот, давайте послушаем, что
0: интеллигентный молодой человек. И сейчас будем слушать, кружок. С чем ты у меня ассоциируешься. Готов?
2: Давай.
0: Держись
2: интересно,
0: крепче.
2: Интересно.
3: Опан, Гангнам Стайл.
2: Девочки, ахуй, девочки.
0: Давай танец прямо здесь.
2: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы меня на это уже больше не намажете. Спасибо. Здесь слишком сегодня много-много.
0: А
2: я знаю почему. Я знаю почему.
0: Ну-ка, Саша, твоя версия, давай.
2: Ну как, потому что у нас несколько роликов записано, где мы танцуем, и в этом танце есть у меня такой элемент, где я прыгаю. Я, видимо, думаю, что это связано с этим.
0: Согласись, этот ролик, во-первых, просто огонь, покорил всех наших подписчиков.
2: Да,
0: ты открылся для нас прям, ну для меня, по крайней мере, точно, с новой стороны.
1: Скажи мне, пожалуйста, мне вот интересно.
2: Вы чего обо мне не знаете?
1: Интересно. Вот как раз я хочу узнать, да, Саша, а
0: какая удочка закинута?
1: Ты до радио занимался танцами?
2: Да, занимался, было дело.
1: А, вот оно
0: секрет,
1: что!
0: В этом.
2: Было дело, даже меня могли видеть на площади города.
0: Вот так вот с нуля ничего не происходит. Ну, друзья, я ведущая,
2: спасибо,
0: жадная, хитрая. Пожалуйста, Саша, обращайся еще. Да, я также выбрала композицию, которая ассоциируется у меня с Машей Максимовой. Вот такой сюрприз. Сейчас будем ее
2: сейчас
0: слушать.
2: Да,
1: давайте меня слушать. Давайте.

0: по-моему, самое сердце.
1: Тот случай, когда кто-то танцует, а кто-то поет, да?
0: Ой, Маша и танцует, и поет.
1: Она мастерица во всем, да.
2: Ну что, Маша, что скажешь?
3: Спасибо.
0: Слов нет, без комментариев.
3: Ну а почему? Давай, ну расскажи мне почему.
0: Ну ты сама как думаешь? Ну лето, июнь, воздух, тепло, солнце, приятно, нежно, романтично, классно, ярко.

0: Продолжать?
1: Спасибо.
0: Мы тогда вечером здесь останемся.
1: Давай выключим микрофон, и ты продолжай.
0: Вот так вот. Ну, друзья, так и решили.
1: Так и решили.
0: Увидимся в следующем части. Пока.
2: Эко-радио. Реклама. Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем добрый день.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В марте администрация Нижнего Тагила отчиталась о средних зарплатах в системе образования. По данным чиновникам, средняя зарплата школьного учителя в прошлом году составила почти 85 тысяч рублей. Цифры вызвали волну комментариев в соцсетях и мессенджерах, как устроена реальная зарплата учителей. Что стало с премиями? Разбирали журналисты информагентства «Всеновости». Подробный материал можно прочитать на сайте информагентства. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Карла Маркса. Реконструкция длилась больше 2 лет и обошлась Минздраву с учетом переоборудования почти в 100 миллионов рублей. Зданию на Карла Маркса 36, почти 90 лет. И такой масштабный ремонт здесь впервые. На площади более 1500 квадратных метров заменили почти все. Перекрытие, кровлю, отмостку, внутренние перегородки. От старой поликлиники остались только стены, да и те усилили кирпичной кладкой. Строители расширили коридоры, кабинеты стали просторнее, но их количество пришлось сократить. Туалеты теперь есть на каждом этаже, снаружи поликлинику украсили подсветкой. Во время прочистки системы водоотведения на вагонке бригада водоканала НТ обнаружила в канализационном колодце причину засора – огромного удава. На счастье сантехников он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба компании. Именно этот предмет перекрыл движение стоков и привел к аварийной ситуации на сети в районе улицы Энтузиастов. В тот же день коммунальщики устранили засор и полностью прочистили участок. Пожар в жилой 10-этажке произошел в Нижнем Тагиле, обошлось без пострадавших. Из задымленной квартиры спасатели вынесли испуганного дымчатого кота, рассказали информагентству «Всеновости» в МЧС. Пожар на 6-м этаже в доме на Захарова 12 произошел вечером 5 мая, примерно в 19:22. На тушение выдвинулись 5 расчетов МЧС. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности – 1 бис. До прибытия оперативных служб из подъезда эвакуировались 13 жильцов, в том числе 2 детей. Во время разведки спасатели выяснили, что огнем объят балкон. Пламя уже перекидывалось на обшивку лоджии и имущество в квартире. Спасатели потушили очаг за 5 минут, не допустив расползания огня. Площадь пожара оценили в 20 квадратных метров. На момент пожара хозяев дома не было. Там оставался лишь кот. Его вынесли из задымленного жилища в безопасное место. Сейчас с питомцем все в порядке. Дознаватели считают, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что с верхних этажей кто-то скинул тлеющий окурок. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. Экорадио. Погода.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет 19 градусов со знаком плюс.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: к одному.
1: Всем здравствуйте! В эфире Маша Максимова, и еще ко мне присоединился Алекс Подольский.
2: Всем привет, друзья!
1: Продолжаем отмечать День радио. У нас тут уникальные, прекрасные гости. Радио Шансон, здравствуйте!
3: Привет! Привет!
4: Практически в полном составе мы здесь.
5: Наконец-то мы здесь.
2: Три богатыря.
4: Мы захватили эко-радио.
1: Опа! Опа!
2: Но только на сегодня, понарушку.
5: Ну, это ненадолго, ну что?
6: Так, вообще, как вы рассказываете? Как у вас дела?
5: Сейчас прекрасно, вот сейчас здорово.
2: Да,
5: наконец-то мы вместе, наконец-то мы слились в общем порыве в таком.
6: Расскажите, как это началось? Сколько лет там было? Вот эта любовь к радиостанции.
4: Рассказывай, Вася, ты лучше помнишь, я уже...
5: Как было? Вот как только появилось радио Шансон, так мы сразу и полюбили.
6: Так мы
5: радио.
6: И поняли, что мы это равно радио Шансон. Да.
5: Да?
1: Ну,
5: да.
1: А вот как вы вообще вот в один день просто проснулись с утра и такие: я на радио, хочу работать на радио, и пришли на работу на радио. Или какая-то история здесь?
4: У каждого своя история.
7: Ну, можно я расскажу? На самом деле я как раз таки с утра проснулся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я проснулся. С утра надо было в институт ехать, я сажусь на автобус, ну точнее там с борьбой это все происходило, с вагонки, если что, ездили.
1: Ой.
7: Учиться. Так вот, в автобусах появилась какая-то радиостанция, песенки интересные, иностранные такие, там, тогда я не помню, Экофонд это называлось, Экорадио нынче, а тогда вот, и я слушаю и думаю... Это ж так хорошо звучит. Это вот я в то время с кассеты на кассеты переписывал. Там третья, восьмая копия. Все, качества не было, а тут уже вот так хорошо. И у меня уже тогда появилось желание работать на радиостанции, иметь доступ к этим вот фонограммам и так далее. Но спрос был велик, так сказать, как это называется-то? Ну,
2: конкуренция.
7: Конкуренция, да. То есть, ну, на место 800 человек, я помню.
1: Ого!
7: Ну, я так это с потолка беру. Ну, примерно так и было. Вот. И потом появляется радио Шансон. А там как-то...
4: Конкуренции не было.
5: Нас просто назначили.
7: В общем, я могу дальше не рассказывать,
6: Алексей,
7: это все в одном слове.
6: Алексею Слуцкому.
4: Как я попал на радио?
5: А как ты попал, кстати?
4: Как я попал на радио?
6: А ты попал?
4: Это было больше 25 лет назад, поэтому сложно вспомнить уже. Вообще-то я на телевидении в то время работал, поэтому
2: уже
4: попал на радио. С одного этажа перешел на другой и, в общем, попал на радио.
7: Побаловаться пришел.
4: Побаловаться, да. Почитать новости, рекламу. В общем, а вот как Василий попал?

0: Василий Макаров, редактор радио «Шансон».
1: Я тогда работал на телевидении, представляете? Вызвал меня генеральный директор и сказал: ты понимаешь, что у нас вот радио «Шансон», там парни все молодые, надо как-то их возглавить. Ты можешь? Ну, я пошел, но я не то чтобы возглавил, но я пошел. И с тех пор уйти не могу никак. Вот это больше 20
0: лет. Гоним его,
1: лет.
0: Но не уходит никак.
2: Да. А вообще было вот это волнение, когда начинаете, но оно же у всех присутствует поначалу.
0: Начинали что?
3: Работать в эфире.
2: На радио работать, когда... Может, голос дрожал или там...
0: Дрожал, но мы с этим боролись, в общем, и побороли.
1: Мы с этим боролись с Алексеем еще задолго до того, потому что мы прошли школу театров. Он работал актером, я работал актером по нескольку лет.
0: Да.
1: Поэтому у нас опыт борьбы с волнением был.
3: Здорово.
1: И, соответственно, вот мы пришли уже немножечко подготовленными.
3: Вот за это время... Можете ли сказать, вот в чем магия радио именно для вас? Может быть, радио «Шансон»?
0: В наше неспокойное, так скажем, переменчивое, волатильное, как сейчас принято говорить, время.
1: Красиво сказал.
2: Первый раз это слово слышу, надо записать.
3: Записывай.
0: Радио «Шансон» — это островок стабильности. Включаешь радио, оно есть. В отличие от интернета.
3: Оно звучит.
4: На проклятом острове нет календаря. Работаем день и ночь.
1: А все технические вопросы к Ивану Михайловичу, он все знает.
0: Да.
4: А какой вопрос?
0: Главный инженер у нас, да.
3: Да. Есть ли у вас круг постоянных слушателей? И вот расскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то яркие примеры взаимодействия с аудиторией, фанаты, цветы? Подарки.
0: Это молчание сейчас.
5: А мы что это вы так застеснялись?
0: Цветы и шампанское в гримерку, пожалуйста.
4: Да. За этого всего так много, что сложно это отдельно что-то вычленить и про что-то единственное рассказать.
6: Слушайте, мне кажется, когда я была РКПЗ, 100% были такие моменты, в которых вы, ваши поклонники у вас появлялись. Однозначно.
0: У нас приходило огромное количество писем бумажных. Потому что молодежь, которая сегодня работает только радио, может не знать, что такое бумажка. Бумажные письма.
3: Я еще застала.
4: Скоро все узнаю.
3: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: В общем, к нам приходили пачки этих писем.
1: Да.
0: К нам приходили поздравления от Жириновского, например. О, с каждым праздником.
1: Я думаю, вам тоже приходили.
2: Нет, не успели.
0: Приходили.
3: А вы храните эти письма?
1: Конечно.
3: От Жириновского? Да, вообще все эти письма.
0: Письма от слушателей нет, к сожалению, они уже потерялись многочисленными переездами радио.
4: Открою тайну, я их сохранил.
0: Правда? Да. Это у тебя в личной коллекции?
4: Ну, я думал, про них никто не вспомнит, а так-то это же...
0: А я вспомню.
1: Там, правда, их очень
0: много. Они очень душещипательные, потому что очень многие письма приходили из, в общем, определенных мест, не столь отдаленных. Вот. И, естественно, там целые человеческие судьбы.
3: Слушайте, ну такое, мне кажется, надо, может быть, обнародовать.
2: Лучше не ставить.
6: Подождите, это когда-то было обнародовано, потому что в те времена, когда мы работали в радиоэфире благодаря текстам, да, ну вот письменным, действительно, на Эко-радио в том числе была программа 3.15, ее ведущая Ольга Левицкая, которая читала в прямом эфире, действительно, это вещи, которые невозможно забыть, действительно, не то что судьбы, читались... Понимаете, это было средство, благодаря которому люди говорили друг другу, что они помнят, ценят, любят. Да? То есть в эпоху отсутствия там мессенджеров, там, социальных сетей, радиостанция была классным таким инструментом, чтобы подарить эмоции.
3: Мы тут с Лешей просто не просто выход в эфир делаем, не просто тут это. Мы еще и учимся здесь и понимаем, что такое радио. В общем,
2: да, тут целая Леша, история развивается.
3: Ты достал уже блокнотик записывать?
2: Все? Я вот слово, как там, витильность?
0: Волатильность.
2: Вот это даже слово.
1: Витильность
3: тоже
0: запишу. Слушай,
3: это молодые, зеленые.
2: Мне еще как парню просто интересно, поклонниц много было в то время же радио?
3: Ой, Леша.
1: Поклонниц было действительно много.
3: Ну все понятно.
0: Я промолчу.
4: Нет такого женатого мужчины, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
0: Особенно, если он работает на радио.
6: Ну что, истории не будет?
0: История, ну что, мы только
2: рассказываем.
6: У меня была история.
1: Ну-ка,
6: это
1: давай.
6: В те ночи, когда я работала совсем зеленой на радиостанции, на Экофонде, у меня

0: Значит, после ночного эфира, а это было в 2 часа ночи, регулярно звонил телефон. И томный мужской голос сообщал мне о том, что он слушал весь мой эфир и хотел бы со мною встретиться.
1: Так,
0: представьте.
1: Так, класс.
0: И кроме ужаса в моем сознании и душе не было ничего, потому что регулярность этих звонков говорила мне о том, что слушатель, ну, действительно, очень так навязчиво себя ведет. Ну, вот такие
2: маньяк
0: истории на самом
2: деле.
0: Да, такие истории действительно были. Ну, как бы, ребят, я уверена, что у вас есть парочку. Ну, давайте, но не стесняйтесь,
2: не,
0: ребят.
2: На самом деле, у нас были постоянные слушательницы, если иметь в виду именно девушек. Они...
3: Одна девушка говорила, я ваша постоятельница.
2: Да, это у нее было фирменное слово, такое постоятельница. Вот, и, ну, мы уже узнавали их по голосу, естественно, это легко. Ну, а есть и такие слушатели, которые просто с удовольствием принимали участие в различных розыгрышах. Это... было очень увлекательно и для нас, и для них, я надеюсь. Ну, подарки всегда, конечно. Речь, кстати, о подарках. Мы пришли не с пустыми руками.
1: Боже мой!
2: Да. Вот, мы хотим вам подарить сначала...
4: Что за звуки?
2: Так как мы радио для взрослых, мы хотим вот нашим молодым ведущим подарить раритетные игрушки. Из них можно пить любые пенные напитки. Любые пенные напитки.
4: А мы в свою очередь тоже вот подарочки подготовили.
2: Вот мы дарим друг другу. А еще посмотрите, у нас появилась совсем новая кружка. Это эксклюзив, первый подарок вам, вашу редакцию.
1: Вау, какая красота.
3: Еще ни у кого нет. Номер один, кружка номер один. Вручается нашим друзьям, коллегам.
0: А мы, в свою очередь, дарим вам крутые подарки от Экорадио. Ребят, ну вот как-то хочется, чтобы вы стали чуть ближе к нам, поэтому те футболки, которые я сейчас вам подарила, одевать на мероприятие обязательно. Будем ждать.
2: Хорошо, Оля, ну что значит ближе? Спуститься к вам совсем? Занять эту студию?
0: Алексей, конечно же, нет.
2: Ну, мы уже, собственно говоря, близко, потому что мы сидим за одним столом, микрофоны нас объединяют, которые здесь
0: эфир.
2: В студии. Эфир нас объединяет, слушатели нас объединяют. У нас, в принципе, одни слушатели, тагильчане, которые, я надеюсь, слушают и Эко-радио с удовольствием, и радио Шансон.
5: Вот. Нас объединяет наш самый прекрасный город в мире.
3: Ура!
0: Ура! Ура! Да, спасибо большое, что вы сегодня к нам присоединились. Мы были очень рады пообщаться с Алдами, тем более. Мы легенды, ребята. Да простят нас наши слушатели, но минута славы должна была состояться. Еще раз, да здравствует радио, да здравствует Попов. Ребят, спасибо вам большое. С праздником!
2: Ура!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Цена за килограмм. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Продолжаем День радио. Всем привет. Привет. За микрофонами привет. У нас тут Алекс Подольский.
1: Да, друзья, всем привет еще раз.
0: Ну и
1: много
0: я,
1: сегодня
0: конечно.
1: С вами проводим время. Да, Маша Максимова прекрасно здесь, слева от меня сидит. Ну что, здесь...
0: Пора бы поиграть.
1: Да, пора
0: играть, играть, играть, играть. Номер 41-66. 66. Дозванивайтесь, друзья, подарочки вас ждут. Честно, я бы вообще вот взяла бы охапку подарков и просто пошла бы в город всем
1: да.
0: нашим слушателям. Слушайте Эко-радио, слушаем. Все, вам подарок.
1: Ну ты просто Мария, щедрая душа.
0: Но у нас только подарков нет, поэтому давайте играть. Сейчас будем играть в игру «Успеть за 30 секунд». Напоминаю правила. У нас будет 3 трека. Ваша задача — послушать кусочек и подпеть, допеть. Сделать допевочку. Если что, мы подпоем. Что у нас? Есть тут достаивонившийся? Давайте, познакомимся. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Иван.
1: Иван, очень приятно. Ну что, Иван, вы готовы? Вы вообще любите слушать музыку? Вы меломан?
2: Ну, слушать любим, танцевать любим.
1: О, ну это здорово, это то, что надо.
0: Голосовые связки готовы?
2: Так,
0: готовы?
2: Да, а если я не один?
0: Отлично, отлично. Значит, слушаем отрывочек. Иван. Иван.
2: Да-да-да.
0: Давайте попоем.
2: Я же...
0: Ну а что за трек-то? Угадали?
2: Это Митя Фомин.
1: Нет,
0: к сожалению, нет. Мимо.
1: Есть еще какие-то догадки, предположения, возможно. Ну, такой мотивчик
0: знакомый.
1: Игривый, знакомый довольно-таки.

0: влюбленных почему. Так.
1: А теперь сможете...
2: Это не Митя Фомин?
1: Это не Митя Фомин, но...
0: Нет.
1: Голос, соглашусь, что похож. Такой красивый, ну, приятный.
0: Давайте, у вас последняя попытка. Последней попытки нет, к сожалению, да.

0: One.
1: Ну, первая песня довольно, да, такая необычная, сложная, поэтому...
0: Ну, что ж, давайте хотя бы привет всем передадим. Кому хотите передать привет?
2: Да, всем, собственно, привет слушателям, жителям города.
0: Отлично.
2: Хорошего настроения, отличного дня.
0: Спасибо, что поиграли с нами, Иван. Надеюсь, вам повезет в следующий раз. Ребята, ну еще у нас будет в следующем часе интерактив. Дозванивайтесь обязательно, выигрывайте крутые подарки. А мы идем на музыкальную паузу.

0: быть рядом.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
3: Продолжаем наш праздничный эфир. В студии я, Маша Максимова и...
4: Алексей Подольский. Да. Ну и, конечно же, гость, наш замечательный директор по маркетингу бренда «Имсан» Константин Паклин. Здравствуйте. Очень приятно.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Всегда хотелось мне сказать «anybody here». Вот. И все-таки, наверное, много слушателей, много фанатов, которые любят радио, любое радио и радиоволну в целом. Поэтому я очень рад, что я сегодня здесь вместе с вами, ребята, в этот день, в это

0: знаменательный, важный, классный день, ваш день рождения.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Мы тоже рады, что вы здесь. Итак, мы тут успели выяснить, что вы очень любите слушать эко-радио.
0: Обязательно, обязательно. Так. Я вообще помню, наверное, тот момент, когда радио только появилось, и были вот эти тестовые радиоэфиры. Помню ребят, которые были у истоков, помню и Константина Бышевого, и вообще много хотел бы кого перечислить, но думаю, что обязательно кого-нибудь обижу, если не вспомню. Поэтому mm-hmm. от мала до велика, от самых, так скажем, аксакалов радио, да, до тех самых, которые сейчас вещают, ребят, вам всем низкий поклон.
1: Спасибо, спасибо. Ну и вот, соответственно, раз вы так много всего помните, кто же ваш любимчик за эти все года? Вот кто ваш любимый ведущий?
0: Ой, любимый. Сейчас скажу, обязательно меня потом встретят, тумаками проводят. Вот. Ну, давайте так. Я очень люблю Максима, того самого бодрого. Вот, очень часто вспоминаю, редко вижу, но тем не менее мы очень много общаемся и вообще пересекаемся, и даже где-то по профессиональной деятельности пересекаемся. Поэтому я Максиму большой привет, его семье тоже передаю. Ребята, все остальные, никого не хочу ущемить, всем привет большой, обнял, поцеловал, покружил, но поставил на место.
1: Здорово, здорово, здорово.
2: Как забавно звучало, поставил на место. А тот самый бодрый Максим, вот когда он вещал, мне просто самому тоже стало интересно, вот сейчас изучаю.
0: Он и на самом деле и по сей день вещает, только, может быть, на других площадках. Я не знаю, 9 мая мы его увидим или не увидим, но каждый год однозначно мы его слышим, его голос, который поздравляет всех-всех, кто отмечает этот важный, самый главный праздник в нашей стране, 9 мая.
1: Здорово. Ну, вообще, насколько я знаю, все, кто работал когда-либо в эфире Эко-радио, они все равно остаются с радио, так или иначе, просто приходят немножко в другие форматы. Вот и все. Скажите, пожалуйста, такой теперь вопрос. А есть ли у вас любимая передача на Эко-радио?
0: Любимая передача? Слушайте, знаете, я, наверное, здесь не хочу попасть в просак, потому что с передачей у меня туго, это нужно быть постоянно двигаться в автомобиле, да, ну, либо в каком-то средстве, где можно слушать. Но вот могу точно вам сказать, что за что низкий поклон радио, эко-радио, да, это то, что вы своими передачами однозначно целуете нежно в ушко каждого слушателя утром. Потому что вот эти вот все эфиры, когда вы будете и, так скажем, заменяете эти все предварительные ласки домашние, это очень здорово. Я честно вам скажу, продолжайте это делать, обязательно встречайте всех ярким настроением, солнцем. В общем, светите ярче, чаще, мы вам всем очень благодарны.
1: Спасибо вам, Константин.
2: Спасибо большое. Вот, получается, утренние эфиры вас очень заряжают, мотивируют.
0: 100%. Ну, утро – это то время, когда ты действительно можешь попасть, послушать эфир, быть в эфире практически как под эфиром, вот этим вот вашим, да, вот этим вот ласковым, ярким, сочным. Поэтому, конечно, я всем рекомендую обязательно слушать, как утренняя зарядка.
2: Спасибо. Вот еще очередной повод просыпаться рано утром, чтобы день прошел ярко. Ну, спасибо большое, Константин, вам.
0: Я знаю, что вы мне хотите уже забрать, наверное, это время эфирное. Тем не менее, я все-таки хочу поздравить вас и радиослушателей с этим праздником. Я очень хочу вам пожелать, чтобы радио вещало ваше даже там, где есть только гул ветра, чтобы вы встречали действительно вот этим творческим запалом, да, вот чтобы люди заряжались вашей энергией, чтобы вы не забывали, как дарить людям вот это счастье. Потому что любимые мелодии, любимые фразы, любимые песни, которые вы дарите радиослушателям, это, ну, просто one love. Поэтому вам низкий поклон. Спасибо,
1: спасибо
0: большое.
1: Вам.
2: Ваши слова просто мед на ушах.
0: Спасибо, спасибо.
1: Продолжаем наш эфир.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
5: Продолжаем наш эфир, продолжаем игру в ассоциации. Напоминаю, у нас была, значит, за эфиром такая игра. Мы вытягивали имена друг друга. И, значит, Леша, кто же тебе попался? Давай,
6: мне
5: рассказывай.
6: Мне попалась Полина. И прежде чем мы включим песню, я хочу то, что я вот писал долго.
7: Но не подождите, прям... давайте я скажу, что я тут, я слушаю.
6: Да.
7: И... Интересно, какая же композиция?
5: Подожди,
7: будет?
5: Полина, тут тебе получается любовное сообщение.
7: Не вгоняй Лёшу в краску.
6: Да,
7: он
6: я уже
7: покраснел.
6: Как помидор.

0: очаровательные голубые глаза, неповторимая харизма, можно вечно смотреть на три вещи, как горит огонь, течет вода и как наша леди роскошно входит в эфирную студию.
1: Боже, можно уже не включать песню, мне уже все нравится.
2: Полина, ну скажи, ну как ты себя после вот такого
1: чувствуешь? Ой, мне очень приятно, я жалею, что я не взяла телефон и не засняла.
2: Я вижу, что ты уже на него схватилась.
1: Да, но я поняла, что уже все заканчивается.
2: А ты попроси его просто повторить за эфиром.
1: Леша, спасибо, мне очень приятно, честно.
2: Давайте послушаем, что он тебе там загадал.

0: я без наушников.
1: Надо было свои тебе дать.
0: Я слышу, слышу.
2: Любовь.
1: Скажи мне, Полина, ты догадывалась, что тебе именно эту песню
0: загадают? Я догадывалась. Спасибо Полине Гагариной. Она выпустила классную песню. Она мне безумно нравится. И она про меня. Ну реально, Полина, надо легче быть. Я себе без стеснения это пропеваю.
1: Скажу честно, я каждый раз, когда вижу Полину, вот мы пересекаемся где-нибудь в коридорах Экорадио, я ее вижу и говорю: Полина.
0: А я говорю: вау.
1: Это у нас теперь фирменное приветствие.
0: Да, классно, что есть такая песня, потому что на разные имена, да, есть композиция, а Полина достаточно редкое имя.
3: Ну, и очень красивое такое.
0: И мне прям нравится, да, она запала в душу.
1: На разные имена, да.
0: Поэтому, Леша, спасибо, я оценила, но... Правда, ты перед этим такие слова сказал, что я больше вот это запомню даже, чем песню.
1: Так, мне теперь интересно, кому Леша достался?
3: Ой, я даже, ну, у меня мыслей нет на этот счет, ну, возможно...
1: А Леша достался мне.
3: Что?
1: Да!
0: Неожиданно.
1: Давайте просто послушаем. Просто послушаем. Алло, алло, Алешенька, светловолосый
0: паренек. Алло, алло, Алешенька. Тебя слышно.
1: Ну что, хорошенький? Красивый молодой.
3: Ну,
1: догадывался?
3: Песня действительно про меня вышла буквально на прошлой неделе.
1: Тогда я как услышала, такая, ну это все, это про нашего Подольского. Ну,
0: вот если, допустим, я бы, да, про Лешу думала, я бы, ну я же другого поколения, я бы, ох, Лех, да, без тебя так плохо.
1: Точно.
0: Но сейчас у нового поколения другая композиция про Лешу.
1: Да, и вот Леша как-то раз зашел в студию, я ему... Включаю эту песню, он так расцветает.
3: Да, я вообще в шоке был. Да есть еще у группы Верх, вот, потому что есть Алешка.
0: Конечно, да, но это не
1: Леша, видимо, вообще. Популярное имя.
0: Да.
1: Вообще.
3: Три песни уже, это залог счастья, успеха.
1: Лешка, ты у нас такое солнышко, такой бесконечный позитив.
3: Спасибо.
1: Вообще... Спасибо, что ты есть.
3: Вам
1: ты
3: спасибо,
1: классный
3: что...
1: друг. Вот мы даже за эфиром с Лешей дружим. Ты классный друг, ты классный человек. Я желаю тебе... меньше загоняться и побыстрее вот решать свои вопросы и просто ловить наслаждение от жизни.
3: Спасибо, я так и сделаю.
1: Вот и все. Ты мне как младший братик уже. Все, давайте послушаем чего-нибудь. Что у нас там? Реклама?
4: Экорадио. Реклама.
5: Химчистка Эколинии поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В марте администрация Нижнего Тагила отчиталась о средних зарплатах в системе образования. По данным чиновникам, средняя зарплата школы

0: школьного учителя в прошлом году составила почти 85 тысяч рублей. Цифры вызвали волну комментариев в соцсетях и мессенджерах, как устроена реальная зарплата учителей. Что стало с премиями? Разбирали журналисты информагентства «Всеновости». Подробный материал можно прочитать на сайте информагентства. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Карла Маркса. Реконструкция длилась больше 2 лет и обошлась Минздраву с учетом переоборудования почти в 100 миллионов рублей. Зданию на Карла Маркса 36, почти 90 лет. И такой масштабный ремонт здесь впервые. На площади более 1500 квадратных метров заменили почти все. Перекрытие, кровлю, отмостку, внутренние перегородки. От старой поликлиники остались только стены, да и те усилили кирпичной кладкой. Строители расширили коридоры, кабинеты стали просторнее, но их количество пришлось сократить. Туалеты теперь есть на каждом этаже, снаружи поликлинику украсили подсветкой. Во время прочистки системы водоотведения на вагонке бригада водоканала НТ обнаружила в канализационном колодце причину засора – огромного удава. На счастье сантехников он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба компании. Именно этот предмет перекрыл движение стоков и привел к аварийной ситуации на сети в районе улицы Энтузиастов. В тот же день коммунальщики устранили засор и полностью прочистили участок. Пожар в жилой 10-этажке произошел в Нижнем Тагиле, обошлось без пострадавших. Из задымленной квартиры спасатели вынесли испуганного дымчатого кота, рассказали информагентству «Всеновости» в МЧС. Пожар на 6-м этаже в доме на Захарова 12 произошел вечером 5 мая, примерно в 19:22. На тушение выдвинулись 5 расчетов МЧС. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности – 1 бис. До прибытия оперативных служб из подъезда эвакуировались 13 жильцов, в том числе 2 детей. Во время разведки спасатели выяснили, что огнем объят балкон. Пламя уже перекидывалось на обшивку лоджии и имущество в квартире. Спасатели потушили очаг за 5 минут, не допустив расползания огня. Площадь пожара оценили в 20 квадратных метров. На момент пожара хозяев дома не было. Там оставался лишь кот. Его вынесли из задымленного жилища в безопасное место. Сейчас с питомцем все в порядке. Дознаватели считают, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что с верхних этажей кто-то скинул тлеющий окурок. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru. Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: По городам дам-дам, новинка Анны Немченко. А между прочим, Эко-радио ведь тоже у нас расширяется по разным городам. Буквально в начале этого года, в февраль-март, мы вышли вещать в Качканар. Ура, ура, ура!
1: Да, это очень круто вообще, то, что уже постепенно расширяемся. Мне кажется, со временем Эко-радио будет по всему земному шару.
0: Ура,
1: да,
0: захватывай
1: меня! Мы плавно к этому движемся.
0: Так, ну и, в общем-то, собственно, у нас День радио. Мы его отмечаем все вместе, и нас, между прочим, тут Елена, слушательница из Качканара. Здравствуйте, Елена!
2: Здравствуйте!
0: Слушайте, ну вот, конечно же, нам очень интересно, как это? Как это вот, когда у вас не было Эко-радио, и вот оно появилось в вашем городе? Как вы его ощущаете? Как нравится вам наша радиостанция?
2: Ну, мне радиостанция нравится уже давно, когда я из Тагилки езжала, и потом, значит, в Качканаре уже слушала радио все, да, которые вещают. Ну, я молила Всевышнего, когда же появится у нас это радио с живыми ведущими,
0: и вот мы
2: передачами, которые мне нравятся.
0: И вот мы у вас, мы пришли к вам.
1: Да, вот вы сказали, что вам нравятся передачи какие-то, а вот расскажите побольше, вот что больше всего нравится.
2: Мне нравилась передача, нравится это «Здоровое мнение». Ага. То есть, да, почему? Объясню. Наконец-то врачи стали разговаривать. О, и да. Они раскрывают все секреты именно на радиостанции. То есть, как бы... Как ваш ведущий, кто-то там сказал сегодня, что льют на уши вот эту вот информацию.
0: Мед.
2: Мед, да. Да. Вот это вот мед, потом идет мозг, и все складывается. То есть... куда надо.
0: Ну да. Вообще мы, в принципе, стремимся к тому, чтобы наш эфир был не только веселым, не только энергичным, не только дарил хорошее настроение, но
1: да,
0: и, конечно,
1: и
0: полезную информацию.
1: Да.
0: Это действительно здорово, что вы это видите, здорово, что это вы цените. Ну, скажите, в целом, кто же ваш любимчик из ведущих на Эко-радио?
2: Из ведущих мне нравятся все.
0: Ой, как мило!
2: Вот я даже не могу сказать, что прям один, второй. Вот каждый в своем амплуа.
1: У каждого своя особенность, да?
2: Есть, да, которая... да. Если это какие-то исторические темы, то, конечно, как бы раскрывается это все. Если это русский язык, это все раскрывается подробненько. То есть, ну, мне нравится. Вот каждый изюминка.
1: Нам
2: вот
1: очень каждый... приятно.
0: Да. Елена, а чем вы обычно занимаетесь, когда слушаете Эко-радио?
2: Вы знаете, я работаю на удаленке, и у меня Эко-радио с утра и до вечера прямо фоном играет. Так что я вас слышу 24/7, можно
0: сказать. Вы уже практически часть нашего коллектива, получается.
2: Да.
0: Поздравляем тогда вас с Днем Радио! Елена, спасибо, что вы нас слушаете. Нам очень радостно, нам очень приятно, что в Качканаре нас слышат, слушают, любят.
1: Да, надо обязательно посетить ваш городок, потому что
2: я... Обязательно, конечно.
0: Мы приедем к вам.
2: Вы... Качканар, поход.
0: Обязательно.
1: Вот, надо предложить идею, что Эко-радио отправляется в Качканар. Будем там общаться вживую со слушателями. Надо придумать.
2: И по трассе, и в Качканар.
0: Все, записали. Ждите, ждите, мы выезжаем. Мы уже собрались. Отлично. Спасибо вам большое,
1: хорошего Елена. Дня, чтобы все было у вас просто потрясающе, и такое же хорошее настроение оставалось на протяжении всей недели и жизни в целом.
2: Спасибо. Еще раз вас поздравляю и желаю вам, ну вот, крепко прям стоять на ногах, чтобы ничего...

0: вас не удручало, чтобы эфиры были такие же живые, радостные, чтобы дарили позитив слушателям. То есть, всего этого.
1: Спасибо вам большое, Елена, большой привет Качканару, ребята, все наши слушатели, мы вас всех любим, обожаем. Спасибо, что вы у нас тоже есть, и мы у вас есть. Мы вас обнимаем.
2: Любим, целуем, обнимаем.
1: И продолжаем зажигать.

0: Экорадио. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати

0: квитанций будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО МТСК. Телефон 834-35-230-255.
1: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ-депо, Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника Клематис всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре Магнетика. Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы! 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: яркий, насыщенный танцевальный трек от Ханны Валенти «Teardrop». А мы продолжаем наш праздничный эфир в студии Маша Максимова и Алекс Подольский.
1: Всем привет, друзья! Но помимо нас еще два гостя замечательных из проекта «Территория звука», а именно Сергей Доронин и Сергей Эль-Морячи. Вот, друзья... Здравствуйте!
2: Всем привет!
3: Добрый день!
0: Во-первых, спасибо вам за этот шикарный проект, который наполняет наш эфир качественной электронной диджейской музыкой. Ребята, вы крутые! Спасибо, что вы это делаете.
4: Вам спасибо.
5: Что вообще такой проект реализовался, он уже на протяжении 13 лет, да? Радиоволне у нас в городе, да, представляет как старые диджейские, да, имена людей, и новые тоже. Сейчас вот очень большая новая волна зашла на эко-радио, да, и представляет свою электронную музыку. Так что проект развивается, проект живет.
0: Сразу первый вопрос. Вот 13 лет. А как вообще появилась идея создать «Территорию звука»?
5: Ну, проект придумали Дмитрий Кузнецов и Евгений Шевченко. Наверное, все их знают, да?
0: Да.
5: И вот. И потом они позвали, получается, всех диджеев. Ну, кто мог, кто хотел. И вот так вот мы живем на протяжении 13 лет. Записываем каждый месяц свои проекты. Делимся электронной музыкой, своими впечатлениями. Что-то еще, Сергей, может, ты добавишь?
3: Да, сквозь время, как вы знаете, что нету срока годности у музыки, да? И то есть в любой момент, в любом месте, в любое время она может как бы дать о себе знать. И, соответственно, в каждом проекте каждый герой, так сказать, делится своими эмоциями, настроением и видением и вкусом. И это классно.
1: Получается, вы самовыражаетесь, да, через музыку?
3: Да,
1: и...
3: конечно.
5: Это прям точно сказано. Самовыражение, да, общение.
1: Звучит действительно круто. Мы сейчас еще вот послушали вместе с нашими слушателями. Мы тут раскачивались вообще просто все. Все радио танцевало вместе, я думаю, что и с теми, кто нас слушает. И мне даже таксисты говорили, что вот музыка, которая у вас на эко-радио после 9 играет, вот зачет всегда.
0: Да,
1: вот
0: я тоже много раз
1: игра.
0: Это слышала. Честно.
5: Ну, значит, у нас есть своя аудитория.
0: Да, обязательно. Да? Люди даже просят, чтобы выкладывали постоянно все, что игралось в эфире, потому что хочется переслушать, переслушивать заново, заново и заново. Ну вот скажите, пожалуйста, а как вот лично в вашей судьбе вы пришли к диджейству, к тому, что вам этого хочется, что вам это надо, что вы хотите делать музыку?
3: Это любовь к музыке, действительно. Интерес к музыке, это жизнь. В какой-то степени это маленькая жизнь, когда ты проигрываешь сет, ты отдаешь туда... Ну, эмоции, соответственно. Что-то вкладываешь, хочешь донести людям через музыку, которую ты, ну, в данный момент вещаешь, условно.
0: Можно ли сказать тогда, что это судьба?
3: Конечно.
5: Это образ жизни, скорее всего. Потому
3: в
5: что,
3: рамках, так сказать, диджея это определенная жизнь.
5: Потому что поток музыки, он постоянно идет. Что дома, что, ну, за работой, да, за оборудованием. То есть ты в потоке всегда музыкальном ищешь что-то, какие-то бриллианты, чтобы с ними потом поделиться с публикой. То есть это постоянная работа. И, то есть как бы сказать, что это, ну, может, даже и не работа. Вот образ жизни, то есть ты от этого не устаешь, ты постоянно вот занимаешься, да, тебе нравится, ты ищешь вот эту энергию, какой-то свой вайб, наверное, свою волну, которую ты хочешь рассказать, которая тебе близка, и вот ты ее отдаешь.
1: Мне кажется, вообще диджейнг хорош тем, что если в течение дня происходили какие-то плохие события, настроение плохое,
5: да,
1: и просто выходит диджей-сет, и начинаешь вместе с толпой раскачиваться, и по итогу выходишь, и просто в голове тишина, спокойствие и позитивные эмоции.
0: Нас Лёша просто танцевать обожает.
1: Да, я вообще.
5: Ну это же тоже некая медитация, наверное. Кто-то там любит полы мыть, да, например, получает удовольствие. Мы, например, музыку играем, получаем от этого удовольствие. Кто-то еще там от чего-то, да, там на серфинге катается. Ну, и прочее. Здесь
1: вообще
5: то же самое.
1: Можете рассказать вот про свой функционал? Вы, получается, два Сергея, и, возможно, вы какие-то разные у вас функции, или вы делаете одну работу просто вместе?
3: Нет, да, мы индивидуальны по каждому.
1: А, индивидуально.
3: Конечно, у всех свой вкус, свой стиль. Вот. И, ну, конечно, общее направление, оно одно, но индивидуальность у Сергея... У каждого диджея он каждый индивидуален.
1: А вас двое в команде или вас намного больше?
5: В «Территории звука» проекта, конечно, намного.

0: Там, да, ну, там, наверное, человек 15, наверное.
1: Вообще, в целом, территория звука, вот кроме реализации в эфире ваших диджейских плейлистов, что еще она дает? Что вот проект?
2: Мне кажется,
1: общение,
2: она дает,
1: может быть?
3: Возможность дать людям послушать, да, то, что есть сейчас, актуальное что-то или какое-то действительно настроение на данном этапе, в моменте. То есть это все, оно вот может меняться одномоментно, понимаете?
2: Я думаю, это глоток свежего воздуха, потому что мы слушаем композиции, которые сейчас популярны, и потом приходят ребята в 9 зажигательной музыкой, и у людей просто кардинально меняется сознание и помогает расслабиться как-то.
0: Помогает уснуть.
2: Да, помогает. Главное, таксистам не засыпать, а то проблемы будут. И еще мы очень хотели узнать, вот сейчас вы для нас будете играть в следующем часе, что будет происходить здесь?
1: Какая магия?
2: Да.
3: Сегодня мы поиграем с вами сквозь время, через года, так сказать, и послушаем бриллианты, можно сказать.
2: Замиксованные, да?
3: Ну и замиксованные.
0: Да, всякое разное, да, всякое, то есть разное, и старенькое вспомним, и что-то новенькое, и, как бы, конечно, все в интересной оберточке, так что энергично, танцевально.
1: Сразу как Маша Максимова интересно. Хочу спросить, Максим будет?
0: Максим, да, у меня будет точно.
1: Ура! Знаешь ли ты вдоль ночных дорог?
0: Да, да.
1: Отлично.
0: Вот.
1: Да? Ждем, получается, следующего часа.
2: Вам
1: будем
2: большое спасибо. Просто вы прекрасны, ваша музыка отличная. Мы сейчас еще послушаем и думаю, что все пройдет замечательно. Тоже вас поздравляем, потому что
1: день радио,
2: вот
1: это наш день.
2: Мы с Машей, у нас на футболках написано диджей, но мы просто
1: ведущие,
2: да,
1: радио.
2: Ведущие, да.
1: А настоящий диджей. Вы,
2: да.
1: Спасибо
2: и
1: вам,
2: вы тоже
1: что вы
2: есть. На радио.
1: Спасибо территории
0: вам.
1: Звука.
0: С праздником.
3: Вас с праздником.
0: Вас с праздником. Всех
3: большое.
0: С праздником.
2: Тагил, да.
0: Качканар, всех с праздником. Спасибо, что слушаете. Это очень круто, мы вас любим.
2: Подключайтесь. Тагил, Качканар, пошумим, давайте.
0: Давайте через 10 минут.

0: решении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Ну и попал я в переплет.

0: нужна ума-палата.
1: И теперь она у вас есть. Слушайте на Эко-радио программу «Ума-палата» по четвергам.
0: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная, 30/7, телефон 47-87-01.
2: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
3: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная, 30/7, телефон 47-87-01.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
5: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
6: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: Ну что, всем большой привет, друзья! 7 мая на календаре. Мы обычно произносим это в прямом эфире. Во-первых, ребята, коллеги, всех с праздником! Абсолютно вся команда Экорадио сегодня работает в эфире. Мы увидели каждого и, что привычнее, конечно, услышали каждого. Меня зовут Настя Невская, вместе со мной сегодня
1: Александр Данилов. Всем снова привет! Этот длинный день уже движется к своему завершению, но он был классным и будет еще интереснее.
0: Праздник продолжается. Слушай, ты, Саня, сегодня работаешь с 7 утра?
1: Да.
0: Ты как вообще?
1: Классно. Никогда так хорошо не было.
0: Вот это самое главное. Это самое главное. Да, ребята, праздник у нас продолжается. Не то, чтобы мы хотим сильно хвастаться, но сегодня мы сделаем это с гордостью. Экорадио — единственная радиостанция с собственным вещанием в Нижнем Тагиле. Это значит, что мы самодостаточны и узнаваемы. В следующем году радиостанции исполняется 30 лет. В 2026 мы запустили вещание в Качканаре.
1: Да-да-да-да-да. Кстати, Качканар, Качканару огромнейший персональный привет. Мы 30 лет в эфире, и это большой период, в котором было множество имен, ведущих, проектов, эфиров, около 200 программ и рубрик. 29 лет круглосуточного вещания — это 254 часа.
0: Господи, как это много.
1: Огромное количество. Около 100 ведущих, 20 звукорежиссеров и, конечно же, один неповторимый выпускающий редактор. И кто же это? Конечно же, Андрей Александрович.
0: Выпускающий директор эфира.

0: мира. Андрей Александрович, вам большой привет. Привет. Я точно знаю, вы нас смотрите и нас слушаете.
1: Как все начиналось, Настя?
0: Все началось в 96-м. В течение полутора лет был проделан огромный объем организационных и технических работ по получению чистоты и

0: Экофонд. Я думаю, все это помнят. 20 января 1997 года по адресу Ленина, 64, зарождалась эфирная история, которая продолжается прямо сейчас. Именно тогда наша радиостанция заговорила с Нижним Тагилом голосом первого ведущего Андрея Стрельцова.
1: Тогда работать на радио – это значит все делать вручную. В одной руке CD-диск, в другой – кассета, сведение трека – все вручную на слух, миллиметр за миллиметром. Диджеи были дирижерами огромного аналогового оркестра. Ну, сегодня все, конечно же, поудобнее.
0: Да?
1: Все поудобнее. В одном клике мышки, но… Та магия, когда ты физически чувствуешь музыку пальцами, осталась ДНК нашей студии, нашей станции. Мы помним, как все это было и, конечно же, ценим.
0: Изначально каждый будний день Экофонд предлагал своим слушателям 8 выпусков актуальных городских новостей. Информационно-аналитическую вечернюю программу до 10 выпусков, информационно-рекламных программ и, конечно, лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки.
1: А в 98 году радиостанцию посетили представители ряда популярных европейских радиостанций и дали высокую оценку оборудования Экофонда и профессиональной подготовки ведущих и журналистов.
0: На протяжении 29 лет в эфирной студии первой в Нижнем Тагиле FM радиостанции побывали сотни знаменитостей. Ирина Салтыкова, Максим и Финн Шифрин, Александр Балуев, Баста, братья Запашные, губернаторы Свердловской области, главы городской и районных администраций, руководители предприятий города, олимпийские чемпионы и призеры чемпионатов мира. И по сей день радиостанция продолжает оставаться одной из любимых в нашем городе. Спасибо за то, что мы имеем возможность работать здесь, в этой прекрасной, чудесной, великолепной команде.
1: Поехали на музыку.

0: Так. Музыка электронная, это, конечно же, хорошо, но мы движемся дальше, потому что у нас сегодня день гостей, у нас гость первый, это Елена Боярская.
1: Экс-главный редактор Экорадио, экс-главный редактор информационного агентства «Все новости» Елена. Добрый день.
2: Здравствуйте, друзья. Я очень рада быть в студии. Давненько я здесь не была, тем более прекрасно видеть прекрасные лица.
1: Елена, да, вот как раз, кстати, хотела спросить, когда вы последний раз были в студии в эфирной, в прямом эфире? Помните этот момент?
2: В качестве гостя была лет 5 назад.
1: Давно.
2: В качестве сотрудницы, в качестве новостейщика, в качестве ведущей прямых эфиров, разговоров в студии была 9 лет назад.
1: 9 лет назад. Они прошли как один день, и вы снова в прямом эфире Экорадио.
2: Да,
1: Елена, с какого года вы, получается, работали на радиостанции, помните?
2: Пыталась я сегодня, готовясь к эфиру,
1: вспомнить.
2: Но это было очень давно, очень-очень давно. Буквально с самых первых шагов Экорадио. Это радио для меня родное. Ну, это получается где-то 96-97 год.
1: Ну, это прямо начало, это начало истории.
2: Да, это абсолютное начало истории Экорадио, и я рада, что я была к этому причастна.
1: Елена, говорят, бывших радийщиков не бывает.
2: Ну, это миф. Абсолютно верно. Это абсолютно так, потому что сегодня, в День радио, я проснулась от поздравлений. Несмотря на то, что я уже 9 лет не отношусь к радио, тем не менее, друзья меня поздравляют. И мы сегодня с друзьями друг друга поздравили. Потому что радио стало одним из таких столпов в моей жизни, потому что радио мне подарило, наверное, самое главное в жизни. Радио мне подарило моего любимого мужа, и радио подарило мне моих любимых друзей, вот с которыми мы до сих пор дружим.
1: Вот как раз об этом я сегодня думала. Радио не просто твоей работой становится, радио определяет судьбу в некотором роде, правда?
2: Да, абсолютно так, потому что если бы не было радио, я сегодня была бы кем-то другим.
1: Вот. Поэтому хорошо, что вы были с нами, да, с самого начала.
0: Хорошо, что вы были с нами, что вы с нами сейчас, в том числе. Ностальгия. Есть? Вспоминаете с теплой душой? Ну, теплотой, какие-то тянет обратно.
2: Ну, конечно, мы с друзьями-радищиками, которые тоже теперь уже имеют приставку «экс», мы, конечно, безусловно, продолжаем шутить на тему радио, когда мы собираемся в одной компании, потому что радио никак не вычеркнешь из жизни. Радио родное, любимое, которое продолжает с нами оставаться всю нашу эту жизнь.

0: А почему вы больше всего скучаете? Вот по бесконечным чашкам кофе или по тем самым там секундам до прямого эфира, да? Можете
1: вспомнить? конечно, это вот эфирный адреналин, который тебя подпитывает, который
2: заставляет
1: тебя...
2: в момент включения микрофона. Да,
0: его,
2: да,
0: мне кажется, вообще ничем не заменишь. Ты нигде больше не испытаешь эти эмоции. Действительно.
1: Несмотря на то, что у меня за плечами 20 лет работы на радио, я сегодня, когда готовилась к походу снова в студию, так, я сегодня немножко... Дрожила. Это так.
0: Елена, про профдеформацию. Вот какая радийная привычка, можете вспомнить, с вами осталась по сей день? Ну, если такая есть, конечно.
1: Я могу сказать, что не привычка радийная, а радийный кошмар. То есть я до сих пор...
2: Так, это интересно. Мы это, кажется, догадываемся.
1: Мне до сих пор снятся кошмары, в которых я опаздываю к началу новостей в студию. Я бегу, а ноги мои заплетаются. Ну, в общем, это отдельная тема для разговора.
0: Это к вопросу о том, что у всех радийщиков один кошмарный сон. Он у всех один и тот же. Мне постоянно снится сон, что я не поставил джингл.
2: Да, мотивы могут быть разные, но тема примерно у всех одна. А вы вспоминаете, давайте какой-то случай расскажите, может быть, какой-то помните первый эфир выходили, когда...
1: Нет,
2: вы...
1: Нет, ну знаете, всегда, когда что-то начинается, не все еще так комфортно, как сегодня в вашей студии, да, например. Вот вы вспоминали про то, что Эко-радио начиналось по адресу Ленина 64.
2: Это дом БТР.
1: Да, дом БТР, который не очень приспособлен для наших климатических условий, а тогда... Когда радио только-только начиналось, еще не было кондиционеров, в эфирной студии была сумасшедшая духота летом, особенно, знаете, когда приходил там какой-нибудь устойчивый антициклончик, и под 40, и вот эти вот раскаленные стены, огромные аквариумные окна. И в середине дня в эфире был небольшой промежуток. То есть мы на обед, так мы между собой смеялись, что это наш обед. И мы закрывали эфир. Наш коллега сажал нас в машину, и мы надевали купальники и ехали просто купаться на Ленёв.
0: Вот это да! Саш, почему мы так не делаем летом?
2: Да, у нас хорошая идея, вот. А почему мы точно так не делали?
0: Вот, наши наставники, скажем так, наши старшие коллеги сегодня подсказали нам просто прекрасную идею. Мы этим обязательно воспользуемся. Елена, вам огромное спасибо. Вас с праздником, потому что как мы уже решили, бывших радийщиков не бывает. Да, вас с праздником.
1: Спасибо. И вас с праздником, друзья, и хороших, длинных, добрых лет вашей радиостанции.
0: Вам огромное спасибо. Оставайтесь с нами, далеко не уходите. Будьте Мы здесь. Продолжаем праздновать, друзья, всех и слушателей, и нас. С днем радио!

0: хотелось бы... Да, вот, хотел прямой эфир, а как ты хотел. Извините, ты вообще-то в прямом эфире Эко-радио. Хотелось сказать, знаете, привычно, там, только что о Насте в эфире, но нет, Эль Мариачи сегодня для нас играет.
1: Эль Мариачи вживую играет сегодня в студии Эко-радио.
0: Привет тебе, Сережа. Вот я и раскрыла его настоящее имя. Но у нас сегодня гости нас поздравляют с Днем Радио. И, наконец-то, мы его увидели. Наш постоянный слушатель, который комментирует буквально каждые эфиры, каждые активности в соцсетях он поддерживает. Мы уже, ну, давайте честными будем, мы знаем его жизнь. Давайте его представим.
1: Это...
0: Александр Борисов!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Саша, здравствуйте! Как мы к вам можем обращаться? Александр Владимирович?
2: Саша.
0: Просто Саша. Саша, привет! Как у вас дела?
2: Все замечательно, все супер, прекрасный день. Сегодня просто замечательный день радио. Очень рад был быть здесь.
1: Вы проснулись практически вместе с нами, также с утра.
0: Вы представляете? Вы вместе с нами работаете, можно сказать. Вы работаете нашим постоянным слушателем. Как вам такая профессия?
2: Чувствую себя всегда внутри коллектива, так скажем.
1: И мы чувствуем.
2: Кто когда не выспался, кто когда опоздал, кто пришел на работу в 7.10, в 7.15. То есть это все прекрасно видно.
1: Почему вы на меня смотрите?
0: Саша, аккуратно, у нас в студии находится наш руководитель. Она сейчас... Ай-яй-яй, не надо. Не будем о том, кто не выспался. Саша, расскажите, с какого года вы вообще слушаете Эко-радио?
2: С далекой юности, когда вы еще были, естественно, на Ленина 64, то есть дом БТРа.
0: С тех самых времен.
2: Да, не знаю, у меня первая ассоциация — это сайт знакомств Вадима Ани Ширяевой.
0: Радио-кафе?
2: Да.
0: А вы там нашли себе жену?
2: Нет.
0: Ничего страшного. Зато с Эко-радио остались на 29 лет.
1: Да, зато нашли себе, да, друга в Эко-радио.
0: Да. Саша, а где вы обычно нас слушаете? В машине, дома?
2: В машине.
0: Вот.
2: Утром еду на работу и слушаю всегда.
1: А как вы успеваете ехать, и там сообщения, там еще и фотографии бывают, прикладываете?
2: Когда стою в пробках.
0: Вот. Да, ты не знал, что у нас в Нижнем Тагиле есть пробки? А вот Саша Борисов расскажет тебе, где они, куда отправиться утром, чтобы нас слушать и не заниматься другими делами, извините. Ну, Саша, расскажите нам, вы когда-нибудь спорили с радио вслух? Вот, например, с Сашей Даниловым когда-нибудь спорили утром?
1: Ну, хотя бы комментировали, так скажем.
2: Да, было дело, когда заговорили, стоит нет машину мыть.
0: Вот, хороший вопрос.
2: Да, я помню. Да. Александр сказал, что пока не стоит мыть. Я еще подумал, а почему наоборот после зимы надо мыть машину, смыть соль.
0: Вот, в такие моменты в следующий раз просто набирайте наш номер 416666 и высказывайтесь вслух.
2: Хорошо.
1: Да.
0: Саша, скажите, какая у вас любимая программа на радио? Проект, рубрика, все что угодно.
2: Территория звука и утреннее шоу. 10 вечера каждый вечер.
0: Вот! Ну, сразу видно, постоянный слушатель. Он все знает, он осведомлен. В 10 часов вечера, да, проект «Территория звука» существует уже 13 лет в эфире. Или 14.
1: Или 15.
0: Да как будто мне ребята показывают.
2: Такое ощущение, что он существует всегда.
0: Все, я была права. Вот. Территория звука. Безумно крутой проект про электронную музыку. Территория звука собрала комьюнити из всех наших тагильских диджеев

0: И не только. И вот сегодня для нас играет диджей Эль Мариачи. Еще раз его представим. Уу! Саша, мы приготовили для вас небольшой сюрприз.
1: Да.
0: Но сначала вопрос. Вы впервые в прямом эфире. Как ощущения вообще? Как ощущения?
2: Был какой-то мандраж небольшой. Увидел вас, расслабился. Все прошло.
0: Вот, видишь, вот. Как хорошо.
1: Так и работает. Потому что радио так и работает.
0: Мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Блиц-опрос. Готовы?
1: Связанный с радио.
0: Ничего серьезного. Будем просто шутить и веселиться. Саша, пожалуйста, первый вопрос. Внимание.
1: Какой суперспособностью должен обладать идеальный радиоведущий, по вашему мнению? Читать мысли, останавливать рекламу или ставить ваш трек мгновенно?
2: Третье.
0: Трек мгновенно.
2: Да.
0: Ответ прекрасно. Принимается. Второй вопрос. Если вы опаздываете на работу, то какой песней это можно описать? Женя Трофимов «Добегу», Holy Flame «Тону», Максим «Научусь летать».
2: Максим «Научусь летать».
0: Отлично. Вот нам бы всем научиться летать. Особенно радиоведущим, которые не проснулись в 6 утра.
1: Особенно над пробочками.
0: Следующий вопрос.
1: Да. Следующий вопрос. Если бы вы могли заменить голос радиоведущего на голос мультяшного персонажа, кто бы это был? Дональд Дак, Винни-Пух или Чебурашка?
2: Свой вариант можно?
0: Да. Можно! Нужно!
2: Раз я слушаю вас по утрам, и я такой же иногда хмурый, как и вы, то я бы заменил его голосом недовольного Шрека, к которому все лезут на болото.
0: Саша, вот посмотрите, постоянный слушатель пришел, все наши секреты раскрыл. Вот видишь, что делает? Да, он чувствует. Так он часть коллектива, что ты хочешь. Следующий вопрос. Вы приехали на работу, но в эфире начинается розыгрыш. Ваши действия. Первое. Пойду работать, я же ответственный человек. Второе. Буду сидеть в машине до конца, делая вид, что отвечаю на очень важный звонок. Коллеги меня поймут за опоздание по этой причине. И третий вариант. Сделаю еще 3 круга вокруг здания. Бензин дорогой, но любопытство дороже.
2: Неоднократно ссорился и с коллегами, и с супругой. Я говорю, тихо, у меня, говорю, сейчас розыгрыш, сейчас, говорю, будет пиратское золото и так далее.
0: Отлично. Кстати, пиратское золото у нас каждый будний день в утреннем шоу в 9:30, да? Мы тут, я видела, кстати, вы с Сашей Даниловым посмотрели в таблицу пиратского золота.
1: Да, это что такое? Все вживую, все по-настоящему. Мы здесь физически все отмечаем и все ведем.
0: Отлично.
1: Но Александр ничего не запомнил, так что завтра есть шанс.
0: Поверю вам на слово. Александр, вам большое спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Вас с праздником!
1: С праздником вас! Вы уже часть нашей семьи.
2: Взаимно, вы лучшие. Еще раз с Днем Радио. Дальнейшего вам процветания.
0: Ура! Спасибо. Все, друзья, продолжаем День Радио. 7 мая на календаре.
1: Музыка!
0: Музыку в студию, пожалуйста.
1: Эль Мариачи.

0: Сергей Эль-Мариачи у нас играет. Чем хороши вот все диджеи в проекте «Территория звука»? Они все разные. Все разные, у всех свой характер.
1: Все самобытные ребята, наши тагильские диджеи. Ура, Эль-Мариачи, привет тебе.
0: Спасибо
1: еще
0: раз. Спасибо за эту музыку сегодня.
1: «Территория звука», видите, выходит за рамки вечернего эфира. Ну, почти ночного эфира.
0: Ночного, ну,
1: сегодня
0: вот заглядывает.
1: Сегодня у нас в студии. А еще у нас сегодня в студии наши прекрасные гости. Мы сейчас делаем вид, как будто бы мы за эфиром не подсмотрели в вопросы, да, и как будто бы это вот прямо сейчас все будет по-настоящему. Ольга Рыжих у нас в гостях!
2: А как это было 10 лет назад? Добрый день! В студии Ольга Рыжих, в эфире «Эко-радио новости».
1: Класс! Вы представляете, 10 лет назад вот
2: ну,
1: ровно так и было.
2: Ну, чуть меньше, по-моему, но около того. Страшно вспомнить, честно, как давно это было.
0: Страшно.
1: Экс-выпускающий редактор информационного агентства «Все новости» у нас сегодня в гостях. Ольга, во-первых, вас с праздником.
2: И вас.
1: Вот, и нас тоже с праздником. Ну, давайте так, в каком году вы пришли на радио?
2: Вот сейчас мы с вами пытались посчитать. Это было, по-моему, в 2008, то есть уже скоро будет 20 лет. И у меня в голове не укладывается, что целая жизнь, можно сказать.
1: Ну, не обязательно вспоминать конкретную дату, да? Главное, что вы на радио пришли, и до сих пор вы, можно сказать, с нами.
0: Вы пришли на радио. Мысленно
2: с вами, да, всегда.
1: Вот. В бывших радищиках не бывает.
0: Не бывает?
2: Не бывает, однозначно. Все, ты привыкаешь к этому драйву, к ритму, ты привыкаешь к тому, чтобы делать все быстро, четко, к тому, чтобы формулировать максимально конкретно. Это всегда с тобой остается.
0: Ты привыкаешь к этому, к таймингу, да, временному?
2: Да,
0: ты уже чувствуешь
2: да,
0: время.
2: Да, мысль нужно успеть уложить.
1: Вот я об этом как раз хотела сказать. Ты, когда поработал на радио, ты воспринимаешь время уже по-другому. Ты знаешь, что за 30 секунд, да это целая вечность, ты столько всего за 30 секунд до эфира можешь успеть.
0: А за 3 минуты сколько можно всего успеть?
1: Ольга, вы помните ваш самый первый эфир?
2: Самый первый эфир, я, честно говоря, не очень помню. Я помню пробы, когда я пришла по объявлению. Я помню, как я записывала новости там с дрожащими руками в микрофоне. Вот, а потом мне сказали, что я хорошо звучу, и меня, в общем-то, взяли. Но это еще было... Я же пришла изначально не на эко-радио, а тогда еще был радио «Маяк» Нижний Тагил.
1: Да. Вот так.
2: Очень.
1: А кто у вас проводил кастинг, не помните?
2: Лена Боярская, которая буквально да, недавно передо мной была в эфире.
1: Вы в коридоре встретились?
2: Ну, конечно, да.
0: Ностальгия нахлынула?
2: Конечно.
0: Может быть, вспомните какой-то эпичный случай или что-то в этом роде?
2: Ну, эпичных случаев много. Тут все перечислять, наверное, будет сложно. Это постоянно с накладками, и ты живешь в режиме «произошла какая-то накладка, нужно срочно сделать, чтобы никто так и не заметил, что она случилась». Оговорки там на грани того, что нужно запикивать их, там какие-то проспал эфир, новости не готовы, там еще что-то. Или ты, у нас еще было одно время, когда мы читали новости в эфире, а записанные клипы, это когда комментирует эксперт, включал диджей на пульте, и он там сидит, треки себе переставляет, ты ему так маячишь там.
1: Давай,
2: у нас, да, клип должен выйти.
1: Слушайте, прошло 20 лет почти, все
0: то же самое.
2: Ничего не поменялось,
0: обрати внимание.
1: Веня, привет. Так, звук режиссеров не трогаем, они у нас люди серьезные. Ольга, про ностальгию, почему вы больше всего скучаете?
2: Ух, скучаю. Ну вот по драйву, наверное, вот этому, что надо быстрее, там вот все, ты собрался, максимально все сделал, а потом хоп, и... У тебя есть
1: все
2: ощущение
1: хорошо.
2: Законченного дела, и это очень приятное ощущение. В других сферах его не так часто удается поймать, когда ты такой, все, я все сделал, у меня
0: видно,
2: все
0: что из Ольги этот драйв не выходит.
1: Да, не
0: уходит,
1: нет.
0: Что она в ней.
1: Мы же сегодня определились, бывших радищиков
2: не бывает.
1: Ну, как радио вообще повлияло на вашу жизнь? Давайте такой финальный вопрос.
2: Я думаю, что нормально так оно было.

0: жизнь. Ну, я так или иначе, вот повторюсь, что мы уже сегодня проговорили, да, это вот структура мышления, умение формулировать свои мысли, вот это вот все, оно с тобой навсегда остается. Еще со мной навсегда остались артикуляционные разминки и привычка, если я читаю какой-то текст, проговаривать сложное слово. Пока оно не получится.
1: Все, все верно. Мы, да. Мы тоже этим заразились.
2: Да, грешим этим, да.
1: Ольга, есть вам такое? Огромное спасибо.
3: Спасибо, что к нам пришли.
1: С праздником.
3: С праздником нас всех.
0: И вас тоже.
1: Ну, прекрасно. Друзья, мы продолжаем 7 мая. Мы празднуем наш профессиональный праздник. И вас, дорогие слушатели, с праздником. Оставайтесь с нами, дальше будет интересней.

The green, the blue, the sky, the lichen, stellar.

0: Так, так, так, так, друзья мои, вспоминаем дальше, идем, движемся дальше, вспоминаем время. Сегодня мы жалуемся, что если сообщение в мессенджере не доходит за буквально за секунду, а 30 лет назад главной социальной сетью было радио. У ребят не было чатов, не было письма, самые настоящие бумажные в конвертах получали они письма. Люди писали о своих мечтах, признавались в любви, делали предложения руки и сердца. Радио было главным способом сказать «я тебя люблю» на расстоянии 200 километров.
1: А что ты на меня смотришь? Признаешься, что ли, сегодня в любви своей коллеги?
0: Мы сегодня...
1: Может быть? Видите, какая и пауза зависла.
0: Профессиональный. Да. Тогда на радио был радиокафе проект. Люди знакомились в прямом эфире. Но самое крутое – это реальные истории спасения. До появления социальных сетей радио было уже единственным шансом найти потерянное. Ну, а сколько людей нашли друг друга, мы уже узнали сегодня.
1: Мы уже сегодня даже об этом узнали. Действительно.
0: Радио воссоединяло семьи, находило ключи от квартиры быстрее, чем бюро находок.
1: Но радио – это не про антенны и передатчики. Радио – это про людей. Прошло 29 лет, но мы все так же здесь, чтобы вы не чувствовали себя одинокими. Но в самом начале, более 100 лет назад, никаких диджеев не существовало. Первым в эфир вышли инженеры. В 1906 году американец Реджинальд Фессент в канун Рождества взял микрофон и вместо сигналов морзянки зачитал свои стихи. Это был первый выход в эфир в истории. Позже, в 30-е, профессия преобразовалась, дикторы работали в строгих костюмах, хотя их никто не видел, но считалось, что торжественная одежда помогает держать государственную интонацию. Саня, ты сегодня как-то не в смокинге.
0: Обычно, да.
1: Потому что время поменялось.
0: Я полностью поддерживаю это вот это... Радио, радио, заметим, это не только голос. Время менялось, менялись форматы, появлялись новые должности, а некоторые профессии канули в лету. Например, шумовик или фолиартист. Не знаю, кто это.
1: Я знаю, расскажи.
0: До появления цифровых библиотек звуки эти люди были... До библиотек звука электронных эти люди были настоящими магами. Фолиартисты. Они изображали скачущих лошадей, звук дождя и гром, которые имитировали огромные листы железа. Если сегодня мы нажимаем на кнопку, то раньше за один спецэффект отвечал специальный человек с кучей реквизита.
1: Да. Все так. А как же музыка?
0: Как же
1: в середине
0: музыка?
1: Прошлого века появилась должность музыкальный редактор. Это человек, который решает, какая песня станет хитом, а какая...
0: Нет.
1: Нет. А еще решить такой сложный вопрос сможете вы каждую неделю. Хит-парад ТОП-30

0: 9.30 продолжается на Экорадио. Официальный сайт ekoradio.ru приглашает вас проголосовать за новинки недели. Сделайте это сегодня и по субботам в 16 часов слушайте хит-парад с Полиной Бажовой. Уже более 10 лет в эфире. Сегодня на радио работают десятки профессионалов. Продюсеры, SMM-менеджеры, звукорежиссеры, которые могут починить эфир из любой точки мира. Профессии трансформировались, на смену реквизитам пришли нейросети. Смокинги сменились на наши футболки, но одно осталось неизменным. За каждым звуком в вашем радиоприемнике стоит человек, который любит свое дело и хочет быть вашим другом.
1: И таковым является по-настоящему, честно, от души.
2: Правда.
1: Поехали, музыка!

0: Всем привет, ребята!
1: Привет, Средний Урал!
2: Да, привет!
0: Сегодня непростой солнечный день, сегодня 7 мая, день радио, праздник тех, кто говорит, и тех, кто слушает. Знаете, в чем магия?
1: Вот
0: самая настоящая магия радио. Телевизор требует, чтобы на него смотрели, правильно?
1: Есть
0: соцсети
1: такое.
0: Требуют, чтобы их скроллили, правильно?
1: Правильно.
0: А радио, как старый добрый друг, мы с вами в машине, мы с вами на кухне, мы с вами...
1: Даже в душе некоторые.
0: Признавайте это так? Кстати, о времени. В следующем году нашей радиостанции исполняется 30 лет. Только вдумайтесь, Эко-радио в эфире с 1997-го. За 30 лет сменились прически, мода, а мы все так же здесь, на вашей волне.
1: Да, сегодня наш праздник. Здесь музыка и истории, которые делают нас одной большой семьей. Не переключайтесь, хотя просто не уходите далеко, потому что у нас сегодня классная музыка играет. И в этом часе с нами Сергей.

0: Эй, Доронин! Да, и несмотря на то, что наш формат радиостанции ориентирован на самые популярные треки, на суперхиты, которые знают и о которых все говорят, но у нас есть и музыкальный проект «Территория звука».
1: Да, в числе самого успешного музыкального направления всегда была

0: резидент территории звука Сергей Дарков.
1: Внимание на Сергея. Ну, а сейчас давайте мы, наверное, обратим внимание.
0: Создатели и вдохновители проекта Дима Кузнецов и Женя Шевченко, вам большой привет!
2: Привет!
0: Так к нам сегодня присоединились Саша Марина.
3: Hello.
0: Алексей Подольский уже был сегодня.
1: Далеко не ходил.
3: Забыл, как здороваться.
2: Я уже, да, я с 7 утра здесь.
0: Как будто, давай, как будто ты первый раз вообще в эфире.
2: Всем здравствуйте, ребята, я даже не ожидал здесь поприсутствовать.
0: Отлично. Саня, ну как у тебя дела? С праздником, коллега.
3: Да тебя тоже, да. Хорошая. Мальчики сейчас позавидовали, что мы обнимаемся.
0: Видишь, какие они сразу серьезные стали.
3: Очень серьезные, братан. Так что, дела прекрасно, радио играет. Я тоже играю иногда. Иногда появляюсь на радио. Все замечательно.
0: Хотелось бы, чтобы ты чаще появлялась на радио.
3: Вот твои слова, да богу, в уши.
0: А в уши.
3: И во все остальные места.
2: Он нас тоже сейчас слушает.
3: Все замечательно. Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником. С Днем Радио. Дорогие друзья, ну это же правда такая магия. Вы слушаете нас, и вы нас, наверное, если даже не видели, то как-то представляете, а потом вы нас увидели где-нибудь в соцсетях и подумали, ах, они какие классные.
0: А прямо сейчас у вас есть возможность нас всех увидеть. Заходите в нашу группу ВК. Прямая трансляция ведется уже час. И этот час мы тоже будем с вами в эфире.
1: Этот час быстро пролетит, поэтому надо быстро, бегом.
0: Раз к нам присоединилась Саша Марина.
3: Да.
0: Саша, сколько ты работаешь на радио? Давай, признавайся. Да. Обычно просто я расскажу предысторию. Когда мы проводим экскурсии, детки приходят, и видя Сашу Марину, когда я задаю им вопрос, как вы думаете, ребята, сколько лет вот Саша работает в эфире? Она выглядит очень молодо. Дело в том, что очень молодо. И когда они узнают, сколько лет она работает в эфире, они просто не верят. Саш, давай.
3: Так я просто с пеленок. Вот с 2009 года, как матушка меня родила, я вот прям сразу же сюда. Мы выписались, я сразу сюда приехала.
0: Ну это твоя судьба, Саш.
3: Да. Ну, мы, правда, очень тяжело искали сюда дорогу, потому что те слушатели, которые к нам в гости приходят, они знают, что есть такой закуточек, куда надо зайти. Вот этот вот закуточек надо найти. Вот мы очень тяжело его искали, пару раз мимо прошли, но в итоге я пришла, и все, и не ухожу.
0: Саша, ты помнишь свой самый первый эфир?
3: О, да, я помню свой самый первый эфир. Я пришла на стажировку сюда, и я вообще не думала, что я пойду в эфир вообще-то. Мне сказали, придешь...
0: Ты пришла устраиваться кем?
3: Я никем не пришла устраиваться. На меня посмотрели и сказали, ну ладно, придите, мы вас еще послушаем, там, посмотрим. Я пришла сюда, и мне говорят, ну давай, посиди вот здесь вот.
0: Вот здесь вот этот фейдер выведи.
3: Вот этим вот креслицем сядь, посиди и скажи прогноз погоды. А там вот эта вот зеленая стрелочка-то, она идет. И я понимаю, что мне надо говорить прямо сейчас.
0: Так.
3: И я говорю прогноз погоды как-то вот так. Здравствуйте, дорогие друзья. Прогноз погоды в нашем городе светло.
0: Это просто классная
3: так.
0: история.
3: А потом
0: вот
3: мы, заходит...
0: вот мы найти этот эфир.
3: Потом заходит Андрей Краснов буквально через 30 секунд после этого эфира.
0: Не будем, да,
3: молча.
0: Об этом.
3: Молча. Он заходит молча, встает около меня и говорит... Это было ужасно. И уходит.
0: Вот как ты собралась вообще с силами после того, как тебе сказали, это было ужасно, и ты больше 15 лет в эфире, после этого самая крутая радиоведущая?
3: Ну так я же не рассказала, что я Андрею после этого сказала, правильно?
1: Можно говорить?
3: Нет, это не стоит, но я сказала, Андрей... Ты не прав.
1: Это мы
3: сейчас...
1: Ай-ай-ай. Запикали.
3: Да, после этого он больше ко мне не подходил именно в эфирной студии. Да. Ну и вот и все. И, в общем-то, 15 лет я здесь.
0: В принципе, дорогие наши слушатели.
3: 16?
0: Ну это я так сказала, примерно прикинула.
3: Нет, подожди, 2009, а сейчас 26. Это
2: где-то 17 почти что.
3: Так, у меня в следующем году-то совершеннолетие.
0: Вот, и мы будем праздновать еще одну прекрасную дату. Ну что, друзья, а сегодня мы празднуем День радио, 7 мая. Мы продолжаем наш праздничный эфир.
1: Поэтому у нас необычная музыка сегодня играет. Сергею Доронину дадим слово, музыку в эфир. Выводим, да? Возвращаемся к музыке.
0: Да, чем бы и нет.
3: Танцы.
1: Поехали.

0: Так, так, так, так, так, так, так, так, музыка, музыка движется быстро, мы движемся тоже быстро. У нас следующий, да, у нас следующий гость, а гость непростой, ведущая эфира Экорадио, Екатерина Князева, здравствуйте, она пришла не одна.
1: У нас она с очаровательным молодым человеком, мы с ним тоже, я уверена, познакомимся. Привет.
2: Привет.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, я так непривычно.
1: Как кажется, вы хотите нас поздравить.
3: Да,
1: но
3: конечно.
1: Сначала мы вас поздравим, вас с праздником, коллега.
0: Потому что мы, как выяснили, бывших родичков не бывает. Так оно
3: и
0: есть?
3: Так оно и есть. Конечно, это One Love. И я хочу отметить, что настолько непривычно слышать себя вновь вот в наушниках, когда ты разговариваешь. Вот это первый эффект, когда ты выходишь в эфир. И такой, я слышу сам себя.
0: Сам слышу сам себя, да.
3: Мой
0: да, да.
3: голос.
1: Вспомнили скажите, свой самый первый эфир?
0: Да, скажите, вспомните, когда вы работали, в какое время... Когда мы могли вас слышать?
3: Да,
0: вспомните первый эфир.
3: Работала я, знаете, я честно не занималась тем, чтобы вспоминать сейчас, когда был первый эфир.
0: Ну, это было где-то в далеком 1800.
3: Это было в районе моих 18 лет, а сегодня мне 43 года.
0: Учишься ты сами, что называется.
3: То есть арифметика.
1: Выглядите вы прекрасно, не могу не отметить.
3: Большое спасибо. Да, ребятки, я сегодня пришла поздравить вас с Днем Радио. Я сегодня пришла сказать, что радио будет жить вечно. Это медиа, которое...
1: Это правда.
0: Которое пережило уже не одну сотню лет,
3: за
0: и еще столько же.
3: Прошлое, настоящее, будущее. И мне вот накануне, пытаясь подсказать, что меня будут спрашивать, да, сказали, что тебе работа на радио дала. И я вот сейчас хочу всем сказать, что я мечтала работать в те годы. И это была просто моя мечта. Мы с подругой проезжали мимо
1: Дом БТР, тогда еще, да.
3: Да, я смотрела на Дом БТР и говорила, я буду здесь работать. Я не знала тогда еще, что эта мечта исполнится. И да, я работала здесь порядка 5 лет. Это было волшебное время, которое научило меня не просто мечтать, а верить в то, что любая мечта, ее можно достичь, ее можно воплотить в реальность. И я хочу обратиться сейчас ко всем. Это не обязательно, что вы хотите там работать на радио, вы можете хотеть, я не знаю, долететь до Луны.
1: Почему нет? Мечтать надо смело, мне
0: кажется. Сейчас уже можно мечтать полететь на Марс.
3: И, соответственно, бояться мечтать не нужно и желать чего-то очень, такого совершенно невероятного. Да, это обязательно.
1: Кстати, вы рассказывали свою историю, я вспомнила, что у меня было точно так же, только я не мимо дома БТР проезжала, а уже мимо Ленина 4 и говорила, да, я буду здесь работать. Вот видите, как это бывает? Саша, у тебя как было?
2: То же самое.
3: И все материализуется, да, это просто фантастика, поэтому я хочу, конечно же, ко всем, кто стоит у истоков радиостанции, да, Экофонд, можно сейчас так говорить? Да,
1: можно, почему нет?
3: У истоков Экорадио я хочу искреннюю благодарность просто выразить за какую-то такую, знаете, взлетную полосу для вдохновения, наверное, да, для того, чтобы... идти по жизни смелее.
0: Да, я согласен. Радио, оно рождает вдохновение, оно очень сильно это стимулирует.
1: И вдохновляет тебя в ответ.
0: Тебя в том числе.
3: А еще, кстати, да, и еще один момент помню, знаете, это настолько было для меня мощно, это такой был волшебный этап в жизни, что когда на тот момент программный директор в какую-то там секунду после какого-то энного по счету эфира сказал, «Кать, мы тут послушали, прогресса нет». Сейчас, я не знаю, узнает ли тот человек сам себя.
1: Мы потом выясним за эфиром обязательно.
3: Прогресса нет, если вот его не будет в ближайшее время, извиняй. Это был такой вызов.
0: Вот.

0: Просто душ, холодный душ.
1: И вы этот вызов приняли.
2: Сначала это был просто как удар в поддых.
0: Есть
2: и
0: такое?
2: Думаешь, блин, как жить дальше, когда тебе дали прикоснуться ко всему, к этому дали вот эту вот
1: да,
2: on-air кнопочку нажать, да? Когда случилось это one love, и тебе говорят, что мы можем у тебя это отнять. И вот это тоже еще один момент, который хочется передать, может быть, каким-то молодым людям, которые в себе не уверены, сомневаются, да, что, возможно, какие-то не очень удобные моменты, не очень приятные, которые случаются, это точка роста, и
1: да.
2: Нужно от нее отталкиваться.
0: Ну, как без них?
1: Это нужно брать, этим нужно пользоваться и идти дальше обязательно.
2: Да.
1: Екатерина, вам огромное спасибо, что вы к нам сегодня
0: прекрасно,
1: приехали.
0: Замечательно, классно. Вы вообще такие молодцы. Спасибо, что пришли. Всех ждем радио.
2: Благодарю.
1: Мы продолжаем.
0: Сергей.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем праздновать наш профессиональный праздник 7 мая на календаре. День пролетел незаметно. Очень еще сколько быстро. Впереди в этом дне будет?
1: Ну, будет, да, да. Но это уже не в рамках эфира. Но самое что главное, мы для кого работаем-то вообще?
0: Да для слушателей.
1: Для слушателей. И слушатели наши постоянные сегодня с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У нас Анна.

0: Иванова, представитель клана. Да. Не побоюсь этого слова сказать, Иванова, которых мы часто слышим в утреннем шоу в «Пиратском золоте».
1: Наши постоянные слушатели, правда.
0: Да. И Павел Конюхов.
2: Да, это я.
0: Да, он тоже в прошлом году победил в игре «Нейрохит».
1: А мы, кстати, также... с Павлом виделись, да.
0: Да, мы там виделись, да. Ну и также участвует в игре «Пиратское золото» тоже периодически. Прекрасный
2: я
0: человек.
2: Я даже сказал регулярно.
0: Регулярно, да.
1: Слушайте, а у меня тогда вопрос. Это вы одноногий павлин?
2: Да, это я.
0: Да?
1: Нет, правда.
2: Правда.
1: Я так и знала.
0: Я не догадывался.
1: Я
0: честно не догадывался ни капельки. Но нам всегда интересно. Посмотреть на эти
2: лица. Мне тоже было интересно. Думаю, спросят, не спросят.
1: Вот видите?
2: Сознаться, не сознаться.
1: Я сначала вас называла одиноким павлином, а теперь я еще и догадалась, что вы одноногий все-таки павлин. Ну, чтобы слушатели наши понимали, да, кто «Пиратское золото» не застал, у нас там просто клички пиратские. Мы представляемся не своим именем, а интересным пиратским.
0: Да, все, и клещи очень прекрасные. Так, ну что же, зададим пару вопросиков?
1: Конечно.
0: Скажите, с какого времени, с как долго вы нас слушаете?
3: Я еще когда давали деньги.
0: О,
1: давали деньги за прослушивание радиостанции.
3: Нет, в «Пиратском золоте».
1: Было такое время?
3: Да, это было. Когда еще был там Есенин, то есть это лет, я не знаю, да. Лет 5, наверное, назад.
1: Ну, слушайте, надо задать вопросы. Вот я не знала, что в «Пиратском золоте» дают деньги.
0: Я тоже не знал.
3: Поэтому я по привычке.
1: Мы с тобой это потом выясним.
0: Да. А Павел? Как давно присоединился?
2: Я, наверное, более долгий слушатель. С тех времен, когда еще был конец 90-х, когда радио «Кафон» только появилось.
1: С самого начала, можно сказать.
2: С самого начала, да. И одни из первых диджеев, которые вели... программы. Там, ну, некоторым, значит, так способом я с ними был знаком.
1: Вот.
2: Поэтому...
0: Возможно, поэтому кто-то, кто нам сегодня приходил, вы кого-то из знакомых лиц видели?
2: Нет, не видел.
1: Ну, я
0: много
1: думаю...
0: диджеев прошло.
1: Да, конечно.
2: Насколько я знаю, они сейчас не живут в этом городе.
1: Так я думаю, что это Вадим и Аня Ширяева.
2: Нет.
1: Нет, ну ладно.
0: Пусть останется интрига.
1: Про Вадима и Аню мы чуть
2: интрига,
1: позже.
2: Пускай останется.
0: Да. Радио – это интрига, как минимум, нас редко видят.
1: Без проблем.
0: Поэтому пусть
1: хорошо.
0: Будет интрига.
1: Хорошо. Павел, Анна, расскажите, есть у вас какие-то любимые проекты на Эко-радио?
2: Конечно, есть.
1: Так.
2: Ну, «Пиратское золото».
1: Хорошо, Анна, у вас?
0: Сергей Доронин подсказал. «Пиратское золото».
1: Да-да-да.
3: Ну, помимо «Пиратского золота», еще когда номер там называют тоже с утра.
1: Вот это номер тоже, рубрика наша ежедневная. Отлично. Павел, Анна, мы приготовили для вас небольшой сюрприз.
0: Небольшой.
1: Да,
3: это мы любим.
0: Небольшой блиц-опрос.
1: Да. Начнем тогда.
0: Шуточный, простой. Давайте начнем с прекрасной. Половину.
1: Все, пожалуйста, уступаем, скажем, первенство, да. Анна, мы приготовили небольшой блиц. Нужно просто выбрать один вариант ответа. Готовы?
0: Да. Итак, первый вопрос. Представьте, что вы встретили Александра Данилова, например, радиоведущего Александра Данилова, в очереди в магазине. Ваша реакция. Громко крикните на весь магазин. О, привет, голос из радио. Будете молча сверлить его взглядом, пытаясь сопоставить голос и эту подозрительную физиономию. Ну или попросите прямо у кассы объявить прогноз погоды.
3: Первое,
0: да? Громко крикните на весь
1: магазин.
0: Все,
1: тогда, когда в следующий раз вы увидите в магазине Сашу, мы знаем, что вы будете делать. Второй вопрос. Если кто-то из близких просит вас переключить эту болтовню на радио, вы смиренно переключаете, делаете погромче или высаживаете пассажира на ближайшей остановке? Радио – это семья, а семью не предают.
3: Конечно, третье.
1: Ну, хорошо. Наш человек.
0: Да. Насущный вопрос. Нам часто его задают, поэтому хотелось бы услышать ответ. Ваше отношение к гороскопам? Верите каждому слову, особенно если обещают богатство. Внимательно слушайте, чтобы знать, от кого, на кого свалить свои неудачи в конце дня. Или не верите и все думаете, кто же все это придумает? Не сами ли это все диджеи?
3: Первое.
0: Верите каждому слову?
3: Да.
0: И правильно
1: все,
0: делать.
1: Хорошо. То, ну, только если гороскоп будет у нас хороший, да? Следующий вопрос.
0: И мы это не придумываем.
1: Да,
0: это
1: нет, конечно. Следующий вопрос. Ваш самый странный ритуал, связанный с нашим эфиром. Здороваетесь с ведущими вслух, спорите с рекламой и всегда побеждаете, замираете с зубной щеткой во рту, если слышите начало любимой песни.
3: Два.
1: Второй вариант. Спорите с рекламой и всегда побеждаете.
0: А ее легко победить.
1: Отлично.
0: Она всегда заканчивается, потому что... Да. Ну и финальный вопрос. За что же вы любите Эко-радио? За подарки. За то, что здесь вам

0: всегда рады, или это единственный собеседник, который не перебивает и не просит в долг?
1: За подарки.
2: Вот, за подарки. А я думала, вы выберете сразу все три варианта ответа. Ну ничего, хорошо.
0: Анна, вы молодец, вы замечательно. Вы так нас порадовали.
1: Спасибо.
0: Вы победитель по жизни, вы победитель. Спасибо вам большое. Ну что же,
2: Павлу
0: шуточный
2: сейчас.
0: Блиц-опрос для Павла?
2: Да. Павел, готовы?
3: Да, готовы. Конечно, готов.
2: Итак, если бы радиоведущий просил подвести его, вы бы с радостью согласились, будет о чем поболтать, отказали бы, потому что в моей машине уже есть радио, или согласились бы, но всю дорогу заставляли бы его говорить голосом из эфира?
3: Конечно, согласился бы. И не заставлял бы говорить голосом из эфира, ну, просто, наверное, говорили о чем-то.
2: Вот, было бы о чем поболтать, было отлично.
0: Чем поболтать, да. Принято. Прекрасно. Второй вопрос. Самое необычное место, где вы нас слушали? На приеме у стоматолога, например, или спрятав телефон в кармане на очень скучном мероприятии. Ну или на пляже в Сочи. Там тоже возможно.
3: Я бы очень хотел послушать вас на пляже в Сочи, но...
2: Но пока
3: все места обычные почему-то. Там, где есть радио, это либо машина, либо... Работа.
2: Отлично.
0: Работа.
2: Ну что ж так грустно. Следующий вопрос.
0: Зато честно.
2: Как раз о работе. Вы приехали на работу, но в эфире начинается розыгрыш. Ваше действие. Пойду работать? Я же ответственный человек. Буду сидеть в машине до конца, делая вид, что отвечаю на очень важный звонок. Коллеги меня поймут. Или сделаю еще три круга вокруг здания. Бензин дорогой, но любопытство дороже.
3: А свой вариант можно?
2: Можно, обязательно.
3: Я вам расскажу, как у нас все происходит. Так. Когда начинается пиратское золото, дверь в кабинет закрывается, трубки с телефона снимаются, чтобы никто нас не отвлекал.
2: Вот это да!
0: Какие молодцы!
2: Представляешь, что мы сегодня с тобой узнали вообще? Как это происходит? Мы же не видим.
0: Мы это не видим? Как это классно!
3: 9:30 — это вообще отдельный ритуал.
0: Как почистить зубы.
3: Как...
2: Отлично, отлично, Павел.
3: Очень приятно. Как самое что-то святое.
0: Очень приятно.
2: Тогда последний
0: так, хорошо.
2: Вопрос.
0: Вопрос о работе как раз.
2: Да.
0: Опять же, если вы опаздываете на работу, то какой песней можно характеризовать ваше состояние? Коста Лакоста «Перезвоню», Филатов и Кэрос «Счастье есть», ну или Анна Асти «Высшие силы».
3: Коста Лакоста, перезвоню.
2: Коста Лакоста, перезвоню. Отлично. Прежде всего пиратское золото, а все остальное потом. Ну и последний вопрос. Если кто-то из близких просит вас переключить эту болтовню, вы смиренно переключаете, делаете громче или высаживаете пассажира на ближайшей остановке? Радио — это семья, а семью не предают.
3: Высаживаю на остановке.
2: Есть, отлично.
3: И еду туда, где... Диджей, сажу диджея и везу его домой.
2: И едете к нам сюда на радио вместе с диджеем, чтобы поздравить нас с нашим профессиональным праздником. Анна, Павел, вам большое спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Вас с праздником.
0: Потому что наши слушатели — это тоже часть большой родины семьи.
2: Мы семья, а семью не предают.
1: Спасибо большое, с праздником.
0: Спасибо.

0: В эфире Экорадио продолжается праздник 7 мая, наш профессиональный праздник. Да, не удивляйтесь, у нас на фоне играет диджей Сергей Доронин, потому что в нашей эфирной студии прямо сейчас настоящая дискотека.
1: Настоящая Ваня Дмитриенко. Дискотека.
0: Вот, слышите, я не вру.
1: Ваня Дмитриенко там, а Алексей Подольский здесь. Ну что же, завершим этот марафон сегодняшний, да?
0: Не хочется, но надо.
1: Но надо, да. Итак, за время существования нашей радиостанции мы организовывали
0: десятки мероприятий, которые...
1: А вот так и бывает. Хочешь сказать?
0: Эфир.
1: А диджеи хотят транслировать музыку. Сергей Доронин сегодня за пультом. Спасибо ему огромное за этот музыкальный сет.
0: Спасибо вам. Резидент территории звука.
1: Да. Ну что же. Итак, друзья, за все время существования нашей радиостанции мы организовывали десятки мероприятий, которые потрясли весь город. Проекты, которые мы делали в рамках эфира и за его пределами. Фестивали, конкурсы, розыгрыши, квизы. Мы объединяли Нижний Тагил и знакомились с нашими слушателями.
0: И сегодня впервые в истории радиостанции, наверное, была настолько шумная вечеринка. Скажем так, я не хочу, чтобы она заканчивалась, но... Эх, мы...
1: Все когда?

0: когда-нибудь
1: кончается. Все когда-нибудь заканчивается, да. Сегодня с нами на частоте 103 FM в Нижнем Тагиле и на частоте 107,9 в Качканаре были мы, Настя Невская, Саша Данилов и абсолютно все наши радиоведущие, которые в течение дня были с нами в прямом эфире. Мы по-прежнему единственная и неповторимая радиостанция Среднего Урала.
0: Да-да-да, ну ладно, хватит нас уже хвалить. Хватит, ну скромнее надо быть, скромнее.
1: Только не сегодня. Коллеги, слушатели, друзья, с праздником всю огромную команду Эко-радио. А это ведущие музыкальных программ Алексей Подольский,
0: Маша Максимова,
1: Наталья Миронова,
0: Саша Марина,
1: Дмитрий Фишер,
0: Анна Алина Геринг,
1: Александр Данилов,
0: да, и Настя Невская,
1: и Полина Бажова,
0: и Вика Чехова.
1: Да, ведущие аналитических программ Вадим и Аня Ширяева.
0: Директор новостей Александр Петров.
1: Директор новостей, мне кажется, так его еще никто не называл. Новости, кстати, нам помогают делать наши коллеги из информационного агентства «Все новости».
0: Главный редактор Владимир Вахрутдинов.
1: Журналисты Максим Сорокин,
0: Александра Толобова.
1: Выпускающий эфира Вениамин Дементьев
0: и Даниил Ставцев.
1: Коммерческий директор Елена Колпакова.
0: Менеджер по рекламе Елена Парфирьева.
1: Ирина Кольцева.
0: Юлия Болтикова.
1: Анастасия Нарицына.
0: Ольга Макарова.
1: Светлана Данилова.
0: Анна Гончарова.
1: Финансовый директор Гоненко Татьяна Витальевна.
0: Ее правая рука Лада Гоненко.
1: Выпускающий директор эфира Наймушин Андрей Александрович. Я знаю, что вы нас слышите. С праздником.
0: С праздником. Технический директор Вячеслав Ушаков.
1: Музыкальный редактор и программный директор Ольга Корзеева.
0: Главный редактор Илона Шейнина.
1: Создатели и идейные вдохновители Александр Петрович Выликжанин.
0: Ирина Анатольевна Пудовкина.
1: Друзья, коллеги, с праздником! Спасибо абсолютно всем, кто сегодня пришел к нам в эфирную студию, кто был сегодня с нами в прямом эфире.
0: У нас с нами всегда.
1: У нас праздник продолжается, и я думаю, что у вас смело он тоже может продолжиться, почему бы и нет.
0: Да. Всех с праздником, с Днем Радио, мы вас любим.
2: Эко-радио. Новости.
3: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открыта детская поликлиника по адресу улица Карла Маркса, 36. После завершения масштабных ремонтных работ медучреждение, построенное в 1937 году, стало современным и комфортным пространством для оказания первичной медико-санитарной помощи юным жителям города. В Нижнем Тагиле нашлась ученица лицея Арина Игнатьева, пропавшая после уроков 6 мая. Как сообщили в пресс-группе городского УВД, девочка решила прогуляться по лесопарку на вагонке, но не смогла там сориентироваться. В итоге школьница заблудилась, а телефон потеряла. После блужданий девочка вышла к дороге, где попросила прохожую женщину о помощи. «Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — добавили в МВД. 79 «Катюш» спели «Катюшу» в столице Урала. У Стеллы город трудовой доблести собрались Екатерина и хором исполнили легендарную песню. Кати, поющие «Катюшу» — это всероссийский флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Ранее одну из самых узнаваемых песен военных лет уже исполняли 100 и более Кать в разных городах страны, а в годы войны «Катюша» звучала и на передовой, в тылу. В Ижевске завершилось первенство России по стрельбе из мелкокалиберного оружия. За награды турнира боролись представители 27 регионов. В стрельбе из мелкокалиберной винтовки и мелкокалиберного пистолета наши земляки завоевали 6 медалей, 2 бронзовые, 1 серебряную и 3 золотых. Все победители и призеры являются воспитанниками спортивных школ Олимпийского резерва из Екатеринбурга и Лесного. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 мая на Среднем Урале ожидается солнечный день без осадков. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 10 до 19 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
1: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
2: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
3: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: 6 и 7 июня «Депо» 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маями, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в «Депо». Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
9: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: 7 мая отмечаем большой праздник – День радио. Именно тогда, в 1895 году, Александр Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества, где представил созданную им радиосистему. Так началась история радиовещания в нашей стране, и сегодня мы рассказываем о единственной в нашем городе радиостанции. Эко-радио начало вещание в нашем городе в 1996 году. Сначала это были включения популярной музыки, а затем в эфире начали появляться первые радиоведущие, которые ставили музыку с дисков, а между песнями делали свои первые выходы. Информацию про современных певцов в эпоху отсутствия интернета искали в специальном

0: специализированных журналах. Большим успехом у тагильчан пользовались утреннее и вечернее шоу. Многие до сих пор помнят утреннюю программу «Бодрый самолет» с Максом Бодровым, Андреем Красновым и Сашей Самолетовым. Одним из любимых шоу было ночное радиокафе, в котором жители нашего города искали себе спутников жизни. В этом клубе знакомств создавались настоящие семьи. Да и сами ведущие Вадим и Аня в итоге связали себя узами брака, подав отличный пример слушателям. Нельзя не вспомнить «Нежный Тагил», который выходил в эфир каждый вечер по будням с 21 до 23 часов. Бессменные ведущие, среди которых Нина Ларина, Ольга Левицкая, Марина Хрусталева, Маша Ланская и многие другие, обсуждали нашумевшие темы, передавали приветы и поздравления от слушателей и включали песни по заявкам. У слушателей была возможность самим сгенерировать плейлист и услышать в эфире любимую песню. А любители электронной музыки собирались с единомышленниками и включали на 103FM легендарную «Фата Моргану» от Дениса Трансивера, где популярные диджеи города представляли свои сеты. Сотни шоу и программ, миллионы слушателей и километров расстояний вещания. Все это про 30-летнюю историю Экорадио. И сегодня мы поздравляем с Днем Радио всех наших сотрудников, а также любимых слушателей. Мы работаем для вас. Мы вас любим. Оставайтесь с Экорадио.
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Экорадио.

0: Авторадио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8 800 333 40 66. Запишитесь сегодня.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б, строение 5, Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
6: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
7: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
3: Нужно точное обследование.

0: без ожидания. МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект, 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
3: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
1: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
4: О том, что не купишь за деньги – но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно. Светофори. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
5: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
6: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
7: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного

0: Семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Экорадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Карла Маркса. Реконструкция длилась больше 2 лет и обошлась Минздраву с учетом переоборудования почти в 100 миллионов рублей. Зданию на Карла Маркса 36, почти 90 лет, и такой масштабный ремонт здесь впервые. На площади более 1500 квадратных метров заменили почти все перекрытие, кровлю, отмостку, внутренние перегородки. От старой поликлиники остались только стены, да и те усилили кирпичной кладкой. Строители расширили коридоры и кабинеты стали просторнее. Екатеринбургский жировой комбинат перешел в собственность государства, сообщает пресс-служба Московского городского суда. Предприятие, известное по всей России продукцией под брендом «Провансаль» ЕЖК, входило в структуру агрохолдинга «Русагро». Решение о национализации принял Хамовнический районный суд. 65% акций холдинга подлежат немедленному изъятию в доход государства. Для региона это означает смену собственника одного из ключевых предприятий масло-жировой отрасли, работающего с 1959 года и выпускающего десятки видов продукции. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства. В Нижнем Тагиле во время прочистки системы водоотведения на вагонке бригада водоканала НТ обнаружила в канализационном колодце причину засора – огромного удава. На счастье сантехников, он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба компании. Именно этот предмет перекрыл движение стоков и привел к аварийной ситуации на сети в районе улицы Энтузиастов. В тот же день коммунальщики устранили засор и полностью прочистили участок. 79 «Катюш» спели «Катюшу» в столице Урала. У стелы «Город трудовой доблести» собрались Екатерина и хором исполнили легендарную песню. «Кати, поющие «Катюшу» — это всероссийский флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Ранее одну из самых узнаваемых песен военных лет уже исполняли 100 и более «Кать» в разных городах страны. А в годы войны «Катюша» звучала и на передовой, и в тылу. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 мая на Среднем Урале ожидается солнечный день без осадков. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 10 до 19 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эко-линии» поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности bumpark.ru.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд, и в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Цена за килограмм. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

телеграм-канал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: палата. И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума палата» по четвергам.
1: «Ума палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на улице Карла Маркса. Реконструкция длилась больше 2 лет и обошлась Минздраву с учетом переоборудования почти в 100 миллионов рублей. Зданию на Карла Маркса 36, почти 90 лет, и такой масштабный ремонт здесь впервые. На площади более 1500 квадратных метров заменили почти все перекрытие кровли, отмостку, внутренние перегородки. А старые поликлиники остались только стены, да и те усилили кирпичной кладкой. Строители расширили коридоры и кабинеты стали просторнее. Екатеринбургский жировой комбинат перешел в собственность государства, сообщает пресс-служба Московского городского суда. Предприятие, известное по всей России продукцией под брендом «Провансаль» ЕЖК, входило в структуру агрохолдинга «Русагра». Решение о национализации принял Хамовнический районный суд. 65% акций холдинга подлежат немедленному изъятию в доход государства. Для региона это означает смену собственника одного из ключевых предприятий масложировой отрасли, работающего с 1959 года и выпускающего десятки видов продукции. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства. В Нижнем Тагиле во время прочистки системы водоотведения на вагонке бригада водоканала НТ обнаружила в канализационном колодце причину засора – огромного удава. На счастье сантехников, он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба компании. Именно этот предмет перекрыл движение стоков и привел к аварийной ситуации на сети в районе улицы Энтузиастов. В тот же день коммунальщики устранили засор и полностью прочистили участок. 79 «Катюш» спели «Катюшу» в столице Урала. У стелы «Город трудовой доблести» собрались Екатерина и хором исполнили легендарную песню. «Кати, поющие «Катюшу» — это всероссийский флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Ранее одну из самых узнаваемых песен военных лет уже исполняли 100 и более «Кать» в разных городах страны. А в годы войны «Катюша» звучала и на передовой, и в тылу. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 мая на Среднем Урале ожидается солнечный день без осадков. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 10 до 19 градусов тепла.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
3: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Дорогие друзья, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем Победы. Подвиг наших ветеранов бессмертен и всегда будет вдохновлять тех, кто защищает Родину на боевых заданиях и обеспечивает процветание страны в тылу. Желаем вам и вашим близким добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
4: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
5: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
6: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Мы находимся где-то в районе календарной границы апреля и мая 2026-го. Ощущаем смену настроения русскоговорящих электронных музыкантов в сторону потепления. Начинаем сегодня вместе с Антоном «Not Now, Please» и его композицией «Нацукаши», что означает «дорогой» или в определенном контексте «ностальгический».

Михаил Бессмертный, электронный музыкант Deep Active Sound с новой композицией «Другая культура» Other Culture в ремиксе от проекта Staves. Диалог культур — это всегда фундамент для продолжения жизни.

«Сказка о бесконечности». Так называется новая композиция Антона Ишутина. «Tale of Infinity», а может быть и «Легенда». Издательство «Songwara Tales», подразделение «Songwara Music», издает такой красивый электронный фольклор.

У следующей композиции недавние премьеры в каталоге издательства Thunderlab Collective. Сразу 5 соавторов, потому что это дуэт Волен Сентир и трио Краса Роса. Трек называется «Mist».

На прошлой неделе мы уже слушали премьерную композицию дуэта MOS для издательства UV. Сегодня вновь возвращаемся к Павлу и Илье. Это «Феникс».

Еще одна яркая совместная работа, результат совместного труда, который мы рады представить всем кибернетическим слушателям на этой неделе, с благодарностью команде издательства «Север», Кофа, Айпо и Сиена. Трек называется «Мон Амур».

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: А теперь-ка признавайтесь, у вас в бардачке в машине есть бумажная карта? Ну, такая вся помятая, которую давно никто не складывал правильно. А вот если еще нет, то я не знаю, как вы живете. GPS молчит, маршрут не прокладывается, синяя точка замерла где-то в последней известной позиции. Ну, зато горы на горизонте, вот они-то никуда не девались. Река внизу течет в ту же сторону, что и 1000 лет назад. Тень от солнца падает под нужным углом. Оказывается, все, что раньше считалось пейзажем, теперь это навигация. Просто пользоваться ею разучились за ненадобностью. Электрических кочевников, которым такая карта могла бы пригодиться, сейчас стало неожиданно много. Люди снимаются с места и не в поисках романтики, а потому что так получается. В любой момент надо быть готовым сорваться неизвестно куда и неизвестно насколько. Этим людям и адресован Nomad Pattern, новый сингл алма-атинских электроников Vibratunes совместно с мультиинструменталистом Kai Dreamtime, он же Боуэржан и Ханов. Хомус, турецкий саз, международный послужной список в этнической электронике. Из свежего выступления на фестивале Чунью в Чэнду. Маршрут Алматы-Чэнду, если задумываться,

Задуматься сам по себе звучит как продолжение темы. Оба города стоят на том, что когда-то называлось «шелковым путем». Nomad Pattern работает примерно так же, как та самая бумажная карта, без обновлений, без сигнала, без подсказок. Хумус как пульс, SAS как горизонт, электроника прокладывает ритм под ноги. Послушаем Nomad Pattern от Vibratunes и K-Dream Time. Со всем остальным, ну уж как-нибудь сориентируйтесь по ходу.

0: спасибо лаборатории русской кибернетики за яркую премьеру этой недели и Сергею Подгорному за то, что обратил наше внимание на эту композицию. Продолжаем вместе с Дмитрием Стоговым и издательством iDeep Music. Композиция называется «Backroom» в ремиксе модульного оркестра «Sherpas and Divers».
1: Everybody's moving.

На эту композицию обратил внимание наш давний уральский коллега по ночной жизни Илья Тенин. Издательство Two Name, Илья Брукс Кэш и Кристина Че. Трек называется «Вечеринка, пожалуйста, не останавливайся». Party, please don't stop.

Российское издательство Blessed Music представляет премьеру Александра Борисова и его проекта «Иначе». Композиция «Remember Me».

студийный эксклюзив Максима Лязгина и издательства Deeper Motion Recordings называется Down House. И мы уверены, многие из вас, друзья, помнят одноименный российский художественный фильм в жанрах черной комедии и арт-хауса, вышедший на экраны в 2001 году. Это, скажем так, вольная интерпретация романа Федора Достоевского «Идиот» на современные реалии. Одной из главных ролей тогда сыграл Федор Бондарчук, и именно его голос сейчас звучит в треке Максима.

0: Заела твою музыку.
1: Это не заело. Это хаос. В моем противоречивом прошлом молодежная эстрада. Это хаос.

рады представить результат международной команды Макс Грэм, Андрей Синицын, Second Sign и Ив Элли. Композиция

Арсений Digital Department на днях поделился впечатляющей новостью о том, что число слушателей на популярном российском стриминге достигло 100 тысяч человек. Очень здорово, когда алгоритмы помогают находить новую аудиторию, и, как правило, это сигнал, что творчество находит отклик и одобрение. Композиция «Play Again» — «Сыграй снова». Пожалуй, каждый диджей хочет услышать такую просьбу. Digital Department и лейбл Capital Heaven.

Практически целый месяц еще до появления этой композиции на всех основных музыкальных платформах, поэтому сегодня вновь практически в статусе студийного эксклюзива Евгений Ившин. Останься со мной, Stay With Me для лейбла Spring Tube.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».
5: Привет, это Данила Травесия. Вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

вот такие горы. Если непонятно, то не весь ряд. Горы, горы.